0: проекта на Юмор-ФМ. Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
1: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
2: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
3: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
2: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
1: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
2: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
0: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
2: И по-прежнему не знаете, зачем?
3: Да так, чисто приколоться.
0: Остались вопросы? Топайте на сайт топ-топ-топ-топ-топ.
4: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
5: Да кто вам такое сказал?
4: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
1: А у вас есть человечек в администрации?
6: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
1: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
7: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
1: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
6: В вашем мобильном телефоне.
8: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.
9: Зевота, зевота... Сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на...
10: Так, хватит. Хватит бороться с зевотой дедовскими методами. Попробуйте нашу новинку. Универсальный антизевотный фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор».
9: «Ганнибал Лектор»? Что-то знакомое.
10: Еще бы, ведь это просто находка для всех, кто зазевался.
8: При первых признаках зевоты срочно закрепите наш фиксатор на вашей голове.
10: Всего 4 ремня, 3 карбоновых скобы и удобная система регулировки на 16 ультралегких болтах.
9: Постойте, а выпить, покурить, покушать?
8: Вот, именно поэтому фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор» так популярен среди тех, кто решил отказаться от вредных привычек и радикально сбросить лишний вес.
10: С ним вы навсегда забудете, что такое зевать, пить, курить и говорить. Давайте-ка примерим. Ну, что скажете? Совершенно согласен.
8: Универсальный антизевотный фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор» действительно работает.
10: Ждем ваших заказов на сайте молчаниеягнят.рф. «Ганнибал Лектор». Покупай и не зевай.
0: На Юмор-ФМ.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает, такая соцсеть для школьников и странных взрослых. Я там целыми днями, 30 тысяч подписчиков. Подругам очень интересно, они даже иногда спрашивают, ты... Я недавно одной хвастаюсь, я говорю, представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая, Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая, думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий. С такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие? Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. И я такая... Доступ заблокирован для вас газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас. Пенсия давно ждет вас. Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал, если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели только разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что не охранник пятерочки. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, постоим в дверях. Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту. В общем, я поняла, что серьезные отношения мне не найти, и стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал, слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит, ну у тебя же нету. Я говорю, у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой, ну... Я говорю, да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит, ты что, всю жизнь искать будешь? Я говорю, ну а что плохого? Не сим-то понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Девушка! Девушка, стойте! Я километр иду за вами! Стойте, девушка! Что-что, стойте и все! Что-что? Время сколько не скажете? Полчасового, спасибо. А меня Владик зовут, дай поцелуй, а? Что значит прям сразу? Ну ты какая! Прям сразу, я подошел полшестого было, а сейчас уже 31 минута. Ну дай поцелуй, ну дай. Главное прям сразу. А если хочешь знать, мы заочно давно знакомы. Я же вообще писатель, книжки мои читал, Мамуля, Степа, Войну и мир. Дай поцелуй, ну дай. А? Ты что, писатель, что ли? Не любишь писать? Не любишь писать? Ну ты какая! А режиссеров любишь? Все, я режиссер. Мы режиссеры, знаешь как, мы если встретим кого сразу, хам-хам, мы сразу женимся, мы разлук не переносим. Не, дай руку, дай руку. Вот если дашь руку, поедешь со мной на кинофестиваль в Рио-де-Жетомир. Че ты смеешься? Че ты, кто же, я женат. Ну ты какая! Интересно, с чего ты взяла, что я жена? А, кольцо на пальце. Ты не в курсе, это палец не мой. Свой сломал. Да я вообще летчик, понимаешь? Была страшная авиакатастрофа. Я упал с самолета без парашюта. Сломал палец. Пересадили другой, попался с кольцом. Главное, женаты. Тем нашим санаторием еще не такое про меня наговорят. Что ты не понимаешь? Они счастью нашему завидуют. Еще бы. За моряка каждый хочет выйти. Опять не веришь. Хорошо, веришь, что вчера вечером я тебя увидел, я всю ночь не спал. Что? Ну и что тебе Наташка сказала? Тебе Наташка сказала, что я ночь не спал? Ух ты, какая! Ну и что еще сказала? Я всю ночь к ней в окно лез, на третий этаж, и подумаю, знаешь, опять контузия открылась. Да ты же не знаешь, я на самом деле шахтер. И была такая авария, теперь мне по ночам кажется, что засыпало, понимаешь? И все время хочется наверх полезть. И чем выше, тем безопаснее, понимаешь? Я Наташку, говоришь, хватал при этом? Ну, я какой! Ну, вообще правильно, она худая. Наверное, я ее за отбойный молоток принял. Ну что, прямо. Как тебе верить, то летчик, то шахтер. Все, тебе одной скажу. Вот тебе одной. Иди ближе. Иди ближе, тебе одной скажу, кто я. Я секретный физик. Закон Кулона, слышала? Моя работа. Я понимаю, ты думаешь, для меня это курортный роман. Но вот чтобы ты поняла, что для меня это на всю жизнь, и что это от сердца, запиши. Запиши мой домашний телефон. Запиши, 09. Все, спросить Владика. Домашний адрес записывай немедленно мой. Без адреса я вообще целоваться не буду. Значит так, Узбекская ССР, Киевская область, город Рига, Владику до востребования. Все. Я не понимаю, тебе после этого все равно кажется... Как тебе после этого кажется, что женатый? Тебе что, документ показать? Вот прям документ с печатью показать? Ну ты какая! Значит, ты словам не веришь и по глазам прочесть не можешь. Вот тебе документ с печатью, и читаешь, что написано. На, что-то нет, ты уж читай. Печать видишь, и теперь читаешь, что написано. Действительно, на сентябрь. Для проезда в трамвае и метро. Видишь, где написано, что женаты? Покажи, в каком месте написано, что женаты? Какая Люська? Люську еще вспомнила. Да мы с Люськой, знаешь, сколько лет? Да ты знаешь, сколько? Ой, сколько лет мы с Люськой знакомы? Да мы с ней, да ты же, мы с ней просто друзья. Мало, что у нее ребенок от меня. Неважно, какая разница. Да, вот я ей как другу. Ага, и все. На 8 марта. Небольшой сувенир. Куда пошла? Куда побежала? Будешь себя хорошо вести, я тебе подарок сделаю. Куда пошла? И это сорвала. Ну ты какая!
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот как убедить жену, что ты вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка?

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Арбитр вновь делает предупреждение. Не надо забирать мяч у колумбийцев. Они тоже хотят поиграть. Ну что тут скажешь, наши в третьем периоде показывают неплохое фигурное катание с клюшками. Тренер голландцев очень активно ведет себя у бровки поля, кричит, жестикулирует, пьет, иногда и курит. Вы меня, конечно, простите, но итальянцы сейчас выглядят как стая баранов во время грозы. Но мы с вами надеемся, что с Трауре все в итоге будет нормально, хотя несут его ногами вперед. В итоге, после некоторого замешательства у наших ворот, вратарь ухитрился отделаться легким испугом и чудом поймать мяч. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Штанга!
0: На Юмор-ФМ!

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и сейчас поговорим о странных веяниях нового времени. Россияне бьют тревогу. На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Кто не знает, тарелочницы – это те негодницы, которые хотят поесть за счет мужчины, а взамен – ничего. Ужас. Как так только можно? Но это не самое страшное. Теперь новый вид женщин – процедурщицы. Они разводят парней на деньги, едут в Дагестан и делают там себе грудь и губы в два раза дешевле, а разницу кладут себе в карман. Красивые и разбогатевшие, они находят себе еще более состоятельных ухажеров. Ловите еще одну схему – квартирщицы. Он дарит вам студию в Новой Москве, вы продаете бабулину хрущевку, добавляете и берете еще больше квадратов. Цель – дорасти до хатки на Патриках.
1: Хорошие новости.
0: А вот еще странное. Отечественные зумеры вместо духов хотят пахнуть ладаном. Что? Да. Молодежь скупает масла в церковных лавках и пахнет, как лампадка. Особенно заходит ладан, мускус, мирра, ут и амбра. Зумеры говорят, что эти ароматы помогают им выделиться из толпы. Что ж, чем бы дитя не тешилось, лишь бы пахло приемлемо.
1: Хорошие новости.
0: В ТикТоке тем временем появился новый тренд – собирательство. К счастью, имеется в виду не накопление ненужного хлама в квартире, а сбор дикорастущих трав, ягод и грибов. Люди снимают видео, как они бродят по лесу и собирают все вот это вот. А кто-то таким образом зарабатывает, а кто-то просто хочет отдохнуть от городской суеты. Вот, например, одна барышня, гуляя, начала замечать в своем городе фруктовые деревья и делать фотки с рассказами. И теперь, спустя 8 лет, зарабатывает на фруктовых прогулках. Участники платят ей за то, что во время прогулки с ней собирают шиповник, боярышник, яблоки, ну и так далее. Способы заработать есть везде. Главное их видеть. Ну а за хорошие новости денег не берем. Слушайте свежий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Жители Великого Новгорода уважают историю и чтят древние традиции. Там, в подворотне, до сих пор можно получить палицей по челу.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Руставели. «Вы знаете, киса...» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» — шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. А, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем!» Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенный к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, — «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
2: «Не надо», — твердо сказал Кислярский.
1: В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии готов оказать возможную финансовую помощь.
2: «Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии».
1: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?»
2: «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен».
1: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «браво, киса, браво», что значит «моя школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Астрология – очень полезная штука. Ведь по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. «Однажды в кафе».
2: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
3: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Прикинь, они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
2: О.
3: Смотри, да, уже раз десятый за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у него деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айка, Свет. Понимаешь? Он его растягивает на два раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
2: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
3: Ну, если только так, да.
2: Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
3: фу! Я про это и говорю.
2: Привет.
4: Опоздали, блин, извините, блин. Так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться.
2: Очень.
4: Эх! Ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
2: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
4: Все, фу, да. Давай, садись, садись.
2: Вот, да. Привет.
5: Привет.
3: Подождите, а вы что, вы с другого конца города на самокате приехали?
4: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200.
2: Сейчас.
4: Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу две улицы купить, понимаешь?
2: Правда.
4: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
2: Обалденно.
4: Просто.
3: Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
4: Так.
3: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
4: А что, она своя крафтовая?
3: Да, да. А с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, да. У меня прям нормальная зарплата. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да? А у тебя прям, я не знаю, у тебя прям не жизнь, а реклама Баунти, Дэн.
2: Да ну не выбирайте вы эти отели дорогущие, где по территории араб гепарда на поводке выгуливает. Где этот британский солдат на входе стоит, красивый, нарядный. И три магазина элитных купальников на первом этаже. Зачем оно надо?
4: Не нужно, конечно. Нужно выбирать такой отель, в который возвращаться неохота, понимаете? Такой отель, где вот ключ в двери, это прям, ну, не пластиковая карта, а прям ключ. Вот с таким 4-килограммовым брелком, понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Вот такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь? Да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
3: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
2: Дорога, да.
4: Да это просто чекать в интернете нужно, реально. Вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
2: О, это вообще!
4: За 4000. Да, там было 14 пересадок только по России.
2: Да.
4: Но 4000 туда-обратно на двоих.
2: На двоих? Это копейки.
3: Что это? И что за Балыкесир?
4: Это Турция. Анталию знают все.
2: Да.
4: А есть еще много разных городов.
2: И еще каких красивых,
4: да,
2: городов.
4: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик.
2: А.
4: Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете, а ты не заказываешь.
2: Ну, конечно.
4: Я нам доставку оформлю.
2: Да.
4: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан, я бегу. Остановитесь, я сейчас сам вас найду.
2: Вы молодцы, ребят. Ну что же, по их схеме, Саш, поехали.
6: Да. Нет!
2: По их схеме.
3: Они молодцы, да.
2: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
3: Почему?
2: Интересно. А потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать. Километров на 5 в час быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более одного раза, потому что он делает все, чтобы нас депортировали.
3: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле, да, что-то аж на работу захотелось.
2: Мне кажется,
3: что ты улыбаешься?
2: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие две недели? Денис! Да что ж он...
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Работа в коллективе учит только одному. Чтобы тебя не использовали, будь абсолютно бесполезен. Утром, уходя на работу, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений. Я многого хотел добиться в карьере, но кроме песка и глины я в карьере ничего не нашел. Решил заработать. Прописал бизнес-план. Но оказалось, что он уже прописан в Уголовном кодексе. Кстати, от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и появиться на свет. Я думаю, Бог создал геморрой, чтобы айтишники не думали, что можно просто сидеть на заднице, ни хрена не делать и получать зарплату в долларах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает мастерская по ремонту айфонов.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Папа на отдыхе с 8-летней Леночкой. Папа выходит из дома и очень сильно ударяется о косяк головой. Искрами из глаз чуть дом не подпалил. Леночка с деловым видом облизывает ложку и говорит как бы невзначай: «Пап, ты когда выходишь, голову наклоняй, а то своими рогами тетя Фая весь дом разнесешь». Катя 4 года. «Мама, кто из вас старше, ты или дядя Антон?» Мама отвечает: «Я». «А когда дядя Антон вылупился, тебе сколько было?» Из школьных сочинений Никиты. Приведу пример из «Горя от ума». Названием своей поэмы Грибоедов как бы говорит своим читателям, что умничать не стоит. Шопен был единственный ребенок в многодетной семье. Чехов назвал произведение «Попрыгунья», показывая нам, что главная героиня прыгает с одного мужчины на другого.
0: Угарный папа.
1: Семья едет в машине домой. Дочке Ане 7 лет. По радио заиграла песня, и вдруг Аня говорит: «Мам, представляешь, я только что думала про эту песню, и она заиграла. Наверное, я телепатель». Амина 8 лет. Переходят с мамой дорогу, Амина спрашивает: «Мама, ты знаешь, как делают лежачий полицейский?» «Как?» «Берут самых непослушных полицейских, которые опаздывают на работу или не слушаются, и закатывают в асфальт». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
4: Категория 16+.
0: Юмор.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Невероятно, но факт. Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда Агрофак Ставрополь.
3: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
4: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно! А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия. Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
0: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
5: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
6: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
5: Аргументировано.
7: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
5: Тоже аргументировано.
7: А еще у него асцендент в Козероге.
6: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
5: Плюс 10 лет к сроку.
7: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
5: Минус 10 лет.
7: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
5: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
6: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
5: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
6: С ума сошли совсем.
5: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
6: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 12 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
5: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
1: Лига городов. Это Лига городов.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. И этот выпуск про людей и зверей. Мэр французской коммуны Сен-Жуст-Сен-Рамбер запретил комарам летать над ней. Местные жители постоянно жаловались. Какие-то гадкие насекомые под названием тигровые комары не дают выйти на улицу, пьют все, что шевелится. И тогда мэр заявил: «Любой комар, который не соблюдает требования закона, должен быть наказан». Жаль, что комары не умеют читать указы. Ну ладно, кое-что все-таки сделали. Установили ловушки для комаров, домики для летучих мышей и скворечники для синиц. На всякого комара найдется тот, кто его прихлопнет.
1: Хорошие новости.
0: Главный мышелов в резиденции британского премьер-министра, кот Ларри, признался, что ему приходится держать себя в лапах, чтобы не поцарапать реликвию из Франции. В Великобритании почти через 1000 лет из Франции вернулся гобелен из Байо. Произведение искусства длиной 68 метров и шириной 48 сантиметров разместили в Британском музее всего на год. «Вынужден сдерживаться, чтобы не исцарапать», — пишет кот Ларри у себя в соцсетях. «Понимаем тебя, Ларри».
1: Хорошие новости.
0: Создатели тараканьего молока получили Шнобелевскую премию. Церемония вручения прошла в Цюрихе уже в 36-й раз. Награды получили 10 команд ученых. И вот исследователи выяснили, что молочные белки живородящих тараканов в 3 раза питательнее, чем молоко коровы. Они за это получили премию в области химии. Другие энтузиасты предлагали использовать комариные хоботки для сверхточной трехмерной печати. Эти забрали приз в области технологий. Ну а еще наградили автора трактата «Как сморкаться» – аэродинамическое исследование сморкания. Награда нашла ученого только через 50 лет. Друзья, никогда не сдавайтесь. Слушайте хорошие новости. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но еще до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и черепашка-кролик.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. Такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен, бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростали есть такой научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. Как бы. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Че делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели. Кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет. Началась вялая перестрелка. Такая пух и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30 с другой стороны 2 выстрела. Пух-пух! Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне! И снова все на балконах. И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы кому сейчас обращали?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, ОКРН, 129-77-00-47-19-19,
1: Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГЛ Стрит, ОГРН, 116774670761, город Москва.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти.
5: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
4: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
8: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На полочке в ванной у депутата два шампуня против перхоти, три шампуня за и один шампунь воздержался.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
4: Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны.
5: Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте.
6: А почему вы по-английски не повторяете?
5: You with me used to be together, don't speak and know what you say, so please stop, please play.
6: Так это ж песня.
5: Это молодость.
7: Женщина, а почему туалеты закрыты?
5: Откуда я знаю, может мы над городом летим?
8: Женщина.
5: Ой, господи, напугал мальчик меня.
8: Вообще-то я девушка, если что.
5: Вот то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да?
9: Скажите, а карамельки будут разносить?
5: Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли?
8: Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела.
5: А я певицей стать, кому обиднее?
8: От вас что, коньяком пахнет?
5: И чё? Я, может, летать боюсь.
8: А зачем вы в стюардессы пошли?
5: Коньяк люблю. Так. А ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово.
8: Что происходит вообще?
5: Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил.
8: Как он даже выпил?
5: Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые?
10: Женщина!

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор-ФМ. Шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: И лампа не горит, и врут календари. И если ночью светится жена, ты Пьер Кюри.
3: У перехода как-то раз послала я подальше вас. Носите сами свою маску.
1: Я люблю тебя. Буддизм. Каждый сдох не в первый раз.
3: Интересно.
4: На нас не обидится никто.
3: Пошумели в тот четверг бомжи, под пивко поймали куражи. В общем, был прикольный опен-эйр. Виталя вну ровно 40 дней.
0: На Юмор-ФМ.
3: Давай, теперь ты чем ответишь?
1: Когда пристав стучаться станет, отвечу я голосами своих детей.
5: Папы нет, я сирота. Папы нет, я сирота, просто.
3: Я помню, когда я была маленькая, приходили какие-то мошенники, в дверь звонили, и я обманным способом действительно находилась одна дома, включала душ и такая, сейчас я у мамы спрошу, никого не было дома. Я, мама, там какой-то дядя пришел. Такая, нет, извините, мама сказала нет. Представляешь, в 6 лет котелок варит.
4: Так ты представляешь, что они же нашли тебя, они тебе ссылки теперь присылают.
3: А я все равно, мама, мама, мама, сейчас у меня спрошу. Все равно все у мамы спрашиваю. Давай. И выносят меня из манежа, меня причина конфликта огонь. Сломала коня, эх, сломала коня, я вешу чуть больше, чем конь.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
3: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор-ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор-ФМ.
6: Оп!

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем, три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему, им. А один, который сзади сидит, показывает: ну, мы что, мы тебе на башку посадим же. Ну вот, дорогая моя, теперь, когда мы женаты, скажи мне честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться? Ну, хорошо, обещаю. Ну, ладно, 7. Ага, в смысле, я 7? Нет, ты 4. Берут интервью чукчи. Скажите о вашей охоте. Расскажите, как вы охотитесь. Говорит, тюленя бьем. Логично, зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще оленя бьем. Понятно, зачем? Мясо надо. Логично. А еще геолога бьем. Оба. А геолога зачем? Спички надо.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
7: Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня в жизни никогда не было конфетно-букетного периода. Все отношения почему-то начинались с ликера-водочного.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщина старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, эта вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину, говорит Елена Сергеевна, вы хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожковое варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. Он у него задолженности по вискалоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Все самое странненькое собрала для вас в этом выпуске. В Китае мужчина по имени Джан Сяо Цяо открыл салон, где клиентов чешут ногтями, и разбогател. Первый салон открылся в мае этого года, а теперь у Джана сетка. В основном на сеанс приходят парни. Клиент ложится на специальную кушетку, а сотрудник с помощью специальных накладных заостренных ногтей водит по телу посетителя. Стоит такое удовольствие $40 за час. Это где-то 3,5 тысячи рублей. Процедура снимает стресс, помогает лучше спать и намного эффективнее массажа, говорят клиенты. Почешите спину.
1: Хорошие новости.
0: В честь британского принца Уильяма в Австралии назвали огромного крокодила. Длина зеленого зверя 3,5 метра, то есть он размером с грузовичок. В заповеднике имени Стива Ирвина водятся крокодильчики и поменьше, и наверняка у всех у них тоже есть имена. Ну а если вы хотите посмотреть, похож ли принц на крокодила, заходите сравнить в наши соцсети. Фото есть и ВКонтакте, и в Макси Юмор ФМ.
1: Хорошие новости.
0: В чешском городе Кладно полиция приехала спасать раненую косулю. Ее поздно вечером заметил неравнодушный прохожий. Целый час мужик стоял рядом, следил за состоянием животного и парился, что оно не двигается. Вызвал копов, и оказалось, что это деревяшка. Кто-то поставил у себя в саду деревянную скульптуру животного, и вот что вышло. Но все-таки чеху поставим лайк. Не за то, что навел суету, а за доброе сердце. С вами была Юля Деточкина. У меня к этому часу все. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
6: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
6: Хватай вафлю. Иди куролесить.
1: Политическая реклама.
7: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
8: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я посещаю психолога уже третий год. Результаты потрясающие. Психолог купил себе новую квартиру.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку, табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Феррари 353 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот трамвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки — это все, что я накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно? В ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Топ покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Юмор ФМ.

0: Пашков шутит на Юмор-ФМ.
1: Настенька упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, ведь у нее есть второй.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Нет.
4: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Ну, говорю же, не читал.
4: Да вы что? Это же просто хит.
5: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
3: Вот это интрига! Как же называется книга?
5: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
6: Хватит переплачивать за мобильную связь! Пришло время недоплачивать!
7: Какофон.
8: Справедливый оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
9: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку. Мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно. Алло, алло.
8: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
9: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
8: Перезвонят. Куда они денутся? Какофон.
10: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
11: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
12: Аппетитные, сочные, нажористые.
13: Разогрел в микроволновке и готово.
14: А я их просто обожаю.
11: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
15: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
11: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
16: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
11: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
17: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
13: «Мамины люля».
14: «Мамины люля».
16: Вкусно, как у мамы.
0: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. У меня таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, а он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода? Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру, у меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду, он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломает, увидит эту переписку и такие: «ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь». То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас еще договоренность недавно немного поменялась. И теперь он пишет два сообщения. Свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в WhatsApp по итогу. Я когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались. Представляете, мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался, мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. Это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка. И он такой: черт, опять, и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какой из них ваш? Вы Борис? Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи!
0: Это большой стендап.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Иванов.
1: В конце лета мать с трудом оторвала голову от подушки и слабым голосом позвала Пашечку. Уж лет 10 прошло с тех пор, как ушел от нее муж, Пашечкин отец, красавец, пивун, гулёна, бабник, любитель выпить и закусить. Мать слегла, врачи определили полиомиелит, потерю памяти, тахикардию с перемежающейся экстрасистолой, хронический гастрит, чесотку и энцефалопатический синдром. «Сходи к бабушке, дочка», – прошептала мать, – «отнеси ей пирожков, пусть порадуется, недолго уж ей осталось». Мать хитрила, она сама чувствовала приближение рокового конца и хотела отослать дочь подальше. Бабушка жила одна в глухом лесу, где до ухода на пенсию по инвалидности работала уборщицей в театре оперы и балета. Как-то заменяя внезапно умершую балерину, она упала в оркестровую яму, сломала ноги, руки, шею, позвоночник и выбила зубы. С тех пор уже не вставала. Раз в год Пашечка носила ей пирожки с начинкой из продукции фирмы «Гедеон Рихтер». Бабушка радовалась, счастливо улыбалась, ничего не видя и не слыша. И только выбивала желтой пяткой мелодию вальса «Амурские волны». Вот и сейчас Пашечка собрала корзинку и, тяжело опираясь на костыли, вышла из дому. Все называли ее «Красной Пашечкой» из-за нездорового румянца, который был у нее с детства. Она страдала рахитом, эпилепсией, слуховыми галлюцинациями и аневризмой аорты. И ходила поэтому с трудом. На лесной тропинке встретился ей Алексей Сергеевич Волк, лучший в лесу хирург, золотые зубы. У него было размягчение мозга, и он знал это. Жить оставалось считанные минуты. Еле передвигая ноги, Волк подошел к упавшей от изнеможения Красной Паше. Она слабо улыбнулась. «К бабушке?» – тихо спросил Волк. «К ней». «Поздно», – сказал Волк и, привалившись к березе, дал дуба. Пашечка вздохнула и отошла. Последнее, что она увидела, был пробежавший мимо хромой заяц с явными признаками язвы желудка и цирроза печени. Она приказала ему долго жить.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБР-963.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: В хоромах своих аз есмь царь.
10: Каждый в своем доме царь.
9: А царским хоромам царская защита.
10: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
14: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: «Какая красивая пара!» – произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины. Юмор!

0: FM представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити-криминалити.
3: О том, что нас снимает камера видеонаблюдения, изображение с которой транслируется в режиме онлайн на сайте городской администрации, мы с Лоскутовой не знали и думали, что во время салюта никто не обратит внимания на наш спонтанный интим. Нарушение общественного порядка не отрицаем. Зато, как нам сообщили позднее, этот эфир побил рекорды посещаемости портала за все время его существования. Мед с пасеки в районе 19-го километра проселочной дороги Дубки-Воронцова я не крал. Пчелы меня покусали, когда я просто проезжал на велосипеде мимо с туристическими целями. В ситуации с потерпевшим считаю виноватыми его родителей, которые не соблюдали элементарные правила предохранения от нежелательной беременности за 9 месяцев до его рождения. Во время свадьбы сторона невесты всячески провоцировала нас своим внешним видом, разговорами и дорогими подарками новобрачным. А когда во время перекура выяснилось, что большинство ее родственников еще и не служили, первым понесло деда Тимофея, который ходил радистом 3 года по Атлантике, и младшие родственники жениха не могли не присоединиться. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15-го этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске немного политики и политиков. Ликуем, друзья. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, отвечая на вопрос, что хорошего удалось сделать за четверть века, сказал, что вот, например, запрет вывесок на английском языке улучшил жизнь россиян. А мы что-то не почувствовали? По его словам, россияне от этого не стали богаче, однако перестали чувствовать себя западной колонией. Ок.
1: Хорошие новости.
0: Премьер Бельгии Барт де Вивер вез в подарок премьеру Индии Нарендре Моди шоколад. Причем не просто шоколад, а копию памятника «Ворота Индии», созданную бельгийскими шоколадье специально для этого визита.
2: «Я хотел привезти Моди подходящий подарок, но в отличие от реальной арки, которая простояла почти 100 лет, шоколадная версия не пережила поездки в Индию. Растаяла на жаре», –
0: посетовал бельгийский политик и заверил, что найдет способ доставить еще одну копию арки. Пожелаем ему найти подходящую сумку-холодильник.
1: Хорошие новости.
0: В Белом доме ликуют. Теперь геймеры со всего мира могут играть в политику Дональда Трампа. По мотивам его деятельности запустили аж 5 игр. Например, в игре Flappy Bill пользователю предлагают управлять белоголовым орланом, который несет в когтях новый законопроект. Вторая игра очень похожа на Тетрис. Там нужно из падающих деталей собрать стену на границе с Мексикой. Третья игра Rio Run копирует механику змейки. Нужно бегать по полю, собирать потенциальных нарушителей границы и отращивать хвост. Короче, дурацкие старые игры на новый лад. Дональд, не останавливайтесь. Ну, а еще больше хороших новостей вы найдете в соцсетях Юмор ФМ и на нашем сайте веселаярадио.ру. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сарке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миасе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18, в Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
6: Реклама.
7: Достойный последователь бренда «Черри».
8: I love you, Tenet.
7: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
8: Tenet и «Черри». Качество и цена.
7: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
9: Думали, вафли – это только к чаю?
10: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
11: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
12: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
13: «Академ Риверсайд». Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неофферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Релакс-комедия.
15: Я еду с девочками в спа.
6: О женской дружбе и не только.
16: К мужчинам требования должны быть минимальны. Смывает за собой и умеет забирать заказы в ПВЗ. Все.
6: «Между нами девочками». В кино с 10 сентября. Категория 18+.
17: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
18: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
5: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня отмечают Международный день грамотности. А в нашей стране 8 сентября есть еще один праздник – День языков народов России. В связи с этим каждый, кто хочет проверить свою грамотность, может написать специальный диктант. Тематическая акция проходит по всей стране. Присоединиться к ней можно очно или в онлайн-формате. Текст в этом году включили фрагмент произведений Расула Гамзатова, выдающегося аварского поэта, родившегося как раз 8 сентября. Чтобы испытать свои силы, нужно зайти на сайт diktant.ruwiki.ru, пройти регистрацию и выбрать язык. Их на выбор представлено 21. Все участники диктанта получат именные сертификаты. Завтра организаторы обещают опубликовать полный текст для самопроверки, а итоги диктанта подведут до 30 сентября. Тем временем Челябинск стал еще на один шаг ближе к реализации самого масштабного транспортного проекта. Завершено проектирование заключительного третьего этапа подземных линий метротрама «Север-Юг». Госэкспертиза дала положительное заключение. Предстоит проложить два тоннеля общей длиной более 2,5 километров. Они появятся на участке от остановки улицы Каслинская до станции «Торговый центр». И возвращаясь к теме национальных праздников, в конце этой недели на Южном Урале впервые состоится международный Сабантуй. Праздник примет 13 сентября кыштымский санаторий «Дальняя дача». Гостям продемонстрируют башкирскую культуру, музыку, кухню и ремесла. Любителей активного отдыха ждет спортивная арена, где пройдут зрелищные состязания по борьбе и стрельбе из лука. А на гастрономической ярмарке угостят традиционными блюдами. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
18: Всегда хорошие новости.
19: Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Приветствую. Друзья, все мы в детстве читали приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. Согласитесь, книга написана человеком с редким чувством юмора. Звали этого человека Марк Твен. И в реальной жизни с ним происходило немало призабавных историй. Вам нужны подробности? Пожалуйста.
0: Шутить изволите.
1: Путешествие по Франции, Марк Твен ехал поездом в город Дижон. Поезд проходил Дижон транзитом глубокой ночью, и писатель попросил разбудить его вовремя, при этом предупредив проводника. «Милейший, я очень крепко сплю. Когда вы будете меня будить, может быть, я буду ругаться и кричать. Так не обращайте на это внимания и обязательно, если угодно применив силу, высадите меня в Дижоне». Когда Марк Твен проснулся, было уже утро, и поезд подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Дижон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику и стал ему выговаривать. «Я никогда не был так сердит, как сейчас!» – кричал он. На что проводник невозмутимо ответил. «Думаю, вы не так сильно сердитесь, как тот американец, которого я, несмотря на крики и ругань, высадил-таки ночью в Дижоне». Молодая симпатичная дама поинтересовалась у Марка Твена. «Правда ли, что все люди произошли от обезьян?» «Да», — ответил писатель. «Все-все? И даже я?» «Да, но вы произошли от очень хорошенькой обезьяны». Марк Твен, находясь на светском рауте, беседовал с одной не очень приятной в общении дамой. Решив сделать ей комплимент, он заметил: «Вы очаровательны». На что грубиянка ответила: «Не могу сказать о вас то же самое». Марк Твен улыбнулся и промолвил: «А вы сделайте, как я. Соврите».
0: Шутить изволите.
1: Вот такой мастер-класс от самого Марка Твена. Как интеллигентно и тонко осадить грубияна. Мотаем, как говорится, на ус. На данную минуту у меня, пожалуй, все. Но я обязательно вернусь с новой порцией веселых историй и жизни замечательных людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
19: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
20: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с бусвелией. Артнео, окей.
22: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
23: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
24: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
25: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS? Юмор
0: ФМ. Шутки шоу. На Юмор ФМ. Шутки шоу. Шутим, играем, разыгрываем. Шутки шоу. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор ФМ.
2: Одна известная макаронная компания придумала способ, как никогда больше не испортить макароны.
3: А ну-ка.
2: Для каждого вида пасты у них составлен специальный плейлист, который совпадает со временем варки.
3: А это я даже поняла, что это за макароны. Ну, а вы поняли, что это за кренделя в эфире.
2: Та же, собственно, история с прослушиванием шуток шоу. Никогда не испортите себе настроение. Всем здравствуйте, Ольга Мажара в студии Юмор ФМ.
3: И Антон Бурный. Время варки 3 часа.
2: Да, до готовности, в общем-то. Что касается специй. Приправим весь наш сегодняшний эфир качественным юмором. Самый лучший Дэн под занавес часа. На экваторе 60-минутки угарный папа. Гар Дмитриев появится. Джейсон Стэтхэм также обещал заглянуть. В рубрике «Я такого не говорил», но еще раньше здесь появится герой любимого скейт-шоу.
3: «Однажды в России» на Юмор ФМ, а еще раньше мы скажем
2: «Доброе-бодрое!»
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в гостинице».
4: Валерка, давай выпьем. За Рики Мартина, за Кевина Спейси, за старика Бедросыча и не исключаю, что за Сергея Лазарева. Как говорится, не чпокаясь.
5: Мишка, а что, может, спать ляжем?
4: 3 дня до этого не спали, чтоб сейчас спать лечь, что ли?
5: Ну, по такой логике можно ж никогда не лечь.
4: Я вообще не понимаю, как ты на ногах стоишь, Валер. Мы 3 дня из жизни просто выпили с тобой.
5: Так я ж не пью все это время.
4: Вот же ты пьешь.
5: Это кола.
4: Типа ты целый час пьешь колу, потом целый час вискарь, а потом и все смешалось.
5: Да нет, я месяц назад бросил пить. Ну а сегодня решил, ну, думаю, буду с вами тусоваться, но пить не буду, и че?
4: То есть ты все время этот трезвый был?
5: Да.
4: И когда мы в знак дружбы трусами поменялись?
5: Да. Смотрите, мужики, я приехал, на час опоздал. Вы говорите, догоняй.
4: Ну.
5: А я смотрю на вас. Ну, я не догоню никогда уже.
4: Подожди, прям все время ты был трезвый?
5: Да.
4: Ты же в караоке с нами ездил.
5: Конечно, да. Прекрасно съездили в караоке. Мне понравилось.
4: Но ты же на стол залез же и там пел.
5: Так я потому что вы загородили, мне текст не видно. Я что, что попало петь буду, ну правильно? А вы, кстати, замечали, что в песне Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» используется слово «бередит». Оно, кстати, больше нигде в жизни, по-моему, не используется, только в песне Ирины Аллегровой.
6: Слушай, Мишань, он в текст вчитывался, он точно не бухал.
4: По-любому.
5: Да блин, пацаны, ну просто хотел отдыхать с вами в классной компании, но при этом не пить. Чё такого-то?
4: Аккуратней, Валер. Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
5: Пацаны, ну а если бы я вон пришел, давайте так. Пришел бы, я сказал, я сегодня пить не буду. Ну началось бы вот это. Мол, если человек не курит и не пьет, невольно начинаешь задумываться, не сволочь ли он.
4: Это уже обидно, Валер. Мы твои друзья, ты нас знаешь сколько лет. Какой нахрен Чехов? Подожди-ка. То есть мы 3 дня бухали, как проклятые, просрали все деньги, поизменяли своим женам. Я какого-то черта на лысо подстригся. А ты все время был трезвый и даже нас не остановил.
5: Не, ну почему? Я там кое-что на телефон еще снимал.
4: Тащи вискарь, Денис.
5: Не надо.
6: Я не хочу уже, Миш.
4: Да не мне, да ему сейчас зальем, будем фотографировать, как он исполняет.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: 8 сентября на календаре, мне кажется, теплый достаточно праздник отмечается сегодня. День посиделок на кухне.
2: Это так всегда прям вот круто.
1: Сидишь.
2: По-домашнему. Хорошо.
1: Сидишь часа 4 утра. Споришь о политике.
2: Тебе на работу через час вставать.
1: Красота вообще. Просто романтики. О чем с вами хотим поговорить? Ну, вот о тех самых посиделках. А вот без какой песни, по вашему мнению, не проходит ни одно застолье? Давайте составим праздничный плейлист, идеально подходящий для того самого, вот для тех посиделок на кухне, для застолья.
2: Ну вот какое застолье без царицы, а?
1: Но...
2: Теперь он пьяный по твоей вине,
1: какое... Знаешь, какое застолье без царицы, Оль? Мужское. Какое?
2: Да ладно, мужское застолье, мужики мне тоже кажется, поют эту песню.
1: Ну, не уверен.
2: Я тебе даже скажу потом, какие мужики.
1: Какие? Такие мужики поют царицу. Не знаю, не встречал. Ну, слушай, ну коня обязательно нужно спеть.
2: Выйду в поле конем.
1: Черный ворон тоже шикарно подойдет.
2: Да. Так, ну ты все давай тут мне не накидывай. Оставь что-нибудь для наших любимых радиослушателей.
1: Оставляю.
2: Без какой песни не проходит ни одно ваше застолье? Пишите +7 915 0303 567, единый номер в мессенджерах и смс. Ну а прямо сейчас для вас человек блестящий. Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
1: Ни один эфир шуток-шоу не обходится без него.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.

0: Итак, 8 сентября на календаре, вторник, день посиделок на кухне. Вот такой праздник выпал на сегодняшнюю дату. Без какой песни не проходит ни одно застолье. Интересуемся мы.
1: Практически устроили такое радио-застолье.
0: Да, да, мы просто давайте-ка освежим в памяти идеальный плейлист для идеального застолья. А, значит, Александра нам написала из находки. Мое застолье начинается с песни «Два кусочка колбаски у меня лежали на столе».
1: О, главное, чтобы они прям лежали. Тогда действительно прям вот, что называется, ну, что вижу, о том и пою.
0: Да-да-да. Чукотский рэп. Один день в Москве заставил написать нас 17 альбомов.
1: А вот Дмитрий говорит, напилась я пьяна.
0: Не дойду до дивана.
1: Нет, там не дойду я до дома.
0: Оксана пишет: доброе, бодрое, Юмор ФМ, доброе, бодрое. Мой Шурин любит песню Евдокимова «Фантазер». Поэтому застолье, в общем-то, на застолье никак не обходится без данной композиции.
1: Ну, получается, либо без Шурина, либо без фантазера. Или-или.
0: А какое застолье без Шурина?
1: В конце концов.
0: Тоже скажешь.
1: Томск на связи. Ольга написала. Во-первых, приветствует всех томичей. Наши короночки. Шумел камыш, и там, где клён шумит.
0: Шумел камыш, деревья гнулись.
1: А я вот, кстати, ее не помню, как она поется.
0: А ночка темная была.
1: Да?
0: А что там дальше, я не помню. Но надо...
1: Так она ж темная
0: была,
1: Антон.
0: Надо срочно освежить, да.
1: Все, да. И идем, значит, вспоминать слова и ноты.
0: 915-0303-567, друзья. Единый номер для наших мессенджеров и смс-сообщений. Делитесь своими вариантами, без какой песни не проходит ваше застолье. Ну и дружно составляем идеальный плейлист для идеальных посиделок на кухне.
1: Ну и, кстати говоря, идеально, когда на этой кухне нет детей. Ну, чтобы, знаете, там не слушали, чтобы потом ничего не говорили. А вот что они потом говорят, сейчас расскажет Гар Дмитриев.
0: Идеально, кстати, когда Гар Дмитриев тоже на твоей кухне. Ну, не всегда, давайте будем откровенны. У Гарны папа прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
2: Угарный папа!
3: Сереже 4,5 года. В гостях его угощают конфетой, мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышления Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще. Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: я Лунтик, и я родился. А мама ответила ему: нет, Сережа, ты напился. Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья – это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
2: Угарный папа!
3: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: девочка, как тебя зовут? Аня строго отвечает: извините, я на улице не знакомлюсь. Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915-0303-567. До скорой встречи.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита от отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
14: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
16: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У одной моей знакомой живет кошка. Облезшая, страшная, вечно орет адским голосом и лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: на Юмор-ФМ.
1: Мы продолжаем выяснять, без какой песни не проходит ни одно ваше застолье, ну и заодно составляем такой праздничный плейлист. Таня написала веселый чат. Доброе утро. Доброе утро. Выбор песен прямо пропорционален составу компании, сообщает нам Татьяна.
2: Что логично.
1: Да. Почему же ты замужем?
2: Так.
1: Я не знаю такой, если
2: я честно. Тоже.
1: Широка река.
2: О.
1: Это обязательно. А вот уже дальнейший выбор репертуара будет немного отличаться. С тетушками. Всю русскую народную классику перепоем. С сестрами. Вот тут уже непредсказуемо. А может быть, Аллегрова угонщица.
2: Да.
1: Да, может быть, и Шатунов. Седая ночь. Все зависит от цели мероприятия и причины нашего застолья.
2: А вот, кстати, Альберт написал, что начинается все обычно с «Ехали цыгане». А вот под конец либо «Черный ворон», или там что-нибудь еще вот такое вот прям задушевное.
1: «Съехали». Откуда «Съехали цыгане»?
2: Почему я сказала «Съехали»? «Ехали цыгане».
1: Начинается с «Ехали». Оль, все, не вникай. Шутка, которую нужно повторять, конечно, отвратительная.
2: А, я поняла. Съехали цыгане, как будто они съехали, да?
1: Да. Доброе утро, кстати, Антон и Ольга пишут нам из Чебоксар от Аленки. Ни одно застолье не проходит без напилась я пьяна.
2: Это же, слушайте, у нас сегодня прям этот лидер.
1: Пока да, на самом деле. Самое частое упоминание данной композиции.
2: Да.
1: Также изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно. Но это прям сразу я как будто на Грушинском фестивале оказался. А из современных «Дарите женщинам цветы». Любишь ты Алешку больше, чем меня, и многое другое.
2: Идеально.
1: Дарите женщинам цветы.
2: Без повода.
1: Без
2: а вы нам
1: причины.
2: Тоже... А, нет, у нас есть и повод, и причина. Повод, значит, день посиделок на кухне, мы сидим тут на нашей радиокухне.
1: Да. А причина, как это вы можете оставить нас без ваших комментариев?
2: В конце концов, без какой песни не проходит ни одно застолье. Расскажите нам.
1: Ждем.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Без чего точно не обойдется сегодняшний день, друзья, без той самой шутки, которая может сделать вас богаче. Напоминаю, на 3000 рублей, а также поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». В любой момент она здесь может появиться в прямом эфире Юмор-ФМ.
2: И я напомню, что это будет актуально только для тех, кто в нашем улыбайзере. А попасть туда на самом деле не так-то уж и сложно.
1: Да никакой вообще ничего сложного нет.
2: Блат не нужен.
1: Абсолютно.
2: И сестла.
1: Сестла не нужна. И все это еще и безвозмездно.
2: Да, то есть бесплатно. Вы заходите на сайт веселый. Радио.ру, загружайте свою фотографию, и все, вы уже в игре, вы уже в нашем улыбайзере, крутитесь, вертитесь, потом в какой-то определенный момент этот самый улыбайзер раскрутится с невероятной скоростью, мы его остановим, там окажется одна единственная фотография, и вот, собственно, обладателю этой фотографии мы и позвоним с вопросом, какая же шутка только что прозвучала. Это будет очень скоро. Ну, а еще раньше, кстати, мы готовы вручить вам два билетика на классное событие.
1: 229-2909, код Москвы 495. На подходе игрушка под названием «Песня про Воронеж». Так что ждем ваших звонков.
2: Ну, а пока, да, Денис Клевер. Самый лучший Дэн.
1: Все так.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Попробуем развеять скуку. Представьте, двое в баре, вечер, дамочка игриво спрашивает. «Мужчина, вы скучаете?» Мужчина, внимательно посмотрев на нее, отвечает. «Да, я скучаю, но не настолько». Поговорим о доверии, друзья. Кот бегает за мышкой. Она от него, понятно, убегает, прыгает с полочки на полочку и попадает в бокал с шампанским. Бултыхается, чувствует, что тонет и говорит: «Котик миленький, ну пожалуйста, ну вытащи меня отсюда. Вытащи, а потом делай со мной все, что хочешь. Вот все, что хочешь, только вот вытащи». Ну, кот запускает лапу в бокал, вытаскивает ее, и она такая: «Юрк!» И в норку. Ну, кот, естественно, с претензией говорит: «Мышь, ну что такое? Ну как же, ты же мне обещала, спасу и могу делать с тобой все, что захочу». Мышка из норки: «Ну, котик, ну глупенький, ну разве можно верить пьяной женщине?» А вот вам, друзья, потрясающая идея. Ловите и не благодарите. Встречаются два друга. Один другому говорит: «Ну, ты как, научил свою жену играть в покер?» «Ха, да, конечно, слушай, спасибо тебе за идею, просто блестящая, потрясающая. Представляешь, прошлую субботу я выиграл у нее половину своей зарплаты».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Достойный последователь бренда «Черри».
7: I love you, Tenet.
6: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
7: Tenet и Черри. Качество и цена.
6: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сарке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сарке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
9: Реклама.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может быть иначе. Энергия Южного Урала внутри, ёп, вспышка в тарелке, просто смотри. Заряжен на максимум, жарит ладонь, чебаркульская птица, желток огонь.
12: Чебаркульская птица, заряжайся по-нашему.
13: Возьми телефон, дед.
14: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
15: Возьми телефон, детка.
16: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
17: Джили-были в планете авто по выгодной цене.
18: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 599 тысяч рублей.
17: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
19: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: У очень уставшего самурая нет цели. Есть только пу-пу-путь.

0: Юмор ФМ. Песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Все песни нашего земного шара были написаны про город Воронеж. Это общеизвестный факт, по крайней мере, для слушателей Юмор ФМ. У нас есть оригинальные версии данных композиций, а еще Евгений на связи со студией этим утром.
3: Доброе, бодрое.
2: Приветствуем, Евгений.
4: Доброе.
3: Как дела, как настроение?
4: Да, вот до вас дозвонился, отлично.
3: О, видите, как день начинается. В принципе, можно и на работу не ходить после такого.
2: Так себе, конечно, да, объяснительное получится. Почему на работу не пришел? Дозвонился до шуток-шоу.
3: Ну и все.
2: Ну да ладно. Так, Евгений, у вас есть шикарнейшая возможность не с пустыми руками остаться этим утром. Что будет происходить? Услышим припев известной песни. Три слова традиционно в этом припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова необходимо расшифровать, назвать верно, соответственно, и забрать подарок в этом случае. Если где-то допустите ошибку, кто-то из слушателей Юмор-ФМ заберет билет вместо вас.
3: Или кто-то из шутки-шоу вам подскажет, кто же это будет.
2: 915-0303-567, номер, по которому мы принимаем варианты слушателей. Евгений, но всячески болеем за вас, желаем вам победы. Вы готовы?
4: Готов.
2: Вперед!
0: Песня про Воронеж!
1: Воронеж! Воронеж! Воронеж!
3: Ну, как мы наше застолье могли без этой песни, да?
2: Легендарный. Ну, фрагмент легендарной песни.
3: Евгений.
4: Так, матушка.
3: Да. Какая там береза?
2: Да, Воронеж, березонька.
3: Ну, какая она? Береза-то.
2: Точно не черная?
3: Да, не черная.
4: Белая.
2: Белая березонька, да. Для меня Воронеж, Русь.
3: Какая Русь?
4: Для меня...
2: Ну, так еще говорят. На место пусто не бывает.
3: Да.
4: Матушка земля. Белая березонька для меня пустая. Пустая.
2: Почти.
3: Нет.
2: Вот мы на Пасху с яйцами что делаем?
3: Ну, вот какая она у нас. Ну?
4: А?
3: Евгений.
4: Да.
3: Мы пытались... Да, ну там не пустая. Нет.
2: Далеко не пустая, Евгений, конечно.
3: Жень,
2: но давайте мы не будем вас больше мучить. В следующий раз точно все случится, точно все получится.
3: Тем более, что есть, кстати, правильный ответ. Матушка белая святая. Это Юля написала. И мы поздравляем Юлю. Ты получаешь два билета на съемку шоу «Уральских пельменей. Загореть не встать», которое состоится 17 сентября в БКЗ «Космос».
2: Да, Юля, вас поздравляем. Евгений, в следующий раз все получится.
1: Песня про Воронеж на Юмор-ФМ.
5: Вот ведь как...

0: ключи за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: В хоромах своих аз есмь царь.
8: Каждый в своем доме царь.
7: А царским хоромам царская защита.
8: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.

0: Машара. Это вам не шутки. Это шутки шоу. На Юмор ФМ.
1: Привет, новом часе всем тем, кто настроен на первое юмористическое. Здесь по-прежнему шутки-шоу, Антон Бурный, Ольга Мажара. Вот в каком вопросе разбираемся. День посиделок на кухне отмечается сегодня, 8 сентября. Вот без какой песни не проходит ни одно ваше застолье?
2: Кстати, лидирует рюмка водки на столе Лепса. И мне очень понравилось, как написал об этой песне Вадим. Лепс, рюмка водки на столе. Ритуальная песня, самосбывающееся пророчество. Караоке-чек исполняется, уткнувшись лбом в микрофон.
1: Прекрасно. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, но у нас тоже есть свой ритуал. Каждые 60 минут мы дарим вам качественный юмор. Сати появится под занавес часа на экваторе 60 минутки. Игорь Маменко. Совсем скоро здесь шутки, песни, плюс, но еще раньше те самые золотые номера.
2: А еще мы говорим доброе, бодрое.
1: Тот самый КВН прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима» — город Курск, и команда «Сок» — город Самара.
4: Товарищ редактор, вызывали?
5: А, поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
4: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
5: Я вас внимательно слушаю.
4: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
5: Так, стоп. И как называется эта поэма?
4: Дядя Степа алкоголик.
5: Кто?
4: Дядя Степа.
5: Продолжайте.
4: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
5: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
4: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
5: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
4: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор? Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
5: Это все?
4: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
5: А.
4: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
5: тетя? Пошел вон отсюда, а!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Какие еще праздники отмечаются сегодня, 8 сентября? Давайте разберемся. Международный день грамотности, например.
1: Грамотности?
0: Да, сразу вспоминается новость про то, что кофе можно употреблять.
1: Да-да-да.
0: Как внутрь, так и в среднем роде. Но, в общем-то, есть пояснение. Mm-hmm. Нам рассказали, что в среднем роде его употреблять лучше в разговорной речи. То есть нам с тобой, например, в эфире, mm-hmm. Оль, не рекомендуется.
1: Не рекомендуется. Да. И торты тоже. Торты, простите.
0: Да, сначала все правильно сказал. Я не могу неправильно. День финансиста также выпал на вторник.
1: Поздравляем всех, кто умеет считать, у кого там все сходится. Мы, кстати, вообще не финансисты, мы эти транжиры.
0: Да, вот это больше подходит, конечно. Ну а еще интересный факт. 8 сентября 1930 года впервые поступила в продажу клейкая лента.
1: О!
0: Скотч!
2: Скотч, скотч, скотч!
1: Ну, как говорится, если у вас там что-то не держит скотч, то у вас просто мало скотча.
0: Да, так говорится. Такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится. Но у нас на очереди шутки, песни плюс.
1: Да, которые обязательно смотрите на Рутюб и ставьте лайки. Ну а пока встречайте Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс
0: рэпер СТ.
3: Шутки, песни плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс Надежда Ангарская.

0: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда «Дайте шуму».
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
4: Позвольте, спою.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
4: Надя, дальше.
0: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померк. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
2: Браво! Шутки, песни,
4: плюс! Сань, твоя песня.
5: У меня коротенькая. Над спящей Олей опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
4: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
0: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай.
1: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее.

0: Напомнил ли мне и девчонку ту, что с недавних пор часто вижу в страшном сне. Воу-воу, кореянка, корейская гражданка. От скуки эликсир, на память сувенир, а на лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
4: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
4: Пока! Пока!

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку. Надо же, какая тонкая, изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Традиционно, друзья. Здесь, значит, исследователи заокеанские провели вот какой эксперимент, провели вот какое исследование. Они проанализировали 30 самых популярных плейлистов для поездок непосредственно, и нашли 50 песен, в общем-то, которые звучат чаще всего и которые являются, 10 из них, самыми опасными для вождения.
1: Так.
0: Вот так. В общем, на что они влияли? Музыка с темпом выше 120 ударов в минуту влияла на быструю езду, ухудшение внимания за рулем и большим количеством, в общем, допущенных ошибок при вождении. Так вот, ну, наверное, из самых известных, которые я перечислил, из всей десятки, все не буду. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Пожалуйста, Queen угодили на 8-ю строчку. Don't stop me now. Don't stop me now.
1: Ну, потому что человек начинает петь, поэтому ему уже там не до вождения.
0: Ну, вот так зажигательно влияют на него данные композиции. Pharrell Williams, Happy, Because I'm Happy, тоже известная композиция. Ну, а первую строчку, да, лидер, самая опасная песня для вождения, это трек Эда Ширана, Shape of You.
1: Какой опасный человек.
0: Да, который у нас в России популярен был, супер популярен просто был несколько лет назад.
1: Но вот так вот. Имейте в виду и не слушайте эти песни за рулем. И вообще их не слушайте.
0: Вот сейчас подумал, что... Да и под ягоду малинку тоже аккуратнее там, пожалуйста.
1: Да вообще, знаете ли, за рулем нужно быть аккуратнее. У меня тоже исследование в весьма интересной области. Тут психологи, значит, заявили, что те люди, которые хороши в волшебстве, много зарабатывают. Да, значит...
0: Чем это?
1: Чем зарабатывают?
0: Чем это они зарабатывают?
1: Если человек боится, ну или стесняется говорить как-то прям открыто о своих желаниях, не может быть собой, а вот зажимается, он как бы вот такие же проблемы переносит и на денежную, так сказать, структуру своей жизни. Чем раскрепощеннее человек, чем увереннее он действует, бесшабашнее, но, собственно, в других сферах он точно так же и проявляется.
0: Интересное исследование, конечно.
1: Представляешь? А тут я на самом деле подумала и подумала, что нет. Ну, как бы у меня в каких-то...
0: Нет, разгульный образ жизни я не начну.
1: Нет, ну не в этом смысле. Я прям вот конкретного человека вспомнила и такая, ну нет. Ну, как бы там
0: все,
1: вот...
0: Все, уважаемые ученые, исследователи, только что ваши все исследования разбились об этот айсберг по имени Ольга Мажара.
1: Ну, я к тому, что человек, например, вот деньги умеет зарабатывать.
0: Мы поняли, Оль. Да?
1: Да. Ладно.
0: Все. Не надо там подробностей, пожалуйста.
1: Без волшебства.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, любимые анекдоты Игоря Маменко прямо по курсу в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Вот и закончилось детство, подумал Славе, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому. Дедушка старенький приходит к доктору, говорит: вы знаете, я когда позанимаюсь сексом, постоянно шум в ушах у меня. Говорит: а сколько вам лет? Он говорит: 92. Он говорит: это не шум, это аплодисменты. Здравствуйте, я хотел бы приобрести годовой абонемент. Ему говорят: фитнес-клуб этажом выше, это виноводочный отдел. Я знаю.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джиленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джиленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену

0: Продолжаем, в общем-то, ваши комментарии озвучить в эфире Юмор-ФМ. Без какой песни не обходится ни одно ваше застолье. Я подумал, что в коллекцию в целом можно и дельтаплан Леонтьева добавить.
1: Так
0: легко,
1: я подумала вообще. Как раз, а где вот это «Маргарита»?
0: Да.
1: Никто не написал, а вот это «Я одинокий бродяга любви Казанова».
0: Вечный любовник.
1: Простите, ну, да ладно, разошлись. Ладно,
0: да. По творчеству Леонтьева побежались. Давайте к вашим комментариям. Значит, Дмитрий нам пишет, что вот сейчас застолье обычно начинается с современных исполнителей.
1: Mm-hmm.
0: В особенности у них, сообщает нам Дмитрий, залетела Анна Немченко со своим танцполом.
1: О, как ты вот заставал. Танцпола весь день.
0: Или захочешь, ну, к нам максимум по всей стране.
1: Ничего себе, ладно.
0: Да, кстати, очень даже ничего поется.
1: Можно, да.
0: Ну, а немного позже по погнали по классике. Лепс, Круг, Сектор Газа и так далее.
1: Нормально. Евгений написал: парадокс. Коня ни у кого нет, а песню про него все поют.
0: Угу.
1: А котики сидят рядом со столом, едят вместе с вами, пьют. Котики. А песни про них никакой нет. Ну, обидно. Там он даже вариант предлагает.
0: Как-то говорят, не повезет, если черный кот кого-то перепьет, да?
1: Перепьет. Слушайте, весьма интересно. А без какой песни не обходится ни одно ваше застолье? Расскажите нам. +7 915 0303 567. Единый номер в мессенджерах и СМС.
0: Пишите, ждем.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Чувствуете, чем пахнет?
2: Шуткой.
1: Шуткой, да, действительно. Шуткой, которую озвучил Андрей Рожков. И повторив эту шутку, вы заберете у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Ну, а точнее, деньгами пахнет, потому что вы же сразу заберете 3000 рублей, а?
1: И салоном новенького автомобиля тогда уж тоже пахнет.
2: А мне, кстати говоря, не нравится, как пахнет салон новенького автомобиля. Я вообще не люблю автомобили.
1: Любишь постарше? Мы про автомобили, Оля, сейчас.
2: Конечно, да, Антон, именно так и есть. Если вы еще не в нашем улыбайзере, самое время заглянуть туда и стать участником суперигры «Автомобиль за улыбку». Легко, быстро и бесплатно можно вступить в игру.
1: Просто поделитесь своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру. Просто слушайте эфир Юмор-ФМ. Просто ловите те самые шутки. Просто дождитесь момента, когда мы позвоним именно вам. Попросим повторить данную шутку. Справитесь с задачей, не исказив смысл или повторив ее дословно, забирайте все вышеперечисленное.
2: Да, совсем скоро кому-то позвоним. Ну а прямо сейчас встречайте Сатью с юмором на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Сатья, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
0: Сатья отвечает.
4: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
3: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать
4: но
3: больше.
4: Хотелось бы, чтобы завтра и миллионы.
3: Побыстрее.
4: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю. Не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена-то говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне. Все же было хорошо. Ну, хороший вышибала. Деньги платили. $150 в месяц. Ушел в свободное плавание. А где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплату. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
0: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
4: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
0: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
0: Реклама. «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
7: Так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области. Может, но почему-то не хочет.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Да, мы в свою очередь очень хотим, чтобы кто-то из вас вот прямо сейчас забрал у нас 3000 рублей и заветную путевку в суперфинал суперигры, имя которой «Автомобиль за улыбку». Всего-то осталось повторить данную шутку, которая прозвучала.
3: Ну вот я хотела как раз сказать, что мало просто хотеть, надо действовать. Вот мы сейчас будем действовать, мы сейчас остановим улыбайзер. Там появится одна фотография, обладателю данной фоточки мы позвоним, а там уж все зависит только от вас. Итак,
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Юлия, город Копейск. Именно вам мы сейчас будем звонить. Там плюс 2 часа. Это значит, что...
2: Челябинская область, город Копейск. Да. Там сейчас 10
3: значит,
2: часов.
3: Я это хотел
2: 52
3: сказать.
2: Минуты.
3: Ну, давай тогда. Главный тут решала.
2: Давайте звонить в Копейск. Звоним Юлии прямо сейчас.
3: Как тебе? Решала, звонила.
2: Прекрасно, Оля. Лучшее твое творение, произведение вообще.
3: Но
2: за это
3: утро. Это за сегодня. Да. Вот только за это утро. Так каждое утро бывают какие-то свои перлы.
2: 30 секунд для Юли. Стартовали только что.
3: Юлечка, мы рассчитываем услышать ваш голос. Услышим шутку. Ну, хотелось бы.
2: Хотелось бы очень.
3: Очень.
2: Я с этого как раз и начал.
3: 3000 рублей. Доброе утро, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, Юлия.
2: Юлия, приветствуем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Юлечка, мы на вас смотрим, вы улыбаетесь нам, такая красивая в нашем улыбайзере, и мы готовы вам сейчас и улыбнуться. Ну, мы уже, кстати, улыбаемся, а сейчас улыбнемся еще больше, как только вручим 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Есть вопрос. Угу. Какая шутка Андрея Рожкова буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
3: Юль?
4: О, я, к сожалению, не слышала.
3: А что это вы там делаете с утра пораньше? Работаете?
4: Работаем.
3: Юля, у нас есть прекрасный способ, как сделать работу еще более...
2: Менее.
3: Еще более-менее. В общем, включайте Юмор ФМ и не пропустите в следующий раз шутку. Договорились?
4: Все хорошо.
3: Потому что ваша улыбка остается в улыбайзере, запросто можем вам позвонить еще раз. А так, классного дня, обнимяу, мяу-мяу, мур-мур-мур.
2: Да, Юль, легкого рабочего вам дня. А если вашей улыбки пока нет, друзья, в нашем улыбайзере сайт веселаярадио.ру, заходите и делитесь. Все очень просто.
3: Да.
2: Делайте это абсолютно бесплатно. А данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Плюс.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
8: Битва поколений.
7: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Если ты настоящая звезда...
11: Ты это сказал?
10: У тебя нет права на ошибку.
12: Крутой мемчик получился.
10: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
13: 16+. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
14: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.
0: Каждое утро на Юмор ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Добро пожаловать в новый час. Говорим всем, кто на одной волне с нами. Вот чему посвятим эти 60 минут эфирного времени. Без какой песни не проходит ни одно застолье. Именно ваше. Давайте составим дружно праздничный, идеальный плейлист.
3: Ну вот ловить еще вариант от Роськи. Значит, говорит, что с подругами поем песни из современных мультиков. Больше всего любим Ум и Хрум. Вот они, посиделки молодых мамочек. Но мы с Антоном не молодые мамочки. Мы залезли в интернет.
2: Да, для нас это пока неизвестные произведения.
3: Почему-то для меня вот детские песни закончились на синем тракторе. А тем не менее, вернее, тем временем, дети, которые тусили под эту песню, уже в школу давным-давно пошли. Обалдеть!
2: Синий трактор перешел в разряд нишевых, правильно понимаю?
3: Получается, что так.
2: 915-0303-567. Мы продолжаем принимать ваши варианты. Здесь шутки шоу. Ольга Мажара в студии Юмор ФМ.
3: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и веселого. Прямо сейчас встречайте нашу любимую не рекламу.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Вы – кандидат математических наук. Преподаете в университете и получаете копейки.
5: А вы – опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
6: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
5: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
4: Проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
5: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
4: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
5: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
4: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
6: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
5: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте елшлагбаума.где. Не
3: реклама. Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
7: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
8: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
9: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
8: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
9: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
7: А примерно через 15 минут у нас караоке.
8: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
9: «Оральник ПРО». А вы все еще стучите по батарее?
10: Захотелось хлебушка? Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну или пряничков.
11: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища. И запомни, хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.
12: Мы предлагаем широкий ассортимент бублов, прянищ, ватрух, батонищ, пирожищ и кренделищ.
11: Попробуйте наши тортища, багетища и караваища. Ведь размер имеет значение.
12: Хлебокомбинат номер 69 имени Зигмунда Фрейда. Вот такой ширины, вот такой вышины. Спрашивайте нашу продукцию в супермаркетищах и мегамолищах вашего городища.
11: Хлебокомбинат имени Зигмунда Фрейда. Ну, у кого больше?
4: На Юмор-ФМ.

0: Пара слов о юмористической составляющей в рамках этого часа. Помимо машины юмора по имени Ольга Мажара, здесь появится еще Роман Юнусов, пацан из часа в самой спортивной рубрике «Голая штанга».
1: Еще раньше, кстати, нас ждет классика жанра. И там Михаил Евдокимов несравненный.
0: Все будет так. Ну а прямо сейчас биг стендап. Игорь Пименов врывается в прямой эфир «Юмор-ФМ».
2: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
3: Так, всем привет. Привет-привет, давайте пошумим. Спасибо, спасибо. Не хотел бы я оказаться вашим соседом. Вы слишком шумные. Но мне приятно, спасибо. Так, давайте, похлопайте, пожалуйста, те, кто считают себя странным. Угу, окей, окей. А похлопайте те, кто считают себя нормальным. Угу, ну, допустим. Вот те, кто не похлопали, вы кто? Смотрите, я заметил, что все люди странные. Вот мне кажется, в каждой компании есть такой человек, который говорит: «Ну, я же говорил». Ну, что-то случилось, и он такой: «Ну, я же говорил». Эти персонажи – это идеальная пара с людьми, которые вот эти вот, знаете: «Так, ты мне тут еще поговори». Вам повезет, если вы услышите разговор этих людей. Это же музыка для ушей. Так, ты будешь говорить? Ну, я же говорю. Так, ты мне тут еще поговори. Да я тебе говорю. Вот ты говоришь. Ой, да лучше бы я вообще ничего не говорил. Готовый шаблон для политического ток-шоу. Главное, чтобы эти два человека не были в одном человеке, потому что это уже страшно. Так, я полгода ходил в спортзал. Мне не понравилось. Да потому что эти перекачанные качки постоянно смотрят на тебя и чувствуют свое превосходство. Но потом, после зала, мы все шли в душ, и превосходство чувствовал уже я. Просто только у меня был шампунь. Потом я подумал, а чего я буду ходить в зал, как-то некомфортно себя чувствовать, и я начал сразу приходить в душ. Но потом я туда ходить перестал. Ну, во-первых, меня там не взлюбили. Вот. А во-вторых, знаете, есть такие души, в которых ты воду регулируешь дольше, чем купаешься в нем. Я считаю, что в душе, помимо крана, должна быть одна кнопка. Это сохранить настройки с прошлого раза. Потому что я запарился, я включаю воду, на меня льется кипяток. Я на миллиметр поворачиваю кран, и все. Ну, на меня кубики льда сыпятся. Как это получается? Это хорошо, если я с чаем пришел. Ну, он хоть немножко остудится. Странно, конечно, что я с чаем в душ хожу, но... А как еще пить каркаде? Так, мне ВКонтакте написал незнакомый человек, текст был примерно такой: «Я не могу вам сказать, кто я, но я киллер, и мне вас заказали. Но если вы мне заплатите, то я кину заказчика». Ну, я, конечно, охренел, что кто-то заказал меня, да еще и за большие деньги. Но думаю, ладно, окей. Я пишу ему: «Ну, присылайте номер, куда деньги скинуть». Он присылает. Я смотрю в Сбере, а там написано: «Сергей Викторович М». Я пишу: «Сергей Викторович, мне кажется, вы себя немножко скомпрометировали». Он пишет: «Ой, да мало ли в Октябрьском районе Меньшиковых Сергея Викторовича». Ну, я ему скинул 50 рублей. Он мне написал: «От души, брат». Да я понимаю, как ему сложно. Потому что, ну, малый бизнес убивает. Очевидно же, что он самозанятый. Ну, он же начинающий киллер. Я помогаю стартаперам, как могу. Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.
2: Это «Большой стендап». Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы увидели в метро популярную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: И снова есть чем поделиться, есть что рассказать. Тут появилась классная штука, чтобы занять вечер. Да и даже не один, абсолютно любой. Неважно, в какой день вы, в общем-то, почувствуете, что вам нечего делать. Вот, пожалуйста, появилась карта, которая показывает, где проходили те или иные съемки фильмов, на каких улицах. То есть это практически 16 тысяч реальных мест съемок в 166 странах.
1: Там, все, наверное, очень просто. Великолепный век есть.
0: Не знаю, надо посмотреть. Достаточно вбить название фильма, ну и ты получаешь, соответственно, целые точки на этой самой карте. Или можно поступить наоборот. Находишь улицу какую-то и смотришь,
1: что там происходило.
0: Что там происходило, что там снимали, да. В Москве, например, как пишут, можно найти реальные съемки фильма «Красная жара». Старый фильм со Шварценеггером. Или «Полицейская академия 7». Помимо этого, «Солярис» Тарковского. Андрей Рублев и «Вокзал для двоих».
1: Шикарно.
0: Ну и в целом...
1: Слушайте, надо заглянуть, реально.
0: В целом можно, знаешь, вот если ты собираешься какое-то путешествие кругосветное совершить, можешь заранее простроить себе маршрут.
1: Маршрут построен.
0: По-моему, очень классная идея.
1: Сейчас будет информация для всех мужчин. В первую очередь тут астрологи выдвинули рейтинг худших жен по дате рождения.
0: А ну-ка.
1: Давай. Если она родилась 1-го, 7-го, 22-го и 31-го, грубиянка, зато верная и порядочная. Это я, кстати.
0: Да, Оля первого у нас родилась.
1: Если она родилась 2-го, 11-го, 20-го или 29-го, часто обижается, копит обиды, зато страстная.
0: Так.
1: 3-го, 12-го, 21-го, 30-го постоянно драматизирует. Зато легко добивается успеха и денег. Скорее всего, у мужа. Если она умеет драматизировать, правильно.
0: Так, есть там интересное 16-е число конкретно?
1: А, кстати, 16-го нет. Ну, то есть, хорошая жена, надо брать. 5-го, 14-го, 19-го, 23-го, 27-го тусовщица по жизни, любит отдыхать, зато фартовая. 6-го, 8-го, 15-го, 17-го, 24-го, 26-го странная, не в настроении часто, зато умеет любить и создана для семьи. Представляете, то есть как бы худшие, получается, вот это вот, худшие жены, но созданы для семьи. Астрологи, вы там сами себе, честно говоря, что-то уже... Ну, да,
0: рейтинг явно составляли женщины сами, да, мне кажется?
1: Ну, я бы себя не поставила. Ну, хотя, с другой стороны, я могу быть грубиянкой же иногда.
0: О, спрашиваешь, конечно.
1: Зато верная и порядочная.
0: О, этого мы не знаем. Такие новости к этой самой минуте, друзья. Далее к юмору. Классика жанра впереди. Юмористические нетленки специально для вас.
2: Юмор FM. Классика жанра. Михаил Евдокимов.
3: Я не собирался, спал спокойно, сам Алёха. Пришел в 8 часов утра, блин, знал бы, не пошел бы сразу. Никуда с этим Лёхой, он поднял меня, главное, это, с позаранку. Говорит, пойдем, это у меня, ну, быка, говорит, надо прибить. Ну, я, и что, я действительно, я сразу не понял, говорю, ты что, говорю, так рано пришел-то? Ну, он говорит, а что, говорит, кто еще кроме тебя удержит? Быка-то держать надо. Ну, я, блин, знал бы, не пошел бы сроду. Ну, встали, что, пошли с Лехой, ну, готовиться, короче, пошли. Ну, сначала у Лехи поготовились до 8:30. Потом у его кончилось, пошли ко мне, значит. У меня еще маленько так нормально, ну, потом, как сказать, ну, готовые уже пошли. Ну, Леха прикольный такой мужик-то, он... Ой, на всю округу такой, ну, смешной Леха. Он маленько заикается, так он постоянно так, ну, так, ну, заикается маленько. Леха постоянно, ага, и главное, когда он злиться начинает, нервничать, у него, вообще, ничего не понять. Всю деревню уморил недавно, сам пошел, ну, в магазин, ага, приходит такой, ну, деловой, говорит, самое, там девка молодая стоит, Зинка. А он ей говорит, Зин, дай мне, говорит, сама, ну, бу, это, бу, а, как, ну, бу, бу, это, тылку, ну, а водки, сам. Ну, и их, это, их. И у него, блин, буква Х никак не слетает с языка. Застряла тут, все, не может стряхнуть. А девка же молодая, она вся сразу взволновалась, говорит, что тебе, дядь Леша, говорит, что тебе, сама, халвы? Ну, он говорит, ага, говорит, ну, хрен, говорит, сей, это, давай, ну, халвы. Моим, говорит, языком хлеба не есть. Смешной Леха. И тут тоже он меня уморил. Блин, говорит, ты пошли, ну, к сараю там, в загон-то. Он говорит, я сейчас пойду, говорит, Борьку шугану. Ну, быка Борька звать. Говорит, молоденький, нормальный, говорит, такой барек. 4 года, говорит. Ну, блин, дурака нашел. Я что, не знаю, что ли? Выходит, и только башка показалась. Я думаю, ни хрена себе, Борька. Целый Борис. Больше меня, блин. А никого же нету больше? В загоне Леха не выходит. И ну надо что-то делать правильно, весь взволновался, сразу его так раз, ну, за гриву так зацепил, и самое за рога так, ну и крепко его так сам прижал его, он там-то бегает, там. А здесь я ему хорошо, а Леха стоит, блин. Я говорю, Леха, сволочь, бей, говорю, Леха, бей. Леха хватает топор обухом, как даст, как даст. Говорю, Леха, сволочь, если ты еще раз не в его лоб ударишь, я его не удержу.
2: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Ю

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5А-класс.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор ФМ.
2: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем, без какой песни не обходится ни одно застолье, ну а заодно и плейлист идеально составляем. Евгений веселый чат написал следующее: после первой рюмки сначала нейтральную. Выйду в поле ночью с конем. Нейтральная. Так. После второй, когда глаз у мужика заблестел. Ах, какая женщина мне по такую. Ну и после третьей, ни раньше, ни позже, соответственно, когда прекрасный пол пришел в нужную кондицию. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, я хочу от тебя дочку. И на этом, ребята, ставим точку. Иначе застолье обернется тяжелым похмельем.
3: Вот, интересно, и получается, всего три песни?
2: Прекрасно помним, к чему приходит неправильное похмелье, да, приводит, точнее.
3: Не знаю. И Надежда вот из Челябинска написала: Оля, Антон, доброе-бодрое.
2: Доброе-бодрое.
3: Доброе-бодрое. Наша застольная, когда уже весело, летящей походкой поет Юрий Антонов. А потом дельтаплан. Ага. С демонстрацией дельтаплана Валерий Леонтьев. Ржут все. Слушайте, Надежда, ну мы ждем видео. Не верим. Ждем, как вот вы там зажигаете с дельтапланом и как у нас там дельтаплан летает.
2: Хотим зрелищ, Надежда.
3: Да, и песен тоже.
2: И комментариев. 915-0303-567. Есть еще время отметиться, оставить свой комментарий в нашем веселом чате.

0: на Юмор-ФМ.
1: С каждым днем, друзья, мы все ближе к суперфиналу суперигры «Автомобиль за улыбку», к тому самому моменту, когда мы узнаем имя обладателя заветного четырехколесного друга.
2: И этим именем может оказаться ваше. Да, но для этого нужно как минимум оказаться в нашем улыбайзере. Все предельно просто. Вы улыбаетесь, фиксируете это все на фотоаппарат или на телефон, кому как удобно. Дальше берете эту фотографию, загружаете бесплатно и быстро и легко на сайт веселоерадио.ру. Бесплатно, я
1: и
2: повторюсь.
1: И быстро. Ну а далее наслаждайтесь всем происходящим в эфире Юмор-ФМ. Ловите шутки Андрея Рожкова, которые появляются тут с завидной периодичностью. Ждете момента, когда наша бездушная машина выберет вашу улыбку, мы позвоним вам, попросим шутку повторить. Справитесь, не исказив смысл, либо повторив дословно, заберете 3000 рублей сразу же, ну и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, и помните, это может случиться в любую секунду, поэтому Юмор-ФМ везде должен быть с вами: на работе, дома, в автомобиле, на прогулке, в космосе, в метро.
1: Ну а что касается секунд ближайших, с нами случится «Голая штанга», самая спортивная рубрика во главе с Романом Юнусовым. Прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт. Внимание! Марш!
3: Гол! Штанга!
4: Ну что тут скажешь? Уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но застрял он между ног. Ну, в этом эпизоде Марков просто молодец! Марков сыграл как с очком, как Паганель в поисках бабочек. Смотрите, смотрите! Феттель целует кубок, тренера, конструкторов, даже свою жену целует! И что в итоге? Лежали все. Нападающие, вратарь. А мяч прошел мимо, так сказать, всех футбольных тел и ног и вкатился в ворота. Кто-то из игроков предпочитает длинные волосы, а вот Янкер наоборот. Побрил себе все, что можно. Ну что тут скажешь? Футбол – это такая игра, в которой участвуют 22 человека. А арбитры всегда судят против сборной России. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сарке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
0: Реклама. Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миасс гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска код свободный 0+. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до. А потом еще сильнее растолстела и получилось до-до.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 8 сентября на календаре. День посиделок на кухне. Такой праздник выпал на этот вторник. Мы, собственно, составляли с вами плейлист для идеального застолья. Спрашивали, какие, в общем-то, композиции у вас исполняются чаще всего за столом. Спасибо за ваши комментарии всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Ну и давайте завершим, в принципе, и эфир, и наше радио застолье треком «Села батарейка». Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Я вообще подумал, что ну, какое бы ни было музыкальное сопровождение за вашим столом, главное, чтобы что? Чтобы душа пела.
2: Конечно, чтобы она развернулась и больше никогда не сворачивалась
1: обратно. Да, в отличие от нас. Мы потихонечку сворачиваться начинаем. Обещаем вернуться завтра в 7 часов утра. Здесь, в студии МРФМ, появится шутки-шоу. Это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. А на сегодня мяу-мяу, мур-мур-мур. И встречайте дальше как раз-таки ту, которая будет вас заводить.
1: Да, может, и споет, кто знает. Ваши приветы точно прозвучат в эфире МРФМ. Плюс ко всему, не пропустите шутку Андрея Рожкова, чтобы стать богаче на 3000 рублей. Ну, а в перспективе забрать у нас целый автомобиль за вашу улыбку.
2: А на сегодня все. Мяу-мяу, мур-мур-мур. Пока!
1: Чао, пока, до завтра.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся гуляла по ночному городу и увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на дискотеке 90-х».
2: Угадай, кто?
3: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
2: Ну, почти что. Ну, смотри. А?
3: А?
2: Как я тебе?
3: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
2: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
3: И что?
2: Ну сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще будет такой.
3: Да не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
2: Ну как-то, Валер.
3: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
2: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более, я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
3: Ну, для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
2: Да что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
3: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти, вот впритык. Зачем это такая мода?
4: Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки — это удар ниже пейджера, понял?
3: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот тут Валер? Ну скажи ему.
4: Валерэнс Анкл Бэнс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
3: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
4: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
5: Миша!
4: О, тетя Ася приехала.
5: Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди покажи им, кто есть кто.
2: Махач будет! Круто, круто, круто, блин!
4: Чего? В себя придите, какая стрелка? Вы что? Тут камеры везде вообще-то.
2: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
4: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
2: Да, блин.
4: Люди хлопают, надо идти.
2: А
4: люди
2: драка хлопают. Когда драка?
4: Не будет драки.
2: Блин.
3: Придурки, блин.
5: Ну, а мы чё?
3: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м. Вдвоём на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы вдвоём?
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
6: Смотришь на меня без сомнения. Мол, папа, я всё знаю, понимаю всё без исключения.

0: Все свои идеи о том, чтобы больше слушать юмора, мы воплотили, друзья. И в новом сезоне юмора действительно юморфом стало больше, а еще в эфире появился очаровательный Андрей Рожков со своими классными шутками. Ну а чтобы вы точно убедились, что юмора стало много, пожалуйста, слушайте, что будет в этом часе. Послушаем в финале Задорнова, также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа», ну а прямо сейчас цитаты Джейсона Стэтхэма. У микрофона я, Настя Иванова, вместе с вами буду наслаждаться юмором, и прямо сейчас передаю слово Джейсону Стэтхэму.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: я любила.
1: Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям,

0: комментариям и первым, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
1: Угарный папа.
0: Максим с мамой идут на линейку в школу. Максим тащит на себе огромный рюкзак, в руках большой букет цветов. Мама спрашивает: «Сынок, давай помогу?» Максим в ответ с раздражением: «Мам, я в школу иду, понимаешь? Мне уже ничего не поможет». 5-летняя Лера хочет пригласить друзей в гости. Бабушка не любит шумные детские компании и отправляет Леру с друзьями гулять на улицу. Позже вечером бабушка и дедушка играют с Лерой в загадки. «Лерочка, что это? Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Лера, не задумываясь: «Ну это я знаю, это бабуля». Мальчику Саше 3,5 года. На прогулке в детском саду подходит к воспитательнице и говорит: «Наталья Ивановна, пойдемте уже зайдем в группу. У меня колготки в ботинках устали ходить».
1: Угарный папа.
0: 8-летняя Кристина делает домашку по русскому языку со своей старшей сестрой Катей. Надо слово «пастух» перевести из существительного в глагол. Старшая говорит: «Я тебя сотый раз спрашиваю, ну что пастух делал?» Кристина, недоумевая, в ответ: «Пастушил, что ли?» Катя с умным видом: «Сама ты пастушил, а пастух пастухал». Наташе 4 года. Она смотрит на звездное небо и спрашивает: «Мам, а на этих вот всех планетах кто-то живет?» «Нет, дочка, там никого нет. А почему там свет горит?» На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
3: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
5: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
4: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: У опытного педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: Однажды она пришла в эфир Юмор-ФМ и принесла нам хорошие новости. И сделает это буквально через несколько минут. Да, я говорю про Юлю Деточкину и ее рубрику «Хорошие новости». Кстати, послушаем что-то интересное про фамилию легендарного гонщика Шумахера. А еще напомню, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, поэтому в финале этого часа услышим монолог Михаила Задорнова, а буквально через несколько секунд лучшие миниатюры проекта «Лига городов» на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
2: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
3: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
4: Мужчина, отойдите!
3: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
1: Моя команда. Владикавказ.
5: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей? А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
6: Конечно.
7: Ну, конечно.
5: А Галустян плюс?
6: Нет.
5: А Светлаков плюс?
6: Нет.
5: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
8: Сейчас бы арбуз лавашом.
5: В смысле?
8: Кайфовать хочу.
5: Что?
8: Кайфовать хочу.
9: Я не понял, черт!

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина, и в этом выпуске поговорим об именах собственных. Фамилия Шумахер в России стала из имени собственного нарицательным. Нет, мы и так часто говорили про людей, которые быстро ездят «ну, Шумахер», а вот теперь будем делать это официально. Институт русского языка Российской академии наук добавил фамилию легендарного гонщика в словарь с пояснением, что теперь это синоним лихача. Велик и могуч русский язык, даже чужие фамилии делает своими словами. Продюсер Игорь Матвиенко признался, что хочет запустить группу «Алёнушки». Правда, не на отечественной эстраде, а всего лишь в рамках мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Сейчас как раз идет кастинг, так что голосистые и простосистые девушки – вперед. А Матвиенко не исключает, что «Алёнушки» могут стать полноценным коллективом после мюзикла. Это будет зависеть от того, когда стартанет мюзикл «Иванушки». А мюзикл «Иванушки» стартанет тогда, когда появятся «Алёнушки», говорит продюсер. И если они будут востребованы, конечно, проект может продолжить жить самостоятельно. Говорит, что две певицы у него уже есть, так что поспешите.
1: Хорошие новости.
0: Якутский депутат в честь своей жены назвал улицу в своем городе. Правда, не сознается и шутит, что если бы дали, назвал бы в честь нее целый город. Короче, улица называется Виктория. Супругу депутата Владимира Федорова зовут именно так. Название появилось в момент, когда он стал депутатом горсобрания. И по стечению обстоятельств, ну или нет, в этом же районе был их дом, а семейный бизнес носит имя, правильно, Виктория. Недовольные пишут жалобы, мол, Федоров использовал административный ресурс в личных целях. Он отшучивается, но, если честно, название хорошее. Улица Виктория звучит ничуть не хуже, чем улица Ленина. Всем любви и побольше хороших новостей. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18, в Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
5: Реклама. Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джи-тур».
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джи-тур».
10: Семейный кроссовер «Джи-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня отмечают Международный день грамотности. А в нашей стране 8 сентября есть еще один праздник – День языков народов России. В связи с этим каждый, кто хочет проверить свою грамотность, может написать специальный диктант. Тематическая акция проходит по всей стране. Присоединиться к ней можно очно или в онлайн-формате. В текст в этом году включили фрагмент произведений Расула Гамзатова, выдающегося аварского поэта, родившегося как раз 8 сентября. Чтобы испытать свои силы, нужно зайти на сайт diktant.ruwiki.ru, пройти регистрацию и выбрать язык. Их на выбор представлено 21. Все участники диктанта получат именные сертификаты. Завтра организаторы обещают опубликовать полный текст для самопроверки, а итоги диктанта подведут до 30 сентября. Тем временем Челябинск стал еще на один шаг ближе к реализации самого масштабного транспортного проекта. Завершено проектирование заключительного третьего этапа подземных линий метротрама «Север-Юг». Госэкспертиза дала положительное заключение. Предстоит проложить два тоннеля общей длиной более 2,5 километра. Они появятся на участке от остановки улица Каслинская до станции «Торговый центр». И возвращаясь к теме национальных праздников, в конце этой недели на Южном Урале впервые состоится международный Сабантуй. Праздник примет 13 сентября кыштымский санаторий «Дальняя дача». Гостям продемонстрируют башкирскую культуру, музыку, кухню и ремесла. Любителей активного отдыха ждет спортивная арена, где пройдут зрелищные состязания по борьбе и стрельбе из лука. А на гастрономической ярмарке угостят традиционными блюдами. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды: грязь, грязь засохла, грязь замерзла.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов, фотостудия, объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят в фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырным? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с масмелием. Артнео, окей.
8: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Авито. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Поймите, мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Мегаполис». Город Москва.
4: Один день из жизни Цацко-Пецкого лицея. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ты директор школы?
5: А вы, собственно, кто?
4: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
5: С чего это вы взяли?
4: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
5: На уроках.
4: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтоб взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
5: завтра,
4: да?
5: Завтра выходной.
4: И что?
5: По выходным дети не учатся.
4: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
5: Так, с чего собираетесь начинать?
4: Грузовик надо купить.
5: Зачем?
4: Доски возить.
5: Какие доски?
4: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
5: Куда возить?
4: Да тут недалеко.
6: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
5: так,
6: ваши.
5: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
6: Сподвигли угодники на добрые...
5: Так, давайте по делу.
6: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
5: Так, и ответ?
6: Уйма.
5: Я так и думала. Дальше?
6: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы енту будем терпеть?
5: Я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
4: Я таких задач очень много могу придумать.
6: А ну?
4: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
6: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
5: так,
6: 1,5 метра.
5: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
6: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
5: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
4: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
5: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
4: Ты не ответила на мой вопрос.
7: Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
5: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
4: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что
5: ли? Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
4: Да я за семейные ценности мать продам.
5: Так, как вас по отчеству?
4: Денчик меня зовут.
5: Значит так, Денчик.
4: Угу.
5: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
4: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
5: Так, а у вас вообще есть образование?
4: Да, второе, неоконченное.
5: И что это вы не окончили?
4: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
5: А почему не окончили?
4: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот, и как отрезало все, понимаешь.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
8: Иди сюда!

Каждый день будем влюбляться в огромное количество шуток на Юмор-ФМ, потому что, друзья, новый сезон стартовал, юмора количество увеличилось, а еще в эфире появился очаровательный наш любимый Андрей Рожков с короткими и очень крутыми шутками. Ну а чтобы вы точно поверили, что юмора стало больше, я сейчас проанонсирую все, что мы послушаем в этом часе. В финале услышим маэстро Жванец к вам, также услышим рубрику «Сатья с юмором». В середине часа тройка анекдотов и Гримоменко, ну а прямо сейчас проект «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Меня зовут Настя Иванова. Этот час вместе с вами буду смеяться тоже я. Ну а прямо сейчас давайте уже попоем и похохочем.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика... И сейчас мы вам как следует споем. Я подметаю руки, обычное дело. Я дворник в Петербурге, почти собрал тело.
2: Губки бантиком, бровки домиком, похож на губка бантичного бровка домика. Бровка домик.
0: На Юмор ФМ.
3: Ой, сейчас будет разнос. Сейчас мне надо. Это очень смешно.
4: Утекай, в Беларуси нас ждет маньяк. Хочет нас подсадить на крючок.
3: Крючок!
2: А что это?
3: А, да, а кто это еще, спроси?
2: Президент?
3: Да.
2: Он так говорит?
3: Да.
2: Он так говорит, крючок?
3: Ну, там все так говорят. Это язык их?
2: Айкос купил с ментолом. Старым носком воняет.
3: Господи, как они только не воняют. Паласом, воском, кошкой.
2: Лотком.
4: Воскресенье, день рождения у тебя. Понедельник, день рождения у тебя. И во вторник, день рождения у тебя. Тебя рожали 3 дня.
2: Когда кота ты позовешь, боюсь тебя он не услышит. Ботинки он твои распишет, ты их по запаху найдешь. Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков-душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинск.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Любимая, давай так. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Огромное кладбище, кресты, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано «Живой уголок». Чтобы заставить проктолога расплакаться, надо просто спросить его, кем он мечтал стать в детстве.
2: Круизный лайнер белоснежный плывет. И для развлечения гостей фокусник показывает различные фокусы. Каждый вечер буквально. И какой-то человек повесил клетку с попугаем, с говорящим. А попугай откуда-то знает все фокусы, которые он показывает. И постоянно его стучит там, постоянно на него, ну, мешает ему. Тот показал фокус, попугай говорит, шарик в цилиндре. У него ненавистным взглядом на него смотрит. Опять какой-то фокус прошел, веревка в кармане. Тут возненавидел попугай. И вдруг кораблекрушение, тонет лайнер. И вот этот бедный фокусник уцепился за край доски, плывет. Смотрит, на другом конце доски попугай сидит. Смотрит, попугай на него смотрит долго. Так говорит, ладно, сдаюсь, где корабль?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
3: Если хочешь танцевать,

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт!
6: Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Да, наверное, нейросеть уже может рисовать картины как настоящий художник. Но сорваться в Питер во время творческого кризиса и там уйти в глухой запой ей пока еще не по зубам.

0: Красив и светел мир, когда есть хорошие новости. А на Юмор ФМ они есть всегда, потому что Юль Деточкина делает для этого все возможное. В рубрике «Хорошие новости» совсем скоро Юля расскажет нам про то, что за рубежом чеснок вдруг стал суперфудом. Да, подробнее совсем скоро. Ну и вообще напомню, что на Юмор ФМ юмора стало больше, поэтому, друзья, ловите наше расписание. В финале этого часа послушаем маэстро Жванецкого, а прямо сейчас узнаем, стоит ли спать до брака в рубрике «Сатя с юмором» на Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
1: «Сатья отвечает».
3: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. «Плодитесь и размножайтесь» написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
2: да,
3: я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят «все». Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то с такой эффектной жази, как ты, он такой, ну, пообнимались и чего, ну, нормально, ничего страшного, погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, не, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, то надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Все самое вкусное собрала для вас в этом выпуске. Западные блогеры массово подсели на чеснок и называют его таким же суперфудом, как в свое время спирулину, киноа или ягоды годжи. Кто-то сейчас помнит про ягоды годжи? Вот именно. Но чеснок не таков, он так быстро не выветрится. Биохакеры советуют есть его с медом ради энергии и молодости. В интернете народ делится, как с помощью чеснока вылечил прыщи и все такое. Надо им рассказать, что если повесить чеснок на шнурок на шею, то ни один вампир вам не сделает кусь. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пообещал нам армию грибов. Высокая влажность, похолодание и тепловой удар спровоцируют в предстоящую неделю вторую волну массового появления целой армии грибов. Опять маслят и белых, говорит Евгений. И обещают, что атмосферу разрежет тепловой нож, то есть между прохладой вклинится ненадолго тепло, местами даже субтропическое. Ну что, сограждане, точим кинжалы и на тихую охоту.
1: Хорошие новости.
0: Американские сурки подсели на антифриз. Туристы в национальных парках Секвоя и Кингс Каньон заворачивают свои тачки в брезентовые подгузники, чтобы грызуны не выпили их досуха. Сурки сбиваются в бандитские группировки по 10-15 голов и грызут патрубки охлаждающей системы, а после нализываются от души. Брезент не дает запаху распространяться, лишая сурков приманки. Ну что скажешь, пьяница, сурок, горе в норе. Сурок, не пей! На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сапке, Златоусте и Кыштыме плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Магнитогорске, Сапке, Златоусте и Миассе плюс 18, в Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
6: Реклама.
7: Колбаска с картошкой, вот это красота, запомни, вместе вкусней.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Вот интересно, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ученые ее не нашли?

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что. Какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Селяви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился, с него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Ради хорошего кино он готов на все. Смотреба! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно!
9: Рутюб, смотри каждый день.
10: Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Юмор ФМ. Шутки и песни.
12: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают прессу, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял. Сосиски в тесте.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю, двоеточие, отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
2: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
5: О, у тебя новая кухня и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
6: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок в Косоруково.

0: чудесная полочка?
1: Приходи за мебелями.
0: Это не полочка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косоруково.
2: Фабрика мебели Косоруково. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косоруково.
2: Приходи за мебелями.
3: Вы настоящий мастер своего дела?
4: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
5: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
6: Инженер по ящик черных дыр, варщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
7: А в цех по пошиву роботов-скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
6: Смотрите в светлое будущее вместе с нами!
8: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив!
9: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
10: Наша работа – ваша зарплата.
11: На Юмор-ФМ.
12: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Даже если вы собрались в путь, друзья, оставайтесь на Юмор-ФМ, особенно если вы участник нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку», потому что шутка прозвучит совсем скоро, и я кому-то из вас позвоню. Ну а вообще, поделюсь с вами классной новостью. На Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Новый сезон уже стартовал, и в нашем эфире уже с короткими и классными шутками Андрей Рожков. Ну и раз уж я заговорила о том, что юмора стало больше, давайте в этом убедимся. Рассказываю, что послушаем. В финале этого часа рубрика «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймаком. Также будет рубрика «Реалити криминалити». В середине часа классика жанра, ну а прямо сейчас «Биг стендап». У микрофона я, Настя Иванова, вместе с вами проведу этот час. Ну а прямо сейчас предоставляю слово нашему стендаперу.
1: И снова в эфире «Биг стендап». Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов. Курск.
2: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее. Она, короче, открыла холодильник. Он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: «Тихо-тихо, не пикай». Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса. Ну, в смысле, женщина. Потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: «Алиса, пока, я на работу». Он говорит: «О, а где вы работаете?» Я говорю: «На радио». Он такой: «А сколько получаете?» Я думал, следующий вопрос будет: «Алименты где?» Я колонку джебелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно, очень злой. Приезжаю, говорю: «Алиса, почему ты меня не разбудила?» Она говорит: «Так получилось». Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса – это моя девушка электронная. А мультиварка – это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: автомобиль за улыбку.
1: Был запущен улыбайзер только что. Шутка Андрея Рожкова прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Друзья, стартовал наш очередной эпизод суперигры «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль. Рассказываю правила. Вы делаете классные фотки на свой смартфон. Далее загружаете их на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки. Далее называете правильно эту самую шутку, забираете 3000 и отправляйтесь в наш суперфинал. Напомню, что в суперфинале, то есть на кону, у нас новенький автомобиль. И участие в нашей игре бесплатное. Об этом тоже не забывайте. Ну, а теперь давайте переходить к игре. Я говорю лобазер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
1: Максим, город Залари. Я надеюсь, что я правильно поставила ударение в вашем городе. В любом случае, мы сейчас попробуем позвонить Максиму и спросим, и как правильно называется его город, и знает ли он, какая шутка прозвучала только что. В любом случае, Максим, возьмите, пожалуйста, трубку. На кону новенький автомобиль. Поехали. Так, номер набран. Будем ожидать соединения. Класс, 30 секунд у нас для того, чтобы послушать гудки и узнать, знает ли Максим название шутки. Точнее, полную шутку. Знает ли он и сможет ли нам ответить. Итак, Максим. Максим, ага, нет. Все-таки мне кажется, что город называется Залари. Максим, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит.
2: Слушаю, говорите.
1: Ага, нет, это не Максим, это автоответчик, но ничего. В любом случае, город Залари, Максим, мы очень хотели бы с вами поиграть, но, видимо, не сегодня. В любом случае, при любых обстоятельствах я оставляю вашу улыбку в нашем улыбайзере. И, возможно, мы вам еще раз перезвоним, потому что по правилам нашей игры такое возможно, друзья. Ну, а если вы еще не с нами, если вы еще почему-то не боретесь за новенький автомобиль, то делайте это прямо сейчас. Загружайте фотки, слушайте Юмор-ФМ и не упустите эту возможность стать счастливым обладателем новенького автомобиля уже, кстати, под Новый год. Ну, а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Товарищ генерал, мой муж Куликов Федор явился домой после недельного отсутствия и не один.

0: а с какой-то женщиной. На мой вопрос, где ты был, Ирод проклятый, он сказал, газеты читать надо. Я был в космосе. Я взяла газету, но там было написано про одного только космонавта Рюмина. Я спросил мужа, где тут твоя фамилия? Он сказал, не пришло еще время ее назвать. Не все еще спокойно в мире, Маша. После чего сказал, что надо уметь читать между строк. Между строк было написано, что в космосе также побывали некоторые микроорганизмы. Муж сказал, что это он и есть. Я взяла швабру и сказала, бугай здоровый, у тебя только зарплата, как у микроорганизма. Последний раз спрашиваю, где ты неделю шатался? И он сначала, давай, давай, пытай, Мюллер. А потом признался, товарищ генерал, что он не космонавт, что он на секретной работе у вас, что он, мол, боец невидимого фронта. И всю неделю по вашему заданию он следил за одним военным атташе, который обменивался шпионской информацией в винном магазине, сдавая ее вместе с посудой. И выполняя особое задание, мой муж вынужден был в этом магазине напиваться до полусмерти, чтобы себя не раскрыть. Оказалось, что женщина, которую он привел, это не женщина, а радистка Кэт. Муж просил постелить им рядом, так как она знает шифр, и с нее нельзя спускать глаз. Мне непонятно другое, товарищ генерал. Мой муж Куликов Федор опять отсутствовал неделю, но не явился, а позвонил, сказал, что заброшен со спецзаданием в одной из западных стран и просил выслать 30 рублей, так как у него кончились патроны. Причем деньги просил выслать на наш почтамт до востребования, а ему потом передадут. Конечно, 30 рублей само по себе немного, и я бы вам не писала, если бы это было в первый раз. Но я уже посылала ему десятку на марки, чтобы он писал донесение в центр, 5 рублей, чтобы сделал ключи от сейфа в ЦРУ и 3 на подкуп президента. А вчера вечером мой муж подсел к радиотрансляционной точке и сказал, что сейчас для него будут передавать важные сообщения. Радио сказало, московское время 20 часов. Муж сказал, слушаюсь, оделся и исчез. Товарищ генерал, черт с ним, с мужем. Но если для связи с ним вы используете мою радиоточку, почему я за это должна платить 1,5 рубля каждый месяц? Остаюсь искренне ваша, Мария Куликова, жена бойца невидимого фронта.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Юмор ФМ. Шутки и песни.
9: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться обратно.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... А вот Даша молодец.

0: Диджей уже в эфире Юмор ФМ, а вот девчонок и мальчишек все-таки попрошу подойти ближе к радиоприемникам, потому что, друзья, мы движемся по курсу к хорошим новостям с Юлией Деточкиной. Расскажет она новости про ветеранов футбола Криштиану Роналду и Месси. Будет что-то очень интересное, обязательно послушайте. Ну и напомню, что юмора стало больше, поэтому в финале этого часа ловите интересные истории про известных людей в рубрике «Ждите, извольте» с Михаилом Полицемака, а через несколько секунд «Реалити-криминальти» с Игорем Мухичем.
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити Криминалити.
4: Lexus с регистрационным знаком О001ОО01РУС был вывезен из зоны действия знака «Остановка запрещена» ошибочно, так как Воропаев СВ, оператор эвакуатора, не обратил внимания на его номер и не знал, что транспортное средство принадлежит племяннику председателя республиканского суда. Запрет на выезд за рубеж считаю необоснованным и излишне жестоким, потому что штрафы ГИБДД подождут, а чартер в Турцию — нет. Сотрясение мозга Приходько связано с тем, что он не использовал шлем, который положен водителю мотоцикла. Так бы мой камень столько бед не наделал. На выпускном вечере Серегина предложила мне уединиться в раздевалке спортивного зала, но я сказал ей, что это не соответствует профессиональной этике учителя физической культуры, поэтому отвел ее в медпункт. Там мы употребили разбавленный спирт из запасов школьного врача. Дальнейшее помню смутно, так как сильно переживал из-за всех этих событий. Считаю, что вина в произошедшем лежит на Серегиной, потому что она оказывала на меня давление своим весом и авторитетом завуча. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор ФМ.
2: Реалити Криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. И уходи.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Не старею душой ветераны, и об этом мы и поговорим. Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые в истории могут сыграть за одну команду. 37 раз два мастодонта от футбола встречались на поле исключительно как соперники. Представить, что они играют за одну команду, можно было только во сне при температуре 40. Но уже в декабре этого года Лео и Криро могут выйти на поле и показать, что будет, если они сыграют вместе. Говорят, что историческая встреча состоится на прощальном матче Карлоса Тевеса в Буэнос-Айресе. Ждем. Актер Роберт Паттинсон говорит, что очень чувствует возраст, когда снимается в экшн-сценах фильма «Бэтмен. Часть 2». Паттинсону уже 40 лет. Старичок. «Я определенно чувствую свой возраст, когда много дерусь. Я буквально думаю, черт возьми, это значительно сложнее, чем раньше», – жалуется артист. Но вроде говорит, что ему все равно весело. И вот то ли потому, что «Бэтмен» уже не торт, то ли по каким-то другим причинам премьеру фильма перенесли уже дважды, и мы сможем оценить его только в 2028 году.
1: Хорошие новости.
0: Андрей Малахов признался, что его сын Саша унаследовал любовь отца к искусству и даже рисует. А вот сам Малахов не рисует, но коллекционирует картины. У него их уже 800. Просто вдумайтесь, 800 разных картин. Телеведущий продолжает пополнять свою коллекцию. «Я спонтанно коллекцию пополняю. Это может быть эмоционально, это может быть картина, которая переносит тебя куда-то или связана с чем-то», — пояснил Андрей. А можно все посмотреть? Ну, в смысле, когда появится Андреев музей или музеев Андрей? Короче, вы поняли. Хорошие новости можно и нужно искать на сайте веселоерадио.ру. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
3: Реклама. Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
4: Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миасс гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска ход свободный 0+.
5: Релакс-комедия
6: «Я еду с девочками в спа»
5: о женской дружбе и не только.
7: К мужчинам требования должны быть минимальны. Смывает за собой и умеет забирать заказы в ПВЗ. Все.
5: «Между нами девочками» в кино с 10 сентября. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка плохо слышала и поэтому подарила внуку на день рождения 17-й плафон.
2: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустыни». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет», на что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите.
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО Кайло Стрит. ОГРН 116774678071. Город Москва.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с мусвелин. Артнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
9: Вот это я понимаю шоу.
8: Уже в кино.
10: 16+.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в баре.
2: О, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Щелкунчика на 31 декабря. Пау.
3: Чего?
2: Чего?
3: Миш, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
4: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается. Прикинь.
3: Ну, а ты что думал?
4: Я думал, просто информация.
2: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
3: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9 этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
2: Ну, если туда будет огромная очередь, и, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
3: Конечно,
2: я прыгну.
3: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут и серфил, типа, не могу жить без океана.
2: Ну, че?
3: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории сейчас
2: цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
3: Вот давай, что ты сейчас любишь?
2: Падл-теннис люблю.
3: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
2: Еще люблю кроссовки Adidas Gazelle, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
3: Конечно, конечно.
2: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
3: Придурок, мы вместе росли, мы братья.
5: Еще раз здравствуйте. Вот. Ваш виски,
4: вау.
5: Ваше пиво и ваш бокальчик Ля Кремана с нашей фирменной подачей.
2: Заткнись, Валер.
3: Я молчу.
2: Просто заткнись.
3: Я молчу.
5: Так,
3: я...
5: Вот счет. Да.
2: Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
3: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
2: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
3: Конечной.
2: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
4: Да.
2: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
3: Однушка.
2: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
3: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
5: 4 300.
3: Угу.
5: 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик Ля Кремана.
3: Ля Кремана, 3000.
2: Пошел ты, знаешь, куда, Валер?
3: Я молчу.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Ну а теперь на Юмор-ФМ точно не будет одиноко, потому что, друзья, мы услышали вас, мы сделали новый сезон, в котором стало еще больше юмора. А еще в нашем эфире теперь обворожительный наш любимый Андрей Рожков с самыми классными короткими шутками. Я думаю, что вы это уже слышали. Ну а еще, помимо Андрея Рожкова, в этом часе мы с вами послушаем Задорнова в финале. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Тройку лучших точно расскажет. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас предоставляем слово Джейсону Стэтхэму. Меня зовут Настя Иванова, этот час я провожу вместе с нами. Ну и все, давайте уже послушаем что-нибудь смешное.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.
5: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно, но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания новый секс-символ, предмет обожания. А ты стоишь грустный в другом конце бара. Так кто и кому теперь мил?

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать — маленькая, как игрушки собирать — сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходят в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камиллы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
1: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», — отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя: «Вот эта мама, она будет козочкой. А вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7 915 0303567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Реклама.
1: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
7: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
6: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Фарингосепт! Юмор-ФМ. Шутки

0: У нас на Юмор-ФМ тоже есть своя золотая рыбка, которая исполняет желания наших слушателей и каждый час приносит хорошие новости. В этом часу с Юлей Деточкиной в рубрике «Хорошие новости» мы послушаем про то, как один из родителей привел своего ребенка не в ту школу. Ну а еще напомню, что на Юмор-ФМ стало больше юмора, поэтому в финале этого часа услышим монолог Михаила Задорнова. Также через несколько секунд ловите тройку лучших анекдотов нашего самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет. Самый
2: лучший. Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Хорошо, что есть еще на земле настоящие Робин Гуды. Встречаются два друга, один очень грустный, вот второй у него и спрашивает: «Жорж, что с тобой? Ты что такой унылый? А ты представляешь, ко мне вчера в дом залезли воры». «Боже мой, что взяли? Что, все вынесли, да?» «Да не, наоборот, захожу домой, а на столе лежат $100, а к стене ножом прибита записка». Друг нетерпеливо: «И что, что там в этой записке?» «А там написано: дружище, так жить нельзя». Как говорится, все там будем. Представьте, спортсмен попадает в рай. Подходит к вратам, на входе никого. И он, значит, проходит внутрь, смотрит вокруг. Красотища, водопады, райские кущи. А навстречу ему как раз архангел-привратник. «Секунду, а ты новенький?» «Ну да». «А ты кто?» «Я нападающий сборной России по футболу». «А, вот чудеса! А как ты в ворота-то попал?» А наша условно-бесплатная медицина продолжает нас удивлять. В больницу привозят женщину со множественными переломами. Доктор всю ее гипсом обложил, бинтами замотал, оставил буквально, ну вот, рот и глаза. Устал, запыхался, присел рядом и говорит: «Ну, вроде как все. А что случилось-то, девушка?» Женщина в ответ: «Да из-за вас все, из-за докторов. Я просто вся чесаться начала. Мне прописали, чтобы не чесалась, обливаться молоком. Ну что, 2 дня все нормально было. А сегодня корова подскользнулась. И вот».
1: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
3: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске «Выдающиеся мужчины». Житель Башкирии Денис Вагапов пронес на плечах верблюда и поставил рекорд. Богатырь принял участие во всемирных играх кочевников в Киргизии и стал лучшим в необычном испытании. К счастью для верблюда, это было не живое животное, а муляж весом в 400 килограммов. Денис смог протащить на себе эту тушу 5 метров всего лишь за 11 секунд и стал самым быстрым из 19 участников. Силач говорит, что тренировался дома, на конях. Заходите, зацените размеры верблюда в наш канал Юмор ФМ в Максе и не забывайте. Давайте подписываться. В Якутске объявили войну пням. Да, власти уверены, что после вырубки деревьев корни продолжают расти под землей и вспучивают асфальт. Вот почему он портится. Поэтому решили все пни извести. За 100 коряк готовы заплатить 2 миллиона рублей. За поменьше – 1,5 миллиона. В гонке лидирует известный якутский общественник Антон Васильев. За 40 дней он в одиночку выкорчевал уже 52 пня. Причем совершенно бесплатно. А еще он регулярно убирает мусор, и его личный рекорд – 215 мешков мусора за день. Молодец! Будьте как Антон, а лучше не мусорьте.
1: Хорошие новости.
0: Ну а звание «Батя года» достается парню, который привел отпрыска 1 сентября не в ту школу. Мама выдала папе ребенка, сказала, что учительницу зовут Анастасия, и отправила с Богом. Учительницу и правда звали Анастасия, но малыш в ее списках не значился. Педагог подумала, что пока она была в отпуске, добавился новенький и продолжила занятие. А через несколько минут прибежала перепуганная мать, которая искала сына по всем школам района. Оказалось, что отец привел мальчика не туда, а потом не брал трубку. Вот тебе и вовлеченное отцовство. На этом у меня все новости к этому часу. Я скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
1: Реклама.
3: Возьми телефон, дед.
4: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
5: Возьми телефон, детка.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях. 0+.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня отмечают Международный день грамотности. А в нашей стране 8 сентября есть еще один праздник – День языков народов России. В связи с этим каждый, кто хочет проверить свою грамотность, может написать специальный диктант. Тематическая акция проходит по всей стране. Присоединиться к ней можно очно или в онлайн-формате. В текст в этом году включили фрагмент произведений Расула Гамзатова, выдающегося аварского поэта, родившегося как раз 8 сентября. Чтобы испытать свои силы, нужно зайти на сайт diktant.ruwiki.ru, пройти регистрацию и выбрать язык. Их на выбор представлено 21. Все участники диктанта получат именные сертификаты. Завтра организаторы обещают опубликовать полный текст для самопроверки, а итоги диктанта подведут до 30 сентября. Готовятся подвести итоги и дорожному сезону. К примеру, на финишную прямую выходит ремонт трассы между Миассом и Златоустом. Завершены работы на 18 из 27 километров дороги. Это уже почти 2/3 от всего объема. Дорожники восстановили здесь асфальт, нанесли разметку, заменили знаки, обустроили остановочные площадки и поставили новые павильоны. Сейчас специалисты ведут приемку готовых участков. Оставшиеся работы планируют завершить до конца года. А для любителей посмотреть на экстремальную езду по бездорожью, Челябинская область в ближайшие дни станет ареной соревнований «Уральский рубеж». Участникам предстоит преодолеть более 800 километров по пересеченной местности. Старт гонки состоится 10 сентября у арены «Трактор» в Челябинске, а финиш – 13 числа в МИАСе. Ключевой точкой маршрута станет Магнитогорский парк «Притяжение», где участники задержатся на 2 дня. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а вот голую женщину пришлось вернуть.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород 12 метров, поставил длиннее. Измерил каждую секцию 4 метра, поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
2: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять, я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит, утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
8: Категория 16+.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой для укрепления убеждений.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Волжане», город Самара.
4: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
5: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс.
6: Плюс.
5: Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус.
6: Минус.
5: Можно больше времени проводить с любимой. Плюс.
6: Плюс.
5: Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус.
6: Плюс.
5: Значит, можно начать пить в четверг. Плюс.
6: Плюс.
5: Пятницу никто не отменял.
6: Плюс.
5: Плюс. Соответственно, выходные минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
6: Плюс.
5: Все, идемте курить на балкон.
7: Так на балконах же запретили курить.
5: Возвращаемся к стенду.
4: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
8: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
9: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
5: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
10: Добро.
5: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело. И лепка дымковской игрушки.
10: Добро.
5: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
10: Добро.
5: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
5: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
10: Добро.
5: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает 2-е место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на 1-м месте. Вперед, она только вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Ох, как же много будет шуток в ближайший час, и не только потому, что юмор на заказ, но я надеюсь, вы помните, что у нас стартовал новый сезон, и в эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. Ну и плюс, собственно, самый большой, на Юмор ФМ стало еще больше юмора. То, о чем вы просили, то, о чем вы мечтали, вот, пожалуйста, воплотилось наконец-то. Ну а в ближайший час, да, ваши приветы, поздравления, признания, самые теплые слова. Ну и, конечно же, самые смешные шутки, которые вы к тому же можете выбирать. Плюс 7-915-0303-567, номер абсолютно для всех ваших посланий. Принимаются они через все мессенджеры. Выбирайте, что вам там удобнее, либо же в смс-формате тоже пишите. Главное, подписываться, пожалуйста, не забывайте. Вот Владислав, например, из Саратова поздравляет сестру Катю со свадьбой. Пусть ваша семья будет крепкой, дружной и очень счастливой. Какие замечательные слова, к которым мы, конечно же, присоединяемся. Всем привет от Ольги из Черкесска. Всем позитивного настроения и легкого вторника. И Ирина из Ярославля передает привет своим коллегам из больницы. Друзья, терпения нам, сил и хорошего настроение. А вот чтобы оно было именно таким, поставьте для нас шутки песни плюс. Вот она, первая заявка, давайте ее исполнять.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Наша служба и опасна, и трудна. В нашу церковь часто ходит Джигурда.
1: А что, получается, я?
0: Да, ты.
1: Где-то за городом очень недорого папу купил Локомотив. Пара-ба-бам.
0: Вот так легко.
1: А папа кто? Футболист, получается, да?
0: Да.
1: Не знаю, радоваться или нет?
3: Это в любом лучше, чем папу сбил Локомотив.
0: А я иду, шагаю по лыжне, и я пройти еще смогу. Далекий тихий океан, и тундру, и тайгу. По лесу я не еду, а лечу, красив мой лыжный бег. А если я чего-то захочу, под елкой я минутку улучу. Не

0: У меня тоже из старенького, модненького. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, мы демографии работники, да. И милым дамам шлем привет. Мы и не пили, и не кушали, одна работа в голове. Ой, и вот рождаемость улучшили 16 раз по всей стране. Пра-ба-да-бам!
1: На Юмор ФМ.
2: Фух, ладно, я следующий на очереди.
3: Место 38, место 38.

0: попросим. Место 38, место 38, а не 5, а не 6. Это место 6. Место 38, место 38. Вниз упал головой с полки боковой. Место 38, место 38, а не 3, а не 2. Кругом голова. Место 38, место 38. Хуже мест просто нет. Рядом туалет.
1: Я теперь всегда буду брать 38-ю, поняли, да?
2: Выдала.
3: Виталий, ваша очередь.
4: Белым снегом засыпает гладь московского шоссе, и гаишник проверяет, тормозит машины все. Отпираться бесполезно, отвечаю не впопад. Был я абсолютно трезвым 300 грамм тому назад.
5: На Юмор ФМ.
3: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
3: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
5: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Когда нашей любимой бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей уже 85, и мы понятия не имеем, где она находится.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А вот мне все же нравится читать ваш привет, поздравления и признания. Я с большим удовольствием продолжаю это делать, между прочим, на всю нашу страну. Плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры. Ну, либо же обычный смс-формат, тут знаете, что вам удобнее. Там и пишите, там и не забывайте подписываться. Антон передает привет своей любимой жене Оле. Спасибо за тепло, заботу и твою улыбку. Она самая шикарная, признается он. Юлия из Пензы передает привет подруге Насте, желает ей удачного дня и чтобы все вот складывалось как надо. От Анны из Тюмени огромный привет папе Сергею. Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Здоровья тебе и хорошего дня. Вот такие тоже прекрасные пожелания. Алена поздравляет маму Елену с днем рождения. Будь всегда счастлива, любима и окружена вниманием.

0: внимание. И Константин из Ростова-на-Дону передает привет другу Артему. Желает ему классного дня и просит поставить анекдоты Игоря Маменко.
1: Юмор-ФМ представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Два молодого Ивана подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой. Пожилая пара стоит, и мужчина, муж, видит, что проходит очень красивая девушка. Он за ней так взглядом проследовал, поворачивается, жена пожилая на него смотрит, говорит: ну что, стоило тех проблем, которые у тебя сейчас будут? Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит: да я просто... Да не-не-не, не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он: зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает, говорит: вот такие шторы на кухню хочу.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В эфире главный хит всех дач и огородов. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И да, час приветов, поздравлений и признаний продолжается в эфире Юмор-ФМ. А значит, на всю страну звучат ваши замечательные послания. Плюс 7 915 0303 567. Заходите, пишите. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный СМС-формат. Помимо сообщений, жду также заявки на рубрики, ну и, соответственно, с огромным удовольствием их выполняю. Маргарита из Сочи передает привет начальнику Андрею. Он желает ему хорошего настроения, ну и в целом легкой рабочей недели. Следующее сообщение от Ирины. Поздравьте, пожалуйста, всех финансистов с их профессиональным праздником. Счастья всем и финансовой стабильности. Дарья из Кирова далее поздравляет родителей с годовщиной свадьбы. Вы у нас самые лучшие, долгих вам лет и любви она желает. От Сергея большой привет сестре Оле. Не унывай, все получится, а сегодня пусть будет просто хороший день. А вот Михаил из Красноярска передает привет своей жене Ане. Признается, что она у него самая красивая, он ее очень любит и просит поставить что-нибудь для них смешное. Плюс 7 915 0303 567, это номер для ваших сообщений. Ну а нас своим юмором и ответами на ваши семейные вопросы скоро порадует Сатья. Ну а прямо сейчас, по традиции, давайте заглянем в праздничный календарь, посмотрим, какие события сегодня отмечаются. Ну, чтобы, как говорится, больше поводов порадоваться и поулыбаться у нас с вами сегодня было. Ну, во-первых, день извинений можно отпраздновать, соответственно, извиниться, если перед кем-то накосячили, действуйте. День посиделок на кухне тоже можно вечером взять и отметить. День финансиста, уже, кстати, было сообщение с поздравлением, и Международный день грамотности.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа. Но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
3: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу, понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит: кстати, а что тут со стоп-словом как-то не сложилось? Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да? Пока домой ехал, вот, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да? Тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Так кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
2: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
4: Добрый вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо.

0: Юмор на заказ.
1: Час приветов, поздравлений и признаний в эфире Юмор-ФМ продолжается. Напомню, номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Заявки на любимые и самые смешные рубрики, конечно же, тоже принимаются и с большим удовольствием выполняются. Виктория из Липецка огромный привет передает своим коллегам из отдела продаж. Желает хорошего рабочего дня и удачных сделок. Далее послание от Руслана из Чебоксар. Он передает привет брату Саше, просит его беречь себя и просто желает, чтобы у него вот абсолютно все было хорошо. Оксана передает привет тете Наде, желает ей здоровья, спокойствия и теплой погоды за окном. От Степана далее сообщение. Он поздравляет жену Марину с годовщиной отношений. Любимая, спасибо за эти счастливые годы. Ты главный человек в моей жизни. И Полина из Ульяновска огромный привет передает подруге Лизе. Пусть у тебя сегодня будет отличное настроение и легкий день. Поставь для нее «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды после супружеской измены.
2: Светусик, подожди, стоп. Света. Света, нет, ну что ты?
3: Иди от меня.
2: Пожалуйста,
3: ты мне изменил. Ты прямо в нашей постели лежал на ней.
2: Это тебе сверху так показалось?
3: Ну, конечно.
2: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было. Серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо. Я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
3: Как тебе не стыдно врать?
2: Да я ее от взрыва закрывал.
3: Какого взрыва ты ее закрывал?
2: От взрыва закрывал? В крепком орешке. В крепком орешке был взрыв только что. Серьезно говорю. Не надо было такой телевизор покупать. Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор. Серьезно говорю.
3: Еще главное, с кем? С секретаршей.
4: Как вообще?
2: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
4: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
2: Что? Ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
3: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
2: Хочешь правды? Будь тебе правдой сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, к чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это знаешь, найди такого человека, не пойдет. Пойди, найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
3: Ты изменишь, понимаешь?
2: А ты лгунья.
3: Я лгунья? Тебе
2: заколебал
3: как не
2: уже.
3: Стыдно, а?
2: Лгунья. Ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ты, 8 приперлась.
3: Отлично.
2: Чистой воды брехология, поняла?
3: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал. Конечно, котенок.
2: Я тебе клянусь, котенок.
3: Да хватит врать.
2: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
3: Прекрати это вранье.
2: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
3: А, отлично, я еще виновата.
2: Ты виновата.
3: Чего же я всегда виновата?
2: Потому что надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит.
3: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
2: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь-то? Скажи, пожалуйста. Ну.
3: Я еду к маме. Счастливо.
2: До свидания.
3: Пока.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
8: Реклама.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
10: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
11: Три подруги.
12: Артурчик так и сделал мне предложение.
11: Не считая свекрови.
13: Свекровь кровь пьет.
14: Привет, девчонки.
11: Звезды женского стендапа в фильме «Между нами девочками». В кино с 10 сентября.
15: Категория 18+.
16: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших посланий, поэтому если хотите что-то передать своему родному человеку или там близкому другу, коллеге, прямо сейчас. Абсолютно все доступные мессенджеры работают, смс-формат тоже у нас в силе. Передайте огромные приветы и сердечное поздравление с днем рождения Проскурновой Татьяне из Волгограда, которая сейчас в Москве. Не жди время подходящее, наполняй счастьем настоящее. Бери от жизни самое лучшее, здоровье, счастье, удачу и любые капризы. Обнимаю, это замечательное сообщение от Таллы. Далее передаю привет мужу Сергею. Ты у меня самый лучший и самый юморной. Люблю, целую, крепко обнимаю. Здесь отметилась Юля. Виталий из Владивостока огромный привет направляет коллеге Андрею. Желает ему держаться на работе и чтобы смена прошла спокойно. Ну и последнее сообщение. Никита передает привет своей любимой девушке Кате. Ты делаешь мои дни лучше, признается он, и благодарит ее за то, что она вообще есть в его жизни. Ну и, кстати, заявку Никита тоже оставил. Просит поставить монолог маэстро Жванецкого. Его и послушаем. Ну а ваши драгоценные слова вернутся в эфир уже завтра, также с 14 до 15 по столичному.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на виск, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой. И все время прислушивайтесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп. И уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет. А вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ. Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Если ты настоящая звезда,
12: ты это сказал?
11: У тебя нет права на ошибку.
13: Крутой мемчик получился.
11: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
14: 16+. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На день рождения клевтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
3: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
2: Мультиглюкипульти, что?
4: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
2: Ух. Простите, а это не больно?
4: Ничего не больно. Вся страна довольна.
5: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди. Не
6: реклама. В отношениях исчезла былая страсть. Хочется новых ощущений.
7: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
6: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
7: Интригует.
6: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
7: Теперь у нас появится море свободного времени.
6: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
7: И даже немножечко больше. Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
8: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
9: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
7: В знакомой с детства трехлитровой банке.
8: На самых дальних полках.
9: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
7: Уже с активированным углем.
9: Соки и нектары осадок.
8: Осадок сладок.

0: И вот да, друзья, пусть весь мир действительно подождет, пока мы с вами будем наслаждаться новым сезоном в эфире Юмор-ФМ. Напомню, в наш эфир буквально ворвался с ноги, с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. Ну и плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Предлагаю в этом лично убедиться. Вот смотрите, в финале часа Сергей Бурнов оживит фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Чуть раньше рубрика «Гол, ой, штанга», в которой Роман Юнусов поделится спортивными ляпами. Также впереди классика жанра и монолог Ефима Шифрина. И еще больше юмора уже прямо сейчас. Вашему вниманию большой стендап. У микрофона Денис Савельев. Всем привет и отличного дня в нашей компании.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
2: Здрасте, здрасте. Счастье, здоровье. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь. Мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре. Слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
3: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
2: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано. В самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, и со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу. Ну, чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили. Она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа. Уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали. Постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. И в какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***а. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону, если честно. Мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно, мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом меряем друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу, я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все... Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже, надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная, вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая и говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты. Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
4: Да.
2: Серьезно. Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери. Вот такой я буду. Бери пока на пике. Все. Лучшая форма. Дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная публика.
1: Стендап. Биг стендап. Биг стендап. На

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Объявление. В кондитерскую требуется пекарь. Кекс не предлагать.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: А вот я, друзья, предлагаю вам повторить прямо сейчас эту шутку на всю страну, забрать за это 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей игры, бороться за новый и роскошный автомобиль. Но это доступно, правда, если вы уже в нашей игре. Присоединиться можно на сайте веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою улыбчивую фотографию, потому что это просто, это абсолютно бесплатно.

0: Радио.ру. Заходите, смотрите, ну и по возможности передавайте, если вдруг вы Алену знаете. Ждем гудки, ну и как всегда засекаем...
1: Данный вид связи недоступен для абонента.
0: Вот как оно бывает. Абонент у нас недоступен, что-то со связью у Алены происходит. Ну а мы, знаете ли, люди добрые, поэтому мы совершенно точно еще раз возьмем и наберем ей. Ну и все-таки мы не жадные. 3000 рублей на дороге, знаете ли, не валяются. Билет в суперфинал тоже. Поэтому, Алена, выйдите на связь. Хотим с вами пообщаться. Хотим узнать, что вы слушаете Юмор ФМ, и хотим отдать вам абсолютно все подарки. Вот я бы лично вам и автомобиль отдал в конце года. Вы только выйдете на связь. Нет. О, пошли гудки. 30 секунд засекаем. Ну и, конечно же, ждем Алену в эфире Юмор ФМ. Угу, что-то... Какие-то музыкальные гудки у Алены. Алло. Добрый день, это Юмор ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Алена из Петербурга.
2: Здравствуйте, классно. Сейчас ничего не слушала.
0: Вот так сразу. Даже не попробуйте, Алена. Ну что такое?
2: Ну что, не буду же я придумывать его шутки.
0: Ну, зато честно, да, зато честно.
2: Да.
0: Ален, тогда ваша потрясающая фотография и не менее очаровательная улыбка остается в улыбайзере. Он снова вас может выбрать. Ну и тогда давайте договоримся, что в следующий раз вы вот с такой же легкостью шутку повторите, заберете 3000 рублей и пройдете в суперфинал за новым автомобилем. Ладно? Все, тогда вам хорошего дня, отпускаем. Ну а вы, друзья, заходите на сайт Юмор.ФМ, веселорадио.ру, и точно так же, как Алена из Петербурга, загружайте свою позитивную фотографию.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: FM. Классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Главное, 5 минут назад сижу дома. Тепло, сухо, комфортно. Пельмени ем.

0: по телевизору эротику показывают. Засыпаю, короче. И вдруг ни с того, ни с сего думаю, а за холодную воду им плати. За проезд подняли цены, за мусор подняли цены. Я как вышел на балкон, как заорул, да пошли вы все! И выпрыгнул с балкона, прямо с 12 этажа. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже, вот идем к подземному переходу со служивицей. Кстати, красавица. И что-то весь день она ко мне так... Ну что, взяли вина хорошего, колбасы. Идем ко мне, она прям глаз меня не сводит. Честно. А я слышал, красавец, хлебом не корми. Дай им кого-нибудь пострашнее. Ну это, конечно, здорово, со мной повезло. Ну, короче, идем ко мне. Она так прижалась ко мне вся, говорит... Я прям вся дрожу. И меня тоже так жаром обдало, потом. Ты тоже так задрожал весь. И вдруг ни с того, ни с сего думаю. А за отопление-то когда они топят, плати. За радио я не слушаю никогда, плати. За мусор дался он мне, плати. Я как за орудом, пошли вы все. И побежал через дорогу в неположенном месте. Ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то просто, перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. Мобильник. Вынимаю сообщение. У вас в Америке дядя объявился, царствие ему небесное, оставил вам 10 миллиардов долларов. Ну, я спрятал, конечно, поскорее мобильник. Через 5 минут опять. Мобильник. Вынимаю сообщение, у вас в Японии тетя объявила земля и пухом, оставила вам 20 миллиардов долларов и остров в хорошем состоянии. И обрадовался, конечно, необыкновенно. Да думаю, у меня теперь шейхи в прислуге будут. У меня Чубайс будет стоять в коридоре, свет включать, выключать. И вдруг ни с того, ни с сего думаю, а за мусор-то им плати! Без билета едешь, штраф плати, как за орудо, пошли вы все! И выпрыгнул из трамвая на полном ходу, 140 километров в час, ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. Но если я сейчас с 12 этажа выпрыгну без последствий, я все-таки схожу, покажусь врачам. Видно, у меня все-таки что-то...
1: Классика жанра. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт! Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
11: Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос. Чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю. Чернобурка – это такая лиса, а песец – это такая жизнь.

0: вот кому точно стоит дарить свою любовь, это Юле Деточкиной, которая, как пчелка, каждый час собирает для вас хорошие новости. Вот буквально через пару минут расскажет, какие песни опасны за рулем. Представляете, даже такие есть. В общем, оставайтесь с нами, как всегда, будет очень интересно. И смешного впереди немного классики. Сергей Бурунов оживит один из фрагментов романа Ильфа и Петрова. Обязательно дождитесь. Но еще больше юмора прямо сейчас. Роман Юнусов врывается в эту студию и прямо сейчас озвучит ляпы спортивных комментаторов. Поехали!
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляп-топа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
3: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом, но великолепной с точки зрения эстетики и совершенно непонятной с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И это новости от ученых. Британский экономист Дэвид Бланчфлауэр нарисовал график удовлетворенности жизнью в зависимости от возраста. И согласно этому рисунку, который выглядит как латинская буква «О», самый несчастливый возраст человека – 47 лет. До мы полны силы и энергии. После, ближе к 50 годам, удовлетворение от жизни снова начинает расти. Так что если вам кажется, что все будет лучше, так и есть. Главное – дождаться полтинника. Ученые назвали самые опасные песни за рулем. Это музыка Эда Ширана, групп «Оазис» и «Квин». А еще Билли Айдол, Джастин Бибер и Блонди. Вообще специалисты советуют быть поосторожнее с прослушиванием во время вождения энергичных песен. Бит заставляет автомобилиста давить на газ и снижает концентрацию. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 BPM. Вообще не понимаю, зачем слушать Бибера, когда есть плод Юрия Лозы.
1: Хорошие новости.
0: А еще американские ученые оспорили фразу Редьярда Киплинга о кошках, которые гуляют сами по себе. Оказалось, что эти хвостатые очень сильно привязаны к двуногим и вообще наши лучшие друзья. Провели тесты, где кошаков запускали в комнаты с их хозяевами. Так вот, почти 70% взрослых особей и котят бежали к своим людям, разрешали себя гладить и даже брать на ручки. Вот-вот ключевое здесь «даже». Еще больше хороших новостей ищите в соцсетях Юмор ФМ. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сарке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
6: Реклама.
7: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Проспал выезд на природу? Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
9: 11 сентября с 15 до 17.00 областной центр СПИДа проведет акцию экспресс-тестирования на ВИЧ, приуроченную ко Всероссийскому дню трезвости. Жителей и гостей города ждут на улице Кирова. Ориентир – скульптуры «Погонщик верблюдов». Тестирование бесплатное, быстрое и анонимное. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+.
10: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
11: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок.
12: В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermira.ru и в соцсетях 0+.
6: Челябинск. Готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска ход свободный 0+.
12: Политическая реклама.
13: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
14: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое на что способна.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого многословного и могучего русского языка. Хамите. Хо-хо выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Красота. Толстый и красивый употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике, говорится мужу. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. У вас вся спина белая, шутка. Подумаешь. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, то нетрудно заметить большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примерила очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе: «Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Эллочка самой себе. «Это значило или я, или она».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
15: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из дубаев солнечных. Потому что у меня есть вопросик. Почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем, а? Предприятие тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же.
3: Не та же, да.
2: Значит, где-то там засорчик? Где-то застревает, значит?
3: Нет, смотрите, ничего не застревает, да? Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Иранская кола, да? Ну, это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах «Росинка» и «Березка». Это привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами дядя Ваня и квасом Афанасий. Вот телефон, допустим, взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодежи тоже непросто. Сейчас периодически и молодежь на него кричит, потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, мне выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, все, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а все, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает.
2: Не, ну теперь понятно. А VPN это что? Подожди, дай угадаю. N это находчиво,
3: нет,
2: да?
3: Нет, нет.
2: V я точно не отгадаю.
3: И еще ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это еще надо вот эту рекламу с этим королем посмотреть, который от пожара спасается. Я считаю, что наоборот, надо войти в положение сотрудников, да? Пойти к ним навстречу, разгрузить их маленько. Они сейчас расслабиться не могут. Они, допустим, «Аватара 2» на большом экране смогли посмотреть только те, у кого дома большой экран. Понимаете?
2: Так, давайте, знаете, это какой-то тупик, а не разговор. Давайте позовем кого-нибудь из сотрудников, зададим вопрос. Может, они сами от первого лица скажут,
3: отлично,
2: что их беспокоит.
3: Отличная идея.
2: Так и поступим. Алло, Ольга Николаевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Угу.
4: Здравствуйте.
2: Ну, вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь беспокоит?
4: Есть такое, да.
2: Есть, да. Может, расскажете, что вас вот беспокоит, что мешает вам, может, сосредоточиться на работе?
4: У меня муж на рыбалке умер. Водки много выпил. Отцу сказал, что палатка прохладная, но отец его в костер бросил погреться. Ну, мама моя кукухой поехала, Кириллом меня называет. А у нее ни одного знакомого Кирилла за всю жизнь не было. Вообще, кто я для нее, непонятно.
2: Подождите, а как же VPN? VPN вас беспокоит? А вот Coca-Cola с иероглифами у вас вызывает какое-то беспокойство, может быть?
4: Нет, у меня вызывает беспокойство, когда сын на улице без шапки идет. Ну, еще боюсь упасть больно, если веревка с люстры не выдержит. Ну и, конечно, очень сильно переживаю, что «Аватар 2» в кинотеатре не посмотрела.
3: Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в ее жизнь может вплестись.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
5: Как судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень будет.

0: И вот не соврали же, впереди и правда много всего, потому что на Юмор-ФМ стартовал новый сезон. В наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И плюс, кстати, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Плотность шуток действительно зашкаливает, судите сами. В финале этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов». Гар Дмитриев тоже скоро появится. Ну и, как всегда, поделиться перлами ваших детей в проекте «Угарный папа». Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Джейсон Стэтхэм, вам слово. У микрофона Денис Савельев. Всем огромный привет.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если пересолил борщ, значит, переборщил с солью. Великий пост, знаешь? Я перепостил. Мосты разводные, знаешь? Я развел. Марианскую впадину, знаешь? Это я упал. Топленое молоко, знаешь? Я утопил. Снег растаявший, знаешь? Он вода. Однажды мне хотели вручить народного артиста России. Я отказался. Нахрена мне Киркоров?
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Пашков шутит на Юмор ФМ.
1: Молодожены, умоляю, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Сереже 9 лет. Папа ему говорит: ты представляешь, посудомоечная машина сломалась. Придется новую покупать. Сережа в ответ: да зачем деньги тратить? Пусть мама руками моет. Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване: это твой братик в животике толкается. Наверное, играть хочет. Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит: дай ему, пусть поиграет. Мама: как же я ему дам? Он же в животике. Ваня в ответ: а ты проглоти. Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
0: Угарный папа.
1: 5-летнюю Машу спросили в садике: Машенька, у вас семья полная? Маша отвечает: полная у нас только мама, а мы с папой худые. Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает: Дим, поделишься со мной? Нет, я не могу. Почему? Потому что я жадина, заявляет Дима с довольным видом. А разве это хорошо быть жадиной? Ну, тянет Дима, дожевывая конфету. Неплохо. И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
12: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил. АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Самые смешные картинки и хорошие новости ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс. Рожков шутит на Юмор ФМ.
3: У меня с женой полная супружеская гармония. У нее всегда болит голова, а я каждый день устал на работе.

0: Ну, не знаю, как мы, а вот многие, я уверен, хотели бы без усилий зарабатывать много денег. И, кстати, такая возможность, оказывается, есть. Юлия Дечкина совсем скоро расскажет в хороших новостях. Оставайтесь с нами. Вот говорят, лица можно нейросетям продавать. Что, как, где, зачем и почему, скоро узнаете. Оставайтесь с нами. И смешного впереди один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. В наш эфир врывается Лига городов. Лучшие миниатюры ловите.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
4: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
5: Добрый вечер, дорогой нашей любимой Елена Варфальф, Елена Вармале, Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать. Ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить. Делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй! Ты кто, эй? Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Еще раз с днем рождения вас. Всего хорошего.
1: Команда Иван да Марья. Кострома.
6: А очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
7: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
8: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. Продолжаем исследовать влияние нейросетей на человечество. А влияние мощное, скажу я вам. В Китае появились платформы, которые предлагают людям продавать свои лица для создания ИИ-контента. Любой желающий может загрузить свои фотки на специальной платформе, после чего его внешность попадает в цифровой каталог. В каталоге есть градации: возраст, пол, тип внешности. Ну, например, девушка по соседству, мужественный герой или супермодель. Выплаты за одно лицо от 15 до 700 долларов. Это полторы, где-то 60 тысяч рублей. Маловато будет, не? В нашей стране тоже искусственный интеллект развивается семимильными шагами и кое-где может заменить даже участковых. В президентской академии создали систему, которая будет оформлять документы, например, постановления, уведомления, объяснения и протоколы. То есть пока всю бумажную работу, которая отнимает кучу времени. Правда, за нейросетью придется перепроверять и только потом ставить свою подпись. Как бы ни оказалось, что работы участковым только добавится.
1: Хорошие новости.
0: А еще ученые выяснили, что люди начали общаться по-другому в эру нейросетей. В разговорах становится меньше спонтанности и эмоциональности, а коротких фраз, наоборот, становится больше. Лингвисты назвали этот эффект роботоподобной человечностью. Мол, люди привыкают ставить ей четкие задачи и переносят это в жизнь. В обычной жизни, в общении с людьми, мы чаще используем подтекст и невысказанные смыслы. Осторожнее, друзья, а то еще шутить разучимся. Как известно, с кем поведешься, от того и отсутствие чувства юмора на берешься. На этом у меня все. Я Юля Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сарке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сарке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
1: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Релакс-комедия.
5: Я еду с девочками в спа.
4: О женской дружбе и не только.
6: К мужчинам требования должны быть минимальны. Смывает за собой и умеет забирать заказы в ПВЗ. Все.
4: Между нами девочками. В кино с 10 сентября. Категория 18+.
7: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями.
8: Давай куролесить, чебаркульская птица.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
10: На красивом, элегантном,
11: проходимом и компактном.
12: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
13: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
14: 11 сентября с 15 до 17.00 областной центр СПИДа проведет акцию экспресс-тестирования на ВИЧ, приуроченную ко Всероссийскому дню трезвости. Жителей и гостей города ждут на улице Кирова. Ориентир – скульптуры «Погонщик верблюдов». Тестирование бесплатное, быстрое и анонимное. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня отмечают Международный день грамотности. А в нашей стране 8 сентября есть еще один праздник – День языков народов России. В связи с этим каждый, кто хочет проверить свою грамотность, может написать специальный диктант. Тематическая акция проходит по всей стране. Присоединиться к ней можно очно или в онлайн-формате. Текст в этом году включили фрагмент произведений Расула Гамзатова, выдающегося аварского поэта, родившегося как раз 8 сентября. Чтобы испытать свои силы, нужно зайти на сайт diktant.ruwiki.ru, пройти регистрацию и выбрать язык. Их на выбор представлено 21. Все участники диктанта получат именные сертификаты. Завтра организаторы обещают опубликовать полный текст для самопроверки, а итоги диктанта подведут до 30 сентября. Готовятся подвести итоги и дорожному сезону. К примеру, на финишную прямую выходит ремонт трассы между Миассом и Златоустом. Завершены работы на 18 из 27 километров дороги. Это уже почти 2/3 от всего объема. Дорожники восстановили здесь асфальт, нанесли разметку, заменили знаки, обустроили остановочные площадки и поставили новые павильоны. Сейчас специалисты ведут приемку готовых участков. Оставшиеся работы планируют завершить до конца года. А для любителей посмотреть на экстремальную езду по бездорожью, Челябинская область в ближайшие дни станет ареной соревнований «Уральский рубеж». Участникам предстоит преодолеть более 800 километров по пересеченной местности. Старт гонки состоится 10 сентября у арены «Трактор» в Челябинске, а финиш – 13 числа в Миассе. Ключевой точкой маршрута станет Магнитогорский парк притяжения, где участники задержатся на 2 дня. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
15: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
16: Степан Сергеевич всю жизнь проработал на заводе по производству презервативов. У него 2 дочери. Одна от первого брака, другая от заводского.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: В Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблемы. И мне довелось постоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжайте к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко. Потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу. Протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку «Отмена», посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку «Отмена» и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед метров 10, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать метров на 20, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой. И вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг. Да, такой же, в пупке. Но только надо ей, моего жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное от того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
13: Берем кредиты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Только у нас в России в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
4: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего к этой информации отнеслись их вторые половинки.
5: И глянет мгла из всех.
6: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
7: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
6: Какой?
7: Синий.
6: Мой любимый синий дом.
7: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
6: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
7: Лена. Короче, пошел я.
6: Куда?
7: Мне эту новость еще жене говорить.
6: Бедная!
4: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев. Ночь перед той самой битвой.
8: Леони, спишь?
7: Сплю.
8: А нас завтра 300, а их 800 тысяч, да?
7: Да.
8: А как спать-то, Леони?
7: Так спи давай, не неси ерунду.
8: Все. Леони, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может, 299 там, ну...
7: Так спи, я тебе сказал.
8: Все.
7: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
8: Да?
7: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
8: А ты за это боишься?
4: Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
9: Да!
7: Эй, ты куда?
10: Ну, кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

А здесь и правда хорошо, потому что у нас, друзья, стартовал новый сезон. В эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков, и плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. И вот действительно, плотность юмора зашкаливает. Убедитесь сами, в финале часа маэстро Жванецкий, послушаем один из его лучших монологов. Чуть раньше Сатя с юмором и ответами на ваши семейные вопросы. Также будет порция любимых анекдотов Игоря Маменко и еще больше юмора, собственно, уже прямо сейчас. Специально для вас проект «Шутки-песни» со Стасом Ярушиным и Люсей Чеботиной. У микрофона Денис Савельев. Всем привет и отличного дня!

0: Вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Зина уснула лицом на мундире, во лбу теперь две звезды. Да, бедная Зина.
3: Вот это Зина, тара-тара-та. Наш корабль затонул под морской пучиною, а в секс-шопе ценный груз ждут на берегу. Я неделю дрейфовал на женщине резиновой, потому что без нее плавать не могу.
4: Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
2: Обстановка
4: можно,
2: хорошая, да?
4: Обстановка по кайфу.
2: Знаешь ли ты, вдоль это наречие?
4: Как ты резко закончила, а?
5: Просто
4: вдоль это наречие.
0: На Юмор ФМ.
6: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою Теслу запостят сотни рук, но розетки для Теслы нет у нас. Подсмеется над Теслой лучший друг.
2: Постучала

0: любившими.
1: Не любившие с нелюбившими.
2: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы. Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
0: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
2: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Это в магазине говорит: у вас гречка есть? Он говорит: крупа, что ли? Он говорит: нет, блин, космонавт.
2: Двое идут, там душераздирающие крики слышны из окна с третьего этажа. Говорю: что там происходит? Нинка из 12-й квартиры. Говорит: рожает, что ли? Беременен. Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: как ему тут удалось? Он говорит: ну, первого я апперкот пробил, я чемпион по апперкоту, рухнул как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже сразу наповал. Ну, все. А третьего у меня день рождения.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
3: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья, разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном. Не стой, там.

0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер «Теннет Т7». От 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: А вот у нас на Юмор-ФМ есть своя звезда, которая нам не только светит, но и хорошие новости каждый час в эфире рассказывает. Вот узнала здесь, что рабочий день, оказывается, у нас с вами меньше стал. Если вы тоже не заметили, через несколько минут Юлия Деточкина все подробности расскажет. Дождитесь. И смешного впереди монолог Михаила Жванецкого. Ну а прямо сейчас еще больше юмора. Сатья появляется в эфире и прямо сейчас с удовольствием будет отвечать на ваши острые семейные вопросы.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
2: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же, только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий на передок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальной дотацией, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске идем от большого к маленькому. Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая рекомендует перейти на новую карту мира. Мы привыкли к карте Меркатора, которая немного искажает проекции стран у экватора. К примеру, Африка и Гренландия на этой карте выглядят почти одинаковыми, при этом Африка больше в 14 раз. Только вдумайтесь. И вот ООН предложила использовать новую карту и преодолеть картографический колониализм. В общем, почти все проголосовали «за», кроме США. Ох, и не хочется им уменьшаться. Понимаю их. Кстати, об уменьшении. В России рабочий день стал короче. Об этом нам сообщает Росстат. Если вы не заметили, оно и понятно, потому что короче всего лишь на 20 минут. В среднем с прошлого года количество времени, затрачиваемое на работу, сократилось на 0,5%. Поэтому, говорят специалисты, перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю пока нельзя. Ничего, мы верим, что однажды, как в песне, вкалывать будут роботы, а не человек.
1: Хорошие новости.
0: В Швеции представили доступное жилье для зумеров. Это индивидуальные бетонные боксы площадью от 2 до 4,5 квадратных метров. Причем в микродомике есть все, что нужно. Окно, дверь, кровать и туалет. Ну, его сидушка при этом прямо у подушки. Бывает. Да, не богато, но это максимум, который может позволить себе среднестатистический 25-летний житель Швеции с учетом его доходов, накоплений, ипотеки и цен на жилье. Наши студии на 20 квадратов на этом фоне кажутся царскими хоромами. А вот заценить, как выглядят шведские квартирки, вы можете у нас в соцсетях. Заходите в Макс или ВКонтакте, ставьте свои антилайки. У меня к этому часу все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миасе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18, в Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.
3: Реклама.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Йоу! Район проснулся. Город в движении. Лови в тарелку мое сообщение.

0: самый яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Возьми телефон, детка.
3: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
4: Возьми телефон, детка.
5: Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска код свободный 0+.
6: Политическая реклама.
7: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
8: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техническом контроле и не мог допустить брака.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Очень большие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фраг народ носить разучился, хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образованность в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, зарплаты лишали, но по больничному не платили, чтоб сыграл он чувство этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает на цыпочки, но еще не знает как. Женская гордость, так, чтоб без мата, изнутри. Ну, когда лежит, укрывшись простыней, диктор говорит, гордая очень. А как откроется, так еще пока не доносит. Граф английский тоже неловко, боком все боится войти к себе в замок. Но если пиджак от шеи на четверть метра отстает, и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать? Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она ж тоже пожать норовит. Трудно, пока идет любовь. Не сама койка, а постепенная такая, со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку и на раскладушку норовит. Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды. Тоже норовят целиком заглотнуть еще в сумку. А это реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтобы пиджак не двигался отдельно от хозяина. Или весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Ну, это все внешне, конечно, и раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры, даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога. Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине. Пока смешно выглядит. И вообще, обращение с женщиной, все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения, их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги. Консультант один лет 82 тоже уже замотался. Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент, извольте, позвольте, только после вас. Я был бы последним подонком, мадам, если бы оставил вас в соответствующем положении. Не идет фраза «позвольте, я возьму на себя». Или «вам ведь трудно, разрешите я». А уж фраза «я вами руководил, я отвечу за все» прямо колом в горле стоит. А такая «мне недорого мое место, дорого наше дело» получается только по частям. Пока сложно стало играть эрудированного мыслящего человека, и хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь, но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет, и даже у лошадей наши морды. Ну, а там баночное пиво, омары, крики «Я разорен!» или «Мне в Париж по делу!» Хоть и русским языком, а не исполнитель, не аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между зрителями и экраном постепенно восстанавливается.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Остались тени женщин и мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я:

тело в лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
5: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
15: Категория 16+.
16: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Доктор, помогите! Мой муж бросил пить, и Тузик остался без собеседника.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест.хрю».
4: Вы любите выпить? А выпить любит вас! Самое время рассказать об этом всему миру.
5: Новая социальная сеть «300 грамм». Открытое интерактивное пространство для всех, кто любит хлопнуть по рюмашке.
2: А также накатить, прибухнуть, остаграмиться, махнуть, клюкнуть, дернуть, лизнуть, употребить, опрокинуть, треснуть, прихлебнуть, смазать печень, оросить небо, потушить трубы, поддать, булькнуть, вздрогнуть, отведать, смочить, выкушать, продегустировать, распить, полирнуть, усосать, лакернуть, залить воротник и пропустить по стопочке.
4: 18 миллионов ваших единомышленников уже завели аккаунты в 300 грамм.
5: О, звучит как тост.
2: Социальная сеть 300 грамм. Фото до и после, короткие видео, вкусные рецепты и полезные знакомства.
4: 300 грамм.
5: 300 грамм.
4: Наливам и

0: Ой, ты гой еси, краснодевица. Угостишь ли боярина?
1: Угощу. А чего ж не угостить? Чего изволите?
0: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой. Растягай с карасем, который из детского меню. Репы пареной, 9 ломтёв. Да квасу ржаного.
1: С хреном квасу, а ли с медом?
0: С хреном, без льда, среднюю крынку.
1: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
0: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму. Пожалуй, большой туес.
1: Подать в бересте, аль на злате серебре?
0: Да в бересте, по-простому.
1: Внутрихоромно трапезничать желаете, аль во свояси?
0: Так во свояси, девица, во свояси.
2: Сеть трапезных быстрого питания «Житие мое». Яства дивные, по рецептам старинным, с пылу с жару.
0: А знаешь, девица, давай-ка мне и огурчиков, пировать буду.
2: «Житие мое». Вкусно, душевно, лепота.

0: всем привет! Я Солнечная, хорошего вечера и побольше юмора! Собственные персоны Андрей Рожков в этом часе будет изо всех сил развлекать нашего слушателя. Ну а я вот этими вот руками расставлю по часу кучу классных песен и отличнейших рубрик. «Шутить изволите» с Михаилом Полицеймака будет в конце часа, а чуть раньше «Реалити-криминалити». Где-то между, друзья, можно будет поймать ту самую шутку, за которую на Юмор-ФМ можно выиграть целый автомобиль и вот прямо сразу получить 3000 рублей. Так что не выключайте нас, а то, знаете, бывает такое, что звонишь человеку и слышишь: «Ой, я вот целый день слушала, 5 минут назад». Обидно, да? Вот чтобы такого не произошло, поймайте шутку Рожкова. Ну и раз мы обещали вам в новом сезоне еще больше юмора, то давайте прямо сейчас большой стендап еще послушаем.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой, это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, в бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я, ну, я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший хоть раз? Вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего. С молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком. Просто, поняла, да? Денис. Он когда, я, ну, встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно. Хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила 2 детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну, а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Нифига голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я, ну типа, заказала, это моя еда. Ну типа, я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Все.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: FM. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Граждане, если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вот не должно быть такого, что я сейчас позвоню человеку, а он не возьмет трубку, а если возьмет, то не сможет.

0: Автомобиль за улыбку.
1: И улыбайзер сегодня решил, что звонить я буду в Оренбург. У нас тут Александр выпал. Кстати, можно за ходом игры следить на сайте веселоерадио.ру и увидеть его фотографию. Он занимается какими-то работами в таких вот рабочих очках. Дозвонимся в Оренбург и будем надеяться, что Александр ничем не занят и слышал шутку. Александр, видимо, работает на благо собственного участка. Жена, наверное, сказала: «Хочу побольше. Королевство маловато, разгуляться мне негде». И Александр такой сел за руль какого-то трактора и давай там. Алло. А, это мне показалось. Да. Уши надо солнечные по утрам чистить, чтобы ничего не казалось. Потому что это гудок и Александр. Ну, понятно, все.
2: Оставайтесь на линии.
1: 30 секунд истекут буквально. 3, 2, 1 секундочка осталась. Увы, не удалось нам дозвониться до Александра из Оренбурга. Скорее всего, все-таки действительно. А для жены любимый большой участочек окучивает, может быть, уже засаживает розами, хотя я не знаю, сезон сейчас или нет. Но, увы, не удалось нам сыграть с Александром, а с кем-то другим мы обязательно сыграем, но уже в следующий раз. Ловите шутки Андрея Рожкова в нашем эфире, не выключайте приемник, берите трубку, когда мы звоним, и автомобиль может стать вашим. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: FM. Классика жанра. Аркадий Райкин.
1: Я считаю так: критиковать, скандалить — это Кали Мори. Или Кали Мори. Раз сейчас лучше, чем в 913-м, хорошо. Ну, вот смотри, я сшил себе костюм, смотри какой. Отодвинься, ему не видать, смотри. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту

0: расстегну, и все хуже будет. Пойдем зайдешь ко мне, я тебе дам адрес. Я сшил его в ателье, но сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, с глазу на глаз. Я прихожу к директору, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я не буду драться, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? Специализация у нас узкая. Один пришивал клапанок, один пришивает рукав, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть? Я говорю, нет, приши ты, насмерть не оторвешь. Кто сшил костюм? Кто мне штанов, мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал? Они говорят, вы скажите спасибо, что мы Гульфику рукав не пришили. Слушайте, их 100, я один, все стоят так. Как пуговицы, насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строй мост. Мост строю, мост. Ущутил? Не понял. Мост строю, мост. Не через Волгу, не через Москва-реку, не через Неву. Через рот. Она меня поняла. Там такая же картина. Слушай, один зуб пилит, другой колет, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронки штампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект третий, да? Дурачок, у меня мозг такой. И главное, я лично доволен, потому что я говорю, все смеются. Всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
3: Вот это я понимаю шоу.
2: Уже в кино.
4: 16+.
5: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускорение.

0: Я вот месяц назад была в отпуске в Китае, и мне безумно понравилось. Но даже я не пела песен на радости, а вот Деточкина поет. И не просто поет, а в хороших новостях на Юмор-ФМ. Да, друзья, опять. И вдохновили ее на это тоже китайцы. Не пропустите очередной выпуск уже через несколько минут. Мы же обещали вам еще больше песен. А еще больше юмора тоже обещали, поэтому из юмора у нас появится рубрика «Шутите, изволите» под конец часа. Ну а прямо сейчас «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
4: Я подтверждаю, что в ночь на субботу, 11 января, состоял в тесной интимной связи, по нашему обоюдному согласию, с гражданкой Сабуровой. В процессе связи Сабурова сама предложила мне сексуальные игры, а именно шлепнуть ее по выступающим частям тела чуть ниже пояса. Что я и сделал. По ее просьбе. В переломе тазобедренного сустава гражданки Сабуровой виновным себя не признаю. Знакомство состоялось по случаю имевшейся у меня водки. Водка же послужила причиной и нашей драки, последовавшей немедленно за знакомством. Из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражданина В, прошу мое хулиганство считать неудачным. Признаю, что справил малую нужду непосредственно на здание посольства Республики Буркина-Фасо, но прошу рассматривать это как акт природной надобности, а не политический жест. Претензий к руководству и народу Буркина-Фасо я не имею. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Русские с китайцем – братья навек, и об этом хорошие новости. Теперь до Поднебесной из России можно добраться за каких-то 2,5 часа по канатной дороге. Она протянется между Благовещенском и китайским Хэйхэ в 2027 году. Канатку собираются натянуть над Амуром. Ее длина составит 976 метров. Кабины вместимостью до 110 человек будут подниматься на 70 метров. Проект станет первым в мире, который соединит канатной дорогой города двух стран. Новая песня. «Над Амуром вагонетки ходят шустро, край движок скоростью объят». Как вам? Китайцы подсели на русскую еду. Особенно популярны борщ, котлеты и соленые огурцы. Об этом заявила профессор Института туризма и кулинарии Харбинского университета Джао Ян. Эти блюда стали настоящими хитами на местных интернет-платформах, посвященных кулинарии. А соленые огурцы вообще легко и просто можно купить в любом супермаркете в Харбине. В крупных супермаркетах города всегда есть полки с банками соленых огурцов, добавила Джао, отметив это как очень интересное явление.
0: Хорошие новости.
1: Но у меня для вас есть еще более интересное явление. На днях был установлен рекорд. Китайская блогерша Ян Жуньсинь, больше известная как Дань-Дань, во время стрима за 5 минут продала российских товаров на 17 миллионов рублей. За 5 минут! В прошлом году Дань-Дань продала в Москве во время эфира товаров на 1 миллиард рублей. Но, правда, тогда эфир длился 6 часов. Вот это вот я понимаю полезные блогеры. А наши что? К этому часу у меня все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сарке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18, в Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: Пашков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.

жаркое солнце, синие, синие волны и пустынные.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас. Ее величество – опера. Знаменитые солисты, грандиозные постановки, великие композиторы, дирижеры и режиссеры – все это потрясает и восхищает. Но разве при всем этом великолепии не случается порой что-нибудь забавное? Поверьте, огромное количество веселых историй. И я нашел для вас лучшее.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что однажды в гримерку к Шаляпину ввалился певец-любитель и довольно нагло попросил: «Федор Иванович, мне в аренду необходим ваш костюм, в котором вы пели Мефистофеля. Не беспокойтесь, я вам заплачу, сколько скажете». Шаляпин встал в театральную позу, набрал в легкие воздуха и пропел: «Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха!» Знаменитый тенор Иван Козловский как-то раз шел по ночной улице, возвращаясь из гостей. На встречу ему попались две симпатичные девушки. Будучи в хорошем настроении, он остановился перед ними и вполголоса запел своим чудесным тенором: «Куда, куда, куда вы удалились?» Девушки прыснули, обошли знаменитого певца, и одна сказала другой: «Вот дурачок, воображает, что он Козловский». Великая певица Аделина Патти, до того, как стала знаменитой, жила бедно и брала в долг мясо у одного мясника. В знак благодарности она пригласила его на свой первый сольный концерт, где имела огромный успех. Во время овации мясник встал и закричал на весь зал: «Патти! За мясо мы квиты!»
0: Шутить изволите.
1: Вот думаю, любому современному артисту было бы очень приятно, если бы, например, управляющая компания пару раз в год в качестве зрительской благодарности прощала счет за ЖКХ. Но это я так, о своем. Мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Удачи вам! Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже.
4: Вот это вещь!
3: Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 11-677-4678-0761, город Москва.
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
6: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, фраза «ну, не будем вам мешать» означает только одно. Помогать вам никто не собирается.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Всем привет! Это Катя Рылова, канал Real Life. И это мой обещанный прямой эфир с нашей сегодняшней вечеринки. Так, давайте для начала поздороваемся с моим любимым мужем Мишенькой. Миш, скажи всем привет. Миша!
3: Привет! Привет!
2: Не обращайте внимания, он пока еще не очень радостный. У Миши ночью камень из почек шел. Ну, вы видели это видео, я выкладывала ночью, как он, как карасик на льду катается, корчась от боли 2 часа. А мы идем дальше. У нас сегодня еще гости. Ну, во-первых, это Яна и Саша. Ну, вы, наверное, помните парочку с кодовым названием «Красавица и бичонок из Нерюнгри». Так вот, это они, но это будет наш маленький секрет. Ну и, конечно же, здесь сегодня моя любимая подружка Маришка Помаши и ее новый парень Тимур. Все, ребят, давайте, рассказывайте что-нибудь интересное, только, пожалуйста, без политики и матов, окей?
4: Катя, ты прям реально хочешь, чтобы вот люди смотрели, как мы сидим, просто здесь ужинаем, да?
2: А что такого, Саш?
4: Мы друзья, понимаешь? И мы собираемся здесь просто по-дружески. И просто общаемся. И в этом общении не всегда нужно следить за тем, что ты говоришь. Вот я в диалоге просто сказал, что слово «пацана» переоценено. Ну, я не так сказал, я там чуть-чуть пореже сказал, да, там, с матом, но я сказал это вам, друзьям, понимаете, вам, друзьям. А благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан». Мне это надо?
2: Я просто снимаю свой блог о себе. Вы про себя все говорите сами, ребят. Я же никому не рассказываю, что у Яны большой палец на ноге, как на руке, сбоку растет. И про тебя, Саш, я не рассказываю, что ты поехал в Турцию пересадку волос сделать. Конечно же, решил сэкономить, пересадил собачьи. И теперь, Саша, у тебя, ты когда голову моешь, псиной воняет башка. И зимой подшерсток вырастает.
4: Спасибо, Катя.
2: Да не за что, Саш. А вы, ребят, если вы не хотите, чтобы все видели, как вы целый час сосетесь до синих губ, так идите до конца и не показывайте это нам, друзьям, тоже. И вообще, знаете что? Берите пример с Миши. Миша каждый день в моем блоге. И он ни разу слова не сказал. Его все устраивает, понятно? Да, Миш? Миш, ты же за меня?
5: Закрой свой. А чё я слова подбираю? Вонючий рот, Катя. Ты меня задолбала со своими челленджами, сторис и рилсами. Мне 40 лет, какие нахрен челленджи? Я завскладом перекрестка, Кать. Про меня люди должны узнать, только если я умер. Ну или, не знаю, в «Поле чудес» сматерился смешно, но это максимум. Я хочу приходить в магазин, покупать хлеб и спокойно уходить. А не еще полчаса с продавщицей обсуждать, как давно у нас с тобой целых 2 недели ничего не было, Катя. Кстати, с днем рождения меня, да, ребят? Спасибо, что пришли. 40 минут сижу один, бухаю.
2: Миш, прости, пожалуйста. Но я не знала, что это для тебя так сложно. Я больше не буду никогда так делать. Все, больше не участвуй. Для меня очень важно, чтобы тебе было хорошо. Я же тебя люблю, Миш. Правда. Ну ты меня тоже пойми, если б не мой блог, я бы точно не смогла позволить себе тот подарок, который сейчас сделаю.
5: Ой, что ты можешь подарить мне, Катя? Алтайский чай? Дешевые авиабилеты? Что ты там рекламируешь отсюда?
2: А ты, Миш, выгляни в окно и увидишь.
5: Ой, да чего ты за драма опять? Это что, машина?
2: Машина.
4: Чего?
5: Китайская?
2: Ну а какая еще?
5: Я такую хотел, Кать! Спасибо! Катюшка, спасибо!
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Все идет по плану. Рожков шутит, шутит много. И юмора на Юмор-ФМ тоже стало больше. Всем привет, я Солнечная. Я здесь только для того, чтобы рассказать вам, что же нас ждет в эфире в этом часе. Ну что ж, есть такое ощущение, что народ не против послушать Михаила Задорнова. А если так, то включу его в конце часа. Самый лучший Дэн, Денис Клявер, свободный от выступления время, рассказывает анекдоты и делится лучшими со слушателями Юмор-ФМ, а так что в этом часе его тоже стоит ожидать. Угарный папа еще появится. Рожков, Рожков, скандируют его фанаты, и Рожков в этом часе, не переживайте, тоже будет достаточно. Ну, а прямо сейчас давайте еще и Джейсона Стэтхэма услышим, потому что у нас теперь еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Настоящий мужик, как ковер тети Зины. С каждым годом все больше лысеет. Настоящего мужика голыми руками не возьмешь. Тут много чего голого может понадобиться. Настоящий мужик должен быть с деньгами. Поэтому, если ты хочешь настоящего мужика, дай ему денег. Мужики, запомните, если ваша девушка уходит от вас по собственному желанию, по закону она должна отработать еще 2 недели. Настоящий мужик никогда не моет ноги, потому что ноги ниже мужского достоинства. Настоящие шаманы могут быть родом только из региона Шамань. Все остальные – просто игристые колдуны.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ. Каждый день.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда ж вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Третий год изучаю английский. Египтян уже понимаю, а вот англичан еще нет.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Алена 4 года. Едут с мамой в маршрутке, напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света 5 лет говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрынин Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
0: Угарный папа.
1: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные. Что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего авиалайнера. За ваш комфорт и безопасность командир экипажа корабля поднимает свой первый тост.

0: Если кому-то тоже непонятно, он где, то на Юмор ФМ, где в новом сезоне еще больше юмора, зажигательных песен и деточкиной. Трудится моя любимая коллега, теперь не покладая рук. Весь день рассказывает слушателям свои хорошие новости. И в очередном выпуске совсем скоро мы услышим про помещицу Анну Асти, владелицу деревень и крепостных... бизнеса, большого бизнеса. А еще впереди нас с вами ждет Задорнов навсегда. Ну и прямо сейчас еще больше юмора в лице, точнее в голосе. Жаль, все-таки Деточкин не сможет со мной, как в былые времена, сделать это хором. Самый лучший тен.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Любовь одна на всю жизнь. Об этом мечтает каждый. Представьте, такая квартира, значит, сидит пожилая женщина, значит, в такой сеточка у нее на волосах, мундштук, сигареты, она так затягивается и наблюдает картину, как ее внучка 15-летняя у зеркала прихорашивается. Она, значит, накрашивает, и она говорит: «Леночка, ну куда ты собираешься?» Она говорит: «Я на свидание, бабушка». «Ну как, это Леша?» Она говорит: «Да нет, это Витя». «Ну как, Витя? Ну, вчера у тебя был Леша. Ну, Леночка, ну, так мы и разошлись». Она говорит: «Ну, Леночка, так нельзя. Понимаешь, ты ведешь себя как, ну, какая-то вольная девчонка. Ну, так нельзя, понимаешь? У настоящей, благородной женщины должна быть одна любовь на всю жизнь. Понимаешь, а у тебя то Витя, то Леша. Одна на всю жизнь, Леночка». Ну, она так допудривается, поворачивается к бабушке и говорит: «Ну, бабушка, ну, а у тебя что, была такая любовь?» Она говорит: «Конечно». «Ну, и кто это?» «Кто? Морячки».
4: Правда, друзья, она не всегда к месту, поэтому, так сказать, задумайтесь лишний раз перед тем, как говорить правду. Вот, например, разговаривают двое супругов.
5: «Дорогой, скажи, меня эти джинсы не полнят?»
4: «А ты не обидишься, если я скажу правду?»
5: «Да нет, конечно».
4: «Оль, я сплю с твоей сестрой».
3: Коротко о взаимопонимании. Диалог в музее.
5: «Простите, чья это статуя?»
3: «Нефертити».
5: «Да я и не ферчу, честное слово, я правда не знаю».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске «Яркие женщины». Петербурженка по имени Мария доехала из Петербурга до Китая на велосипеде. Работала она репетитором, копила на поездку и стартовала в первый же день лета. На границе она была уже 31 августа, спустя 3 месяца и 8 тысяч километров. Самым трудным во время поездки Мария называет падение с велосипеда на 11-й день путешествия. Тогда она сломала руку и частично потеряла память, но потом вспомнила, куда едет, и рванула дальше. Сейчас Мария хочет доехать до Шанхая. Из Китая будет возвращаться уже на самолете. Ну и правильно, а то пока она едет, начнется зима, а зимой на велике можно не только память потерять. Певица Анастя решила купить еще одну деревню. Короче, она сначала купила деревню, в которой жила ее бабушка. В ней она планировала размещать гостей, устраивать разные вечеринки. И вот так это Анне зашло, что теперь она хочет еще одну деревню и уже там построить закрытый VIP-комплекс для отдыха. Местные годами сидели на этой земле, ничего с ней не делали, только жаловались. А Аня сделает так, чтобы там кипела жизнь. Да и деньги вложит, не все же ей шматье покупать, заявляют инсайдеры, близкие к Асте. Как-то пахнуло Юрьевым днем, если вы понимаете, о чем я.
1: Хорошие новости.
0: Ну и к зарубежным дивам. Бейонсе попала от ее фанатов, а ведь она тоже хотела как лучше. На днях звезда отметила 45, Бейонсе ягодка опять, и выпустила по этому поводу деревянный бокс для хранения своих пластинок. Без пластинок. Ящик сделан из сосны, которая считается самой бюджетной древесиной, зато с ремнем из кожи крокодила, искусственной. Всего таких ящиков 500 штук. Цена ровно $948 и 1 цент. В наших рублях это примерно 82 тысячи. Ага, за пустой ящик. Но есть глубокий смысл. Там зашифрованы год и дата рождения Би. 4 сентября 1981 года. Фанаты смыслов не увидели. Они заметили только отвратительное проявление жадности певицы. Это я их сейчас цитирую. Я, Юлия Деточкина, вообще не жадная. У меня хороших новостей море. Скоро свежий выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 000 рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сарке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И подождите! Рано смеяться. Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылка запустил в лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил. А наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И наш убегает от лося и кричит лосю. Это не я в тебя бутылкой запустил.
2: Да, мы уникальные люди. Со сбившейся программой вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать, я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожите мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги. А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями. Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит, ураган, класс, фотографирую, быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро. А в маршрутке у женщины звонит телефон, вот этой серии «Женская логика», наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им, ну и кажется, дома забыла телефон. И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю, остановите на следующей остановке, вторая. И мне тоже. А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж – сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
7: Категория 16+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Юмор ФМ. Шутки.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе недостатки было указано «плохо кушает».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Магадан. Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
5: Ага, с пятого раза.
4: Но мы, конечно же, все обрадовались.
5: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
4: В смысле с пятого раза?
6: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
4: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
7: Где здесь выход?
4: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
7: Я беру 50 на 50.
4: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
7: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
4: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А-студио.
6: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
4: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
7: Да мы тут все Ксения Бородина.
4: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
6: На лобном.
4: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
8: И мы
4: закрываемся.
8: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
3: Эй,

0: Да все уже знают, что на Юмор-ФМ в новом сезоне стало еще больше юмора. Или еще не все. Ну вот, сообщаю, теперь точно все. И надеюсь, что вы радуетесь вместе с нами, потому что теперь стало еще больше поводов для улыбки, классных песен и, конечно же, Андрей Рожков. Мы взяли его в рабство. Шучу. Все, конечно, по любви. Все только по любви. Андрей шутит в эфире, даже никакой зарплаты не попросил. А в этом часе из юмора мы предложим вам послушать маэстро Жванецкого. Что делать, если молодой человек не дарит цветы? Вот такой вот сложный жизненный кейс разберет Сатья с юмором. Анекдоты будет рассказывать Маменко. Ну а прямо сейчас на Юмор-ФМ еще и Катя Лель появится в нашем собственном проекте «Шутки песни плюс».
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Надя.
3: Я, да?
4: Да, ты твоя песня.
3: Ну, давайте.
1: У салата вышел срок, дома посижу.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Однажды вечером одной певице облачиться было не в чего. За гонораром барышом пошла на сцену голышом, на главной площади, да в городе большом. Пора приодеться на сцену в трениках, тельниках, в валенках ступай, помогут согреться. И ватник стеганый, и малахай. Пускай на обнаженку спрос немалый, пускай на сцену никого в трусах не выпускай. Следить будем строго, в рутюбе видно все, ты так и знай.
5: Какая актуалочка. И рутюб тут, и давайте себе хорошо одеваться будем прилично. Если что,
6: рутюбе. Очень правильно, между прочим.
3: Да.
6: Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так живущий с нами дома отчим.
3: Не похоже ни на маму
5: поёт. Ни на кого
3: не
5: похоже.
3: Не похоже на меня. Тебя. Это смешно, да.
4: Надюня. Надюня, ты.
1: Вот было жутко, мы встретились в маршрутке, госномер 666. Это просто жесть, мы говорим, добрый водитель, газель остановите. А он не понимает и дальше на педальку нажимает. Нажимает.
2: Шутки, песни, плюс.
4: Женщину я надуваю. Подожди. Женщину я надуваю, женщину я надуваю, хватит улыбаться, бывают ситуации.
3: Ну это смешно же.
0: Так, Катя.
6: У Полины пух, а у Айгюль прямо не пух, а усики.
3: Кошмар какой-то, блин.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
6: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
2: Шутки, песни, плюс! Ярушин, Ангарская.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Детская мечта Василия сбылась. Он заасфальтировал все 6 соток на родительском огороде.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли. Девушка пристает к парню, пытается клеить его, как говорится. Он говорит, ты извини, но у меня уже есть девушка. А если тебе предложат Ламборджини, ты тоже скажешь, извини, но у меня уже есть Жигули. Ты не обижайся, но ты предлагаешь еще одни Жигули. Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего. Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну весь такой Рэмбо. Говорю, да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек. Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали «Мама!». И вот тут я испугался.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.

0: Это Юмор ФМ. У нас еще никто не спит и даже не собирается. Наоборот, мы полны энтузиазма и классного контента, которым делимся с вами. Что больше всего бесит россиян летом? И нет, это не то, что лето нет, а что-то другое. Узнаем мы из хороших новостей Деточкиной совсем скоро. Маэстро Жванецкий появится у нас ближе к концу часа. Ну и человек, который научит вас плохому, как в Ералаше, и хорошему. Но всему, чему учит он, делает это с юмором. Прямо сейчас Сатья.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание.
1: Сатья отвечает.
3: Ну, тут хочется что-то съёрничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, нужно... памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
1: Сатья с юмором.
4: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
3: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать, потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на. Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Российские специалисты на связи. Все свежие открытия в этом выпуске. Российские ученые из РЭО имени Плеханова реабилитировали вообще все разделочные доски. Долгое время народ спорил, какая из них безопаснее – деревянная, из пластика, каменная, ну и так далее. Оказалось, абсолютно без разницы. Доски загрязняли фаршем, а потом очищали разными способами. И микробов всегда было плюс-минус одинаково. Говорить, что какая-то доска безопаснее, нельзя. Посоветовали просто хорошенько их мыть и особо не переплачивать. Аналитики узнали, что летом раздражает больше всего. И это, конечно, самокатчики. В этом году люди на симах, и речь не про серафимов, а про средства индивидуальной мобильности, злили сильнее даже, чем курьеры. Более половины респондентов, 53%, выбрали самокатчиков, тогда как за курьеров проголосовали только 12%. И еще примерно каждого третьего раздражали обе группы одинаково. А все потому, что гоняют по тротуарам, не соблюдают правила и бесшумно подкрадываются сзади. В Москве вообще хотят разрешить прокат самокатов круглый год. Так что раздражать они нас будут не только летом.
1: Хорошие новости.
0: Психолог Милана Орехова рассказала, сколько на самом деле формируется привычка. Ранее считалось, что 21 день. Но это миф, говорит Милана. Он появился в прошлом веке, когда пластический хирург Максвелл Малец подсчитал, что пациентам нужно 3 недели, чтобы привыкнуть к новой внешности. Но на самом деле формирование привычки занимает в среднем 66 дней. И чем проще привычка, тем меньше времени на нее потребуется. Пить по утрам стакан воды гораздо проще, чем тренироваться 3 раза в неделю. А дисциплинированные люди организуют свою жизнь так, чтобы полезное решение принимать было легче, а вредное – сложнее. Полезное решение – слушать хорошие новости. Свежий выпуск уже очень скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сарке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сарке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: FM. Шутки и песни.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Когда от меня ушла жена, мне было очень тяжело. Но стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: Петра Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что внешность человеческая? Ничто. Главное — это ум. Что такое форма лица или носа, размер глаз, прическа? Все это мелочи. Главное — ум, взгляд и интеллект. Вот что главное. Но если к этому еще красивая внешность, тогда все, осталось денег достать. А что деньги? Ерунда, когда есть ум и такая внешность. Но если есть еще деньги, все, нужно только, чтобы они любили друг друга. А если есть ум, внешность, деньги, и они любят друг друга, нужны успехи в работе и счастье в личной жизни. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь, успехи в работе, нужно только здоровье. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь и здоровье, нужно, чтобы все это сошлось у кого-нибудь одного человека. А этого не бывает.
2: Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября. Включился 1 декабря, показал Любе, крикнул «Атас» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Одна же дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Как только поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый чек прибегает. Все в панике, как мусор выбросят, снизу этот же человек в наших объедках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик работает. Тоже сообщается, они отказываются жить. А уж с телефоном те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу набирать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали, кричали «Отсоединяйтесь, дайте поговорить». Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат: «Ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательней». Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему говорите «мы»? Вы что, не один палец вставляете? Конечно, не один. Я уже себе не доверяю. Мы уже втроем вставляем мой палец. Они форточку открыли, соседка из другого подъезда прибежала. Ребенок маленький, просьба закрыть. Жена плакала, да, пол моют, внизу люстра загорается, это уже обычно. Жена плакала, все наши письма обратно приходят с надписью «Адресат выбыл». И те, которые к нам обратно возвращаются: «Адресат выбыл». Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя вон отсюда, иностранцы проклятые, с нашей подписью. Это все мы говорим: «Ребята, это все нечистая сила». Они говорят: «Нет, мальчики, это все еще социализм».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычеглаз. Да-да-да, это победа!
3: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
4: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
3: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники,
5: даже атлеты серебряного возраста.
3: Каждый может взяться за дротик.
4: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
3: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе. Ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
4: Задротики. Вместе мы сила.
6: Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
7: Недорого, но больно.
6: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. Твой рот.
7: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
6: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
7: Я твой рот лечил. Ты прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой карты Шара от банка Лукоморье.
8: Неужели так бывает?
7: Да, представь себе, все на Шару.
9: Банк Лукоморье представляет Шара. Первая карта с кэшбэком 100%.
8: Бензин.
7: На Шару.
8: Модная одежда.
7: На Шару.
8: Кино, рестораны, путешествия.
7: Да все на Шару.
8: Такого просто не может быть.
9: В Лукоморье может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение банка Лукоморье в вашем городе.
7: Под дубом с золотой цепью.
9: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам Шару.
8: А это бесплатно?
9: Ну, конечно. Все на Шару. Банк Лукоморье.
10: Приходите в гости к нам поскорее.
9: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов. Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Здорово! Воу, класс! Какие все красивые! Я ненавижу, когда у меня просят занять деньги в долг. Я очень добрый по натуре и не могу отказывать. А эти негодяи всегда этим пользуются. Да, они всегда заходят с козырей. Говорят: «Саня, мы с тобой давно знакомы, живем в одном городе, я тебя рожала». Я недавно понял, что самый худший подарок лучшему другу – это деньги. Потому что вы не почувствуете прибыль. Допустим, у меня есть друг Серега, и он на мой день рождения подарил мне 5000. И я ему обратно на его день рождения передарю ему 5000? Со стороны это будет выглядеть, как будто бы у нас дома проходят обыски, и мы каждые полгода избавляемся от накоплений. Типа: «Серега, пусть до января полежит у тебя». И я не могу подарить меньше, чем мне подарил Серега. Он обо мне плохо подумает. Скажет: «Вот зараза, я ему подарил 5, а он мне 3800. Солью у него бензина из тачки на эту сумму». Я знаю Серегу, мы с ним так и познакомились вообще. Я не могу подарить больше, потому что это Серега. Он как раз и друг на 3800. Если к нему прям хорошенько присмотреться, то и на 3200. Даже его бывшая стоила 6500. Так у нее в анкете на сайте было написано. Вырос в селе и никак не могу привыкнуть к жизни в городе. Потому что здесь нужно платить очень дорого за те вещи, которые в селе были бесплатны. Например, там парковку, абрикосы, поминки. Меня недавно друг в городе пригласил на поминки своего деда в ресторан. И там был вход по спискам. Прикиньте, в селе не так. В селе ты просто заходишь в открытую калитку и такой: «Я тоже знал усопшего. Можно мне курицу, пожалуйста, без гречки и шашлыка побольше?» И они тебе такие: «Ну, вообще-то у нас тут свадьба». «Ну ладно, заходи, будешь со стороны жениха».
2: В общем, первый раз был на поминках в ресторане. И мне капец как было неловко осознавать, что я ел равиоли только благодаря сильной неосторожности его деда в гололед. Люблю на свидание гулять по парку или набережной, дарить девушкам бесценные виды природы. Типа: «Дорогая, видишь этого прекрасного лебедя? Сегодня он распустил крылья именно для тебя. Это бесценное чудо, которое финансово мне ни хрена не стоит». Я ненавижу бабок, которые продают цветы в парках или набережной. Знаете таких? Которые всегда тебя подставляют. Которые тебя догоняют и такие: «Молодой человек, вашей даме нужны цветы». Причем всегда в утвердительном предложении. Ни одна бабка не подходила еще со словами: «Молодой человек, вашей даме нужно больше гулять. Свежий воздух и приседания. Удачного вечера, ковбой. Отжарь ее сегодня на славу». Ни одна, прикиньте, даже родная, которой капец как нужны правнуки. И странность в том, что всегда девушки становятся на сторону бабки. И всегда такие: «Саша, да, почему я без цветов? Ты чё, не слышал только что эксперта по цветам?» Я очень мечтаю наказать такую же бабку ее же оружием. Поэтому сейчас ищу девушку не для секса, а для мести бабки. Чтобы я гулял с такой девушкой, мы подпустили бабку. Я купил девушке цветы. Она понюхала и сразу упала в конвульсиях с пеной изо рта. И такая: «Саша, прощай. У меня непереносимость пыльцы. Прошу в моей смерти винить эту милую престарелую женщину. Не просите в долг. Ходите на свидание и бегайте от цветочников». С вами был Александр Лукашов. Услышимся на Юмор-ФМ.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сегодня ровно в 12:00 дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. Ровно в 12:30 случилось.

0: FM. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Старая муха самоотверженно билась башкой в стекло. Наверное, часа полтора. Отлетела назад, разворачивалась и свирепо жужжа бесстрашно шла на таран. По другую сторону окна, там, где улица, сидела молодая зеленая щемуха. И полтора часа

0: Сара ответила, еле двигая челюстями. Глупая ты, а то уж и молодая. В открытое окно любой дурак вылететь может. Ну а радости-то влетел, вылетел, влетел, вылетел. Разве живем ради этого? А вот ты поработай своей головой, пока не распухнет. Пока пол с потолком не сольется. И вот когда жужжать уже нечем, вот тут и ползешь туда, где открыто. Если бы ты знала, как мне сейчас хорошо. Молодая старалась не смотреть, не распухшую голову старой, а та продолжала. Мой папа всю жизнь бился головой в стекло. Мама покойная билась. И мне завещали, только преодолевая трудности, почувствуй себя человеком.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали!
1: Гол! Штанга!
2: Друзья, до начала матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 0-0. И вот на повторе мы видим, как сначала в белорусского игрока попадает шайба, а потом сверху навалились два шведа. Да, такого счастья никому не пожелаешь. Скажу вам, этот молодой нападающий очень перспективный, с большим талантом и огромным мужским достоинством. Вот по второму тайму чувствуется, что тренер Реала в перерыве, как говорится, вставил своим футболистам. Какой удар! Вообще без траектории! Как из пули выстрелил! Да, не очень большая растительность у судьи Лопеса Ньета. Может и замерзнуть. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ!

идти пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно. Я

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина, и в этом выпуске поговорим об именах собственных. Фамилия Шумахер в России стала из имени собственного нарицательным. Нет, мы и так часто говорили про людей, которые быстро ездят «ну, Шумахер», а вот теперь будем делать это официально. Институт русского языка Российской академии наук добавил фамилию легендарного гонщика в словарь с пояснением, что теперь это синоним лихача. Велик и могуч русский язык, даже чужие фамилии делает своими словами. Продюсер Игорь Матвиенко признался, что хочет запустить группу «Аленушки». Правда, не на отечественной эстраде, а всего лишь в рамках мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Сейчас как раз идет кастинг, так что голосистые и простосистые девушки – вперед! А Матвиенко не исключает, что «Аленушки» могут стать полноценным коллективом после мюзикла. Это будет зависеть от того, когда стартанет мюзикл «Иванушки». А мюзикл «Иванушки» стартанет тогда, когда появятся «Аленушки», говорит продюсер. И если они будут востребованы, конечно, проект может продолжить жить самостоятельно. Говорит, что две певицы у него уже есть, так что поспешите.
1: Хорошие новости.
0: Якутский депутат в честь своей жены назвал улицу в своем городе. Правда, не сознается и шутит, что если бы дали, назвал бы в честь нее целый город. Короче, улица называется Виктория. Супругу депутата Владимира Федорова зовут именно так. Название появилось в момент, когда он стал депутатом горсобрания. И по стечению обстоятельств, ну или нет, в этом же районе был их дом, а семейный бизнес носит имя... Правильно, Виктория. Недовольные пишут жалобы, мол, Федоров использовал административный ресурс в личных целях. Он отшучивается, но, если честно, название хорошее. Улица Виктория звучит ничуть не хуже, чем улица Ленина. Всем любви и побольше хороших новостей. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме. Плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 20 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Малоопытный шотландский ветеринар сделал искусственное дыхание овечке и совершенно случайно изобрел волынку.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освещая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит». «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!»
2: «Нет, значит, и не было!» грубовато сказал Остап. «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите».
3: «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!»
2: «Контора пишет!» сказал Остап. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
3: «Товарищи!» – заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!»
2: Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.

0: Реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Юмор

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А сейчас я научу вас плясать индийские танцы. Все просто. Одной рукой вкручиваете лампочку, другой гладите собаку.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в банке.
2: Чё ты там плетёшься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
3: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, я все что угодно сделаю. Хочешь, я пить брошу? Или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
2: Да ты наоборот радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать. Опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
4: Здравствуйте, женщина.
2: Здравствуйте, как вас там?
4: Вы что-то хотели?
2: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих крашей подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо титик, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
3: Ну, абрикоска моя лохматенькая, ну, умоляю. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
2: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
4: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
2: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
3: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
2: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
4: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
2: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
3: Все, топай, топай, топай, топай, топай, давай, давай, давай,
5: нет,
3: Катя, давай.
5: Зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
3: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
5: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
3: Так, все, успокойся.
2: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
3: Да, она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
2: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскун с***ный.
3: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
2: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там, как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

крышка, все это было. Маргарита, окно

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: 8-летний Лёва о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама. Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа!

0: 915-0303-567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Товарищи, если вы постоянно путаете маслины и оливки, просто запомните: оливки оливкового цвета.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда ближе к детям. Екатеринбург.
3: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
4: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
5: Куда ехать? Помру я скоро.
4: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
5: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
4: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
5: Не хочу, там дождь.
4: Ну нет ведь никакого дождя.
5: С суставами чувствую, скоро начнется.
4: Так, что ты от меня хочешь?
5: Положите меня рядом с дедом.
4: Дима, он живой!
5: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
7: Здравствуйте, вам на Ленина?
6: Здравствуйте, да, на Ленина.
7: Че, имя мое заскринило, да?
6: Нет.
7: Ну, поди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
6: Света.
7: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
6: Но я не Маша, я Света.
7: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте! Вам куда? Туда-сюда. Здрасте! Как тебе такой сервис?
6: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
7: Давай! Еще косарь доплатишь, отчество назову.
6: Договорились.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Все самое вкусное собрала для вас в этом выпуске. Западные блогеры массово подсели на чеснок и называют его таким же суперфудом, как в свое время спирулину, киноа или ягоды годжи. Кто-то сейчас помнит про ягоды годжи? Вот именно. Но чеснок не таков, он так быстро не выветрится. Биохакеры советуют есть его с медом ради энергии и молодости. В интернете народ делится, как с помощью чеснока вылечил прыщи и все такое. Надо им рассказать, что если повесить чеснок на шнурок на шею, то ни один вампир вам не сделает кусь. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пообещал нам армию грибов. Высокая влажность, похолодание и тепловой удар спровоцируют в предстоящую неделю вторую волну массового появления целой армии грибов. Опят, маслят и белых, говорит Евгений. И обещает, что атмосферу разрежет тепловой нож, то есть между прохладой вклинится ненадолго тепло, местами даже субтропическое. Ну что, сограждане, точим кинжалы и на тихую охоту?
0: Хорошие новости.
1: Американские сурки подсели на антифриз. Туристы в национальных парках Секвойя и Кингс-Каньон заворачивают свои тачки в брезентовые подгузники, чтобы грызуны не выпили их досуха. Сурки сбиваются в бандитские группировки по 10-15 голов и грызут патрубки охлаждающей системы, а после нализываются от души. Брезент не дает запаху распространяться, лишая сурков приманки. Ну что скажешь, пьяница, сурок, горе в норе. Сурок, не пей! На этом у меня все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот, например, спросит вас жена: что бы ты без меня делал? Знаете, что самое сложное в этой ситуации? Мечтательно не улыбнуться.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска: если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200.
2: Это кому остальным?
1: Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верить своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат.
0: Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ. Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 17. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 19 градусов. В Троицке и Челябинске до 21 тепла.

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

ты, я помню, как сейчас.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
4: Сияй, матушка, Россия,
5: здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
6: То не вран летит, то не конь бежит. Не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
7: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
6: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
7: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
5: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
6: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
7: И к воде люд чесаной устремляется. Всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
6: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
7: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Едет девочка на Бугатти, красит губы, глаза, лицо. Хором девочку кроет матом третье транспортное кольцо.
3: Позвольте, спою.
0: Я подлил Марусе виски в ее смуси. Шансы есть, что я с Маруси нынче развлекуси.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Надежда?
4: Я, да?
3: Да.
1: Монитор одноклассницы столько всякого видал за 10 лет. Постоянно к ней стучится незнакомец с сообщением «Привет». А не с вами ль в пятом классе мы одну делили парту на двоих? Вы тогда не разделили робких трепетных желаниев моих. И вот шальная одноклассница в объятиях жарких незнакомца забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная одноклассница, ведь вся страна на одноклассниках гуляет. В этот миг легко влюбиться, одноклассница. Когда стучится к ней в друзья очередной одноклассник.
4: А ты есть на одноклассниках? Честно.
3: Не знаю, правда.
4: Поэтому тебе никто не стучится там, понимаешь?
3: Ну да, ну не захожу, да.
4: И меня
3: нет. Нюш, давай ты.
5: Ну, у меня опять весьма краткий.
3: Давай.
5: А жирный лебедь на пруду кидал обратно мне еду.
4: Хорошо, что Нюша пела эту песню сейчас, не я, да?
0: Так, я, да? С подружкой Димка гулять ходил, ее на ветку дерева посадил. И с полною девчонкой, теплою ото сна, на Димку рухнула сосна.
5: Ой.
3: Нюша, теперь ты.
5: Ай-яй-яй. Так. Студентки филфака, они если выпьют и гэкнут, и окнут, и договор.
4: И договор.
2: Шутки, песни, плюс. На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
5: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
5: Ну, приглашайте.
1: Класс. Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
2: Шутки, песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: «Какая красивая пара!» – произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Один говорит другому: что-то мне такое ощущение, что жена мне изменяет. А с чего ты взял? Да сейчас живем в другом городе, а сантехник все тот же приходит. Муж собирается в спадке ложиться. Муж говорит мечтательно так. Уже за полночь по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит: Сема, я могу показать тебе не хуже. Смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже. Тебе потом фиг переключишь. В музее проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: а прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, тут череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А помните в фильме «Гостья из будущего»? Космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это веяние времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо. А что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины... Да, что женщина не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди, свободные люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... все сайты для знакомства, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравилась эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом, не солоно хлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратя. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Говорю, а зачем ты вот спишь с ним на первом свидании? Она говорит, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Если тебя окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина и в этом выпуске «Выдающиеся мужчины». Житель Башкирии Денис Вагапов пронес на плечах верблюда и поставил рекорд. Богатырь принял участие во всемирных играх кочевников в Киргизии и стал лучшим в необычном испытании. К счастью для верблюда, это было не живое животное, а муляж весом в 400 килограммов. Денис смог протащить на себе эту тушу 5 метров всего лишь за 11 секунд и стал самым быстрым из 19 участников. Силач говорит, что тренировался дома, на конях. Заходите, зацените размеры верблюда в наш канал Юмор ФМ в Максе и не забывайте подписываться. В Якутске объявили войну пням. Да, власти уверены, что после вырубки деревьев корни продолжают расти под землей и вспучивают асфальт. Вот почему он портится. Поэтому решили все пни извести. За 100 коряк готовы заплатить 2 миллиона рублей, за поменьше – 1,5 миллиона. В гонке лидирует известный якутский общественник Антон Васильев. За 40 дней он в одиночку выкорчевал уже 52 пня. Причем совершенно бесплатно. А еще он регулярно убирает мусор, и его личный рекорд – 215 мешков мусора за день. Молодец! Будьте как Антон, а лучше не мусорьте.
1: Хорошие новости.
0: Ну а звание «Батя года» достается парню, который привел отпрыска 1 сентября не в ту школу. Мама выдала папе ребенка, сказала, что учительницу зовут Анастасия, и отправила с Богом. Учительницу и правда звали Анастасия, но малыш в ее списках не значился. Педагог подумала, что пока она была в отпуске, добавился новенький и продолжила занятие. А через несколько минут прибежала перепуганная мать, которая искала сына по всем школам района. Оказалось, что отец привел мальчика не туда, а потом не брал трубку. Вот тебе и вовлеченное отцовство. На этом у меня все новости к этому часу. Я скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.

Представляй себе, все сбывается, если ты.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вас опять клонит в сон? Запомните, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. О, так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство, принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату, он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы, я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. И кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает. Если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Waldorf Astoria, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик, а с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
3: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
4: Сыночка, ты покушал?
3: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
4: «Эдипов».
3: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
4: Жилой комплекс «Эдипов».
5: Мама, я покушал.
4: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
6: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта. И интеллектуально расту.
7: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
6: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
7: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
6: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
7: Мобильное приложение «Третьим будешь»
6: с превеликим удовольствием.
7: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
8: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
9: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
8: А вы похожи на Корнелюка?
10: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
8: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
9: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспективы роста, плотный гастрольный график.
8: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
9: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
8: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.
0: На Юмор-ФМ.

комнате, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится, все, что хочешь ты.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Циховский, Москва.
1: Здравствуйте, мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Чем мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денег настал. Я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Ну, могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит: «Привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете? Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари!» Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и, представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но, правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, я же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются. Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезво иду к барной стойке и говорю: «Бармен, налей!» И всегда скажу: «Ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно!» Обидно, я говорю: «Бармен, налей мне, пожалуйста, 0,5 литра текилы!» Один говорит: «Да ладно!» Говорит: «Да поверь мне!» И вот один не поверил, говорит: «Ты если это до конца допьешь, я за это заплачу». Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями. Ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит: «Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме, Настя». Зато папа... Ребята, папа полюбил сразу. Он даже меня в сторонку отвел, говорит: «Андрюха, у тебя с Настей, если ничего не получится, у меня в Ростове есть еще одна дочь. Забей, братан, главное, не теряемся. Напиши мне свои цифры, держим связь». Вы знаете, он как в воду глядел, потому что Анастасия оказалась Я объясню, она давала имена всему, что видела, всему. Ее машину звали Полина, айпад у нее был Павел, ее песик Йорк, знаете, вот эта вот шняга маленькая, волосатая, Альберт, блин, Альберт, а я Зая. Знаете, как унизительно быть Зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Вы будете все вроде бы пассажиры, я проводница. Ту-ту. И вот вы вроде бы едете в поезде, а я буду проводницей, вы меня просите, спрашивайте, что обычно, просите, спрашивайте у проводника, когда едете в вагоне, хорошо? Договорились? Только, пожалуйста, погромче, побыстрее, то не уедем сегодня. Поехали. Что обычно спрашивают, то и спрашивайте. Погромче только, поехали. Погромче. Не ори! Ты только в поезд сел, уже чаю. Ты в поезд сел, не чайник, понял? Когда сама захочу, да тебе принесу. Чего? Белья вообще нету. Тебе чего хватило, беги с этим, пока не отняли. А если просто не мокрый, значит простирный, ложись, прямо под тобой высохнут. Чего? А для тебя чисто было. Встань, убери, что еще, убираться за тобой должна. Господи. Куда? В Василькова? Мы в другую сторону, мать, едем. На обратном пути заедешь. А? Тебе надо? А мне не надо. Когда мне надо будет, тогда тебе открою. Сиди. Как? Это фирменный поезд Антарктиды, без отопления идем. Как? Свет, тебе меня не видно. Ты на голос сиди. Вот он и я. Чего ты хотел? Не слышал? Таможня? Проверь, парня. Это у меня этот тест. Если его пройдешь, все, приезжай. А зачем мне радио? Вон как ты орешь. Да сделай себе потише, и все. Я и вторым-то еще не стала. Господи, в третьем. Да, вон он чаю допьет, тебе стакан останется. Чего? Я же у тебя не спрашиваю, чего у тебя стоит. Едешь, едешь. Во-первых, я не мужик, а женщина. Ты соображай. 2 часа ночи, где этот водохлёст спит, который чаю заказывал? Товарищи, кто чаю заказывал? Вставай, расхлёбывай. Вы мне с самого начала из себя вывели. Вас много, я одна. Ты встань на мое место. Встань. Встань, я сказала. Встань, я сказал. Сиди теперь, не нужно мне. Этому невозможно работать, честное слово.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Однажды Леониду Якубовичу наступили на ногу. Он не растерялся, не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: Смотрите, Шон Кэмп одобрительно похлопал Макси Бокса по спине, а Бокс в ответ похлопал Кэмпа. Ну по тому месту, до которого дотянулся. Португальцы, можно сказать, ласкают мяч. Он у них просто весь в губной помаде. И вот мы видим, как у игрока сломался снаряд для забрасывания шайбы в ворота. Ну, вот же! Наконец-то и арбитры поворачиваются к нам лицом, а не каким-то другим местом. Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. И это скрип слышен даже нам с вами. Точный пас, и нападающий снова бьет по воротам. Ну что ж, как говорится, бьет, значит, любит. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И это новости от ученых. Британский экономист Дэвид Бланчфлауэр нарисовал график удовлетворенности жизнью в зависимости от возраста. И согласно этому рисунку, который выглядит как латинская буква «О», самый несчастливый возраст человека – 47 лет. До мы полны силы и энергии. После, ближе к 50 годам, удовлетворение от жизни снова начинает расти. Так что если вам кажется, что все будет лучше, так и есть. Главное – дождаться полтинника. Ученые назвали самые опасные песни за рулем. Это музыка Эда Ширана, групп «Оазис» и «Квин». А еще Билли Айдол, Джастин Бибер и Блонди. Вообще специалисты советуют быть поосторожнее с прослушиванием во время вождения энергичных песен. Бит заставляет автомобилиста давить на газ и снижает концентрацию. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 BPM. Вообще не понимаю, зачем слушать Бибера, когда есть плод Юрия Лозы.
1: Хорошие новости.
0: А еще американские ученые оспорили фразу Редьярда Киплинга о кошках, которые гуляют сами по себе. Оказалось, что эти хвостатые очень сильно привязаны к двуногим и вообще наши лучшие друзья. Провели тесты, где кошаков запускали в комнаты с их хозяевами. Так вот, почти 70% взрослых особей и котят бежали к своим людям, разрешали себя гладить и даже брать на ручки. Вот-вот, ключевое здесь «даже». Еще больше хороших новостей ищите в соцсетях Юмор ФМ. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Вася понял: третья почка не патология, а божий дар.

0: Star.fm представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ваханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения – большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, каковой социальной прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма», «Лоханкин и его роль в русской революции». Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. «Рядом с этой сокровищницей мысли», — неторопливо думал Васисуалий, «делаешься чище, как-то духовно растешь». С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества. Вечером пришел Птибурдуков. «Варя!» — умоляюще сказал он, входя в комнату. «Мы же условились!» «Полюбуйся, Сашук!» — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. «Вот он! Лежит, самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти!» Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб. «Птибурдуков! Тебя я презираю!» — заныл он. «Жены моей касаться ты не смей! Ты хам, Птибурдуков, мерзавец!»
0: Юмор-ФМ.

0: баночку. Там качавкал. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. «Лоханкин!» — сказала Варвара ужасным голосом. С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.
1: «Варвара!» — сказал он в нос. «Неужели ты в самом деле уходишь от меня? К Птибурдукову?»
0: Ответа не было.
1: «Волчица ты!» — неуверенно объявил Лоханкин. «Тебя я презираю!»
0: Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то кошмар. Все вокруг подорожало. Проезд, бензин, квартплата, продукты. Хорошо, хоть зарплату не подняли.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
2: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
3: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе 3 коробки вискаря. На каждой написал июнь, июль, август. Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
2: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
4: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
5: Не говори.
6: Ой, здрасте. Слушайте, это не 9 Б, это поросята какие.
2: Почему?
6: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
2: А вы, простите, кто?
6: А, я мама Тани Винокуровой, я же уже приходила к вам. Ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию, а? Не знаю.
2: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
6: А, нам нужна 5 по математике.
2: А, Танюше?
6: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюше.
7: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
6: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
2: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас мешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам к 1 сентября.
6: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. Ай, обалдеть от такого сюрприза, я вам говорю.
7: Нет, вы не поняли, мы хотим сделать приятный сюрприз.
6: Приятный сюрприз, это, конечно же, стихи. От души, красивые. Вот, например, 10 ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
2: А что, очень интересно, да? И не избито, и очень актуально, да. В нашу тему.
6: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтоб их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 лет уже работаю.
2: А, понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
6: Ну, спасибо. Нет, не хотите этому? Легко. Мы переделаем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... Хату на класс заменила и получила...
2: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему. Да, да. Спасибо большое. Мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое,
7: наверное,
2: подумаем.
7: Да.
6: Ну, давайте,
7: да.
6: Я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Ну, вы про 5 не забудьте.
7: Хорошо, хорошо.
6: А то Танечку придется в другую школу переводить.
2: Почему же?
6: А то ваша сгорит.
2: Давайте абстрагируемся,
3: короче,
2: вернемся.
3: Да, что, я все придумал уже.
2: Так, что?
3: Сделаем давайте. Просто как на прошлом выпускном, и все.
2: А это как? Это что там было?
3: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
2: Слушай, ну невозможно, Михаил Сергеевич. Ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если люди разводятся, нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба. И жена, и теща. Сначала комплименты, потом алименты. Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах. Если вы не можете достучаться до сердца девушки, попробуйте постучать в печень. Хочешь все сделать правильно? Послушай свою девушку и сделай наоборот. Вот уже 3 дня, как я живу наедине с котом. Знаете, существо, которое только спит и жрет, так себе компания. Поэтому коту скучно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Самокат – это чудовищный обман. Вот только вдумайтесь, чтобы катиться, самокату нужны вы.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Лизе 4 года. Она гуляет со своим папой. Вдруг видит небольшую толпу возле мужчины, которому стало плохо. Лиза расталкивает людей, подходит к мужчине и выдает: «Ну ты чё, печеница хочешь, что ли?» Двух сестер, Свету и Галю, заставили убрать свои вещи. Света складывает как попало, а Галя аккуратно в стопочку. Закончили уборку, и Галя выдает: «Света, вот я порядочная девочка, а ты беспорядочная». 8-летний Никита едет с мамой в машине и слушает по радио гороскоп. Внимательно прослушал, повернулся к маме и говорит: «Эх, мама, мама, ну зачем же ты родила меня раком?»
0: Угарный папа.
1: Вечер. 6-летняя Жанна идет с мамой в гости. Заходит в подъезд, а там темно. На этажах тоже света нет. Жанна и говорит: «Мам, здесь живут какие-то энергосберегающие люди». К 9-летнему Юджину пришла в гости его подружка Лера. Они пообщались, поиграли немного, выпили чаю с тортом и разошлись. Мама спрашивает: «Какая хорошая девочка Лерочка. Тебе она нравится?» Юджин в ответ: «Лера, конечно, красавица, но женюсь я все равно на компьютере». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Мой рабочий день довольно точно описал еще Корней Чуковский. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы.
4: Ничего не заказывайте, выступаем же.
3: Мы пришли показать вам Кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
5: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
6: И чё, как?
5: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю. На самом деле у вас там все круто, красиво. Я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
5: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
7: Чё такое мачество?
5: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
7: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
8: Я Фаризатович.
4: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
4: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
5: А тебя как зовут?
9: Камила.
5: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
9: О, да.
5: Сразу сербского нападающего родишь.
9: Щечка выпить.
5: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
9: Ой.
5: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
3: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу», «приезжие».
7: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
3: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
5: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
10: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
4: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
3: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
4: В точку, в точку.
9: Мы вас возим, кормим, одеваем.
10: Мы что, типа мать России?
5: Да, да. Как мачество. Вы Россия Кыргызов наша.
4: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
9: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
3: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
9: Спасибо.
0: Суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. Продолжаем исследовать влияние нейросетей на человечество. А влияние мощное, скажу я вам. В Китае появились платформы, которые предлагают людям продавать свои лица для создания ИИ-контента. Любой желающий может загрузить свои фотки на специальной платформе, после чего его внешность попадает в цифровой каталог. В каталоге есть градации: возраст, пол, тип внешности. Ну, например, девушка по соседству, мужественный герой или супермодель. Выплаты за одно лицо от 15 до 700 долларов. Это полторы, где-то 60 тысяч рублей. Маловато будет, не? В нашей стране тоже искусственный интеллект развивается семимильными шагами и кое-где может заменить даже участковых. В президентской академии создали систему, которая будет оформлять документы, например, постановления, уведомления, объяснения и протоколы. То есть пока всю бумажную работу, которая отнимает кучу времени. Правда, за нейросетью придется перепроверять и только потом ставить свою подпись. Как бы ни оказалось, что работы участковым только добавится.
1: Хорошие новости.
0: А еще ученые выяснили, что люди начали общаться по-другому в эру нейросетей. В разговорах становится меньше спонтанности и эмоциональности, а коротких фраз, наоборот, становится больше. Лингвисты назвали этот эффект роботоподобной человечностью. Мол, люди привыкают ставить ей четкие задачи и переносят это в жизнь. В обычной жизни, в общении с людьми, мы чаще используем подтекст и невысказанные смыслы. Осторожнее, друзья, а то еще шутить разучимся. Как известно, с кем поведешься, от того и отсутствие чувства юмора на берешься. На этом у меня все. Я Юля Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня в 6:45 утра на тракторный завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе. Юмор.

0: Миронов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю.
2: Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. «Правила дорожного движения», «Экзаменационные билеты», «Русские ругательные выражения». Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок, я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочек и радостно убегает. Гениально следующая фраза. «У меня неделю было хорошее настроение», пишет. Парень написал. «Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал». А она так наивно мне говорит. «Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю». Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну, кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

покой. Брала жизни все, что мог, и не секрет, я не свят.